0: И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди. Начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
1: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
2: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
1: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Ну, туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
0: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1.5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
3: Большие очереди. Не спрос вырос, просто людям надо работать.
2: А что с ценами?
3: Ну, цены на Роснефти не изменились, и на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают, там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
2: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
3: Нет, пока.
0: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
4: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
2: Где самая сложная обстановка?
4: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена на Трелпо, которые заправлялись, 86 рублей за 92-й.
2: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
4: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
2: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
4: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
0: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность, все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
6: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные 2 года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
7: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
6: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
8: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
6: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
9: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
10: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
5: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
10: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А на кредитных средств они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот, опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
9: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора Тур Этно Елена Штрингель.
11: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 2027 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
9: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Роженкова.
12: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
9: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Наизусть. Козьма Прутков. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев поднебесную отправлено на морепродуктах на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1.5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
13: «Бизнес говорит».
15: Московский владелец розничного магазина Александр, написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
16: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборота НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь в минус.
15: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
17: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
15: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше. Больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой. Продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
18: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
15: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный единственный оптовый поставщик табака.
19: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
15: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес ФМ.
5: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
21: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
20: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси» цифра Олег Капранов.
22: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственные поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
20: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткий сроки, а дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
23: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
20: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Продолжительность жизни.
1: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
2: Журналист Алена Копылова.
1: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Ras. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявления скрыты на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область и особенно сильно ударило по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода, в 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На Межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
0: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93-го года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиасреде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
5: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
4: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023-м. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
6: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке. Необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
4: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
7: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
4: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
8: «Дети минут, никогда не поймут, круговоротом часов».
5: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Но мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
10: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, во-первых, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки и другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета в публичном исполнении этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя, Витя, и так все ненавидят».
11: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
10: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
11: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
10: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
5: Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Конфликты.
12: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение и нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы ведомства не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года, и ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовые готовую еду под собственной маркой сети.
2: Ценные бумаги.
12: Инвестиционно-технологический холдинг SoftLine с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить buyback и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина: менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
2: Отчеты и планы.
12: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепные», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
5: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах в Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделяются выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти, на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек, юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, 78 долларов за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
5: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. Три раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
18: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь Месси, это межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
17: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
15: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
17: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла о роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже. А каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало. Зверски богатые на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.

0: Композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот, вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы как со своим другом.
1: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Атака беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть попыткой втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. 17 июня дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла сопровождавшая группу женщина. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. 15 человек обратились за медицинской помощью после урагана в городе Кушва Свердловской области. По данным регионального МЧС, стихия повредила почти 100 жилых домов, более 60 кровель, 7 автомобилей и линии электропередачи. Без света остались свыше 5000 домов. В городе введен режим повышенной готовности, а для жителей организованы пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлечены более 40 специалистов и 15 единиц техники. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и проведет совещание с членами правительства. Во встрече в Кремле примут участие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей Академии и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В нем примут участие более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер все. Самый непопулярный премьер в британской истории объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок на ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
5: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
6: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь. везде проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
7: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс

0: еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда, сами же вас ажиотаж и создаете.
1: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так, допустим, в дальние поездки, в Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, вот туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
2: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1.5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
3: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
0: А что с ценами?
3: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, так и не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
0: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
3: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
2: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
4: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
0: Где самая сложная обстановка?
4: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
0: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
4: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
0: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке? Что делать тогда?
4: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов. Цен это касается и такси, и каршеринга. Он сейчас в проработке.
2: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
6: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные 2 года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
7: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те 2 года, что он был премьер-министром, запомнит эти 2 года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня — авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
6: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
8: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера, члена лейбористской партии, каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
6: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Business FM.
5: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
9: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
10: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
0: Кредиты здесь хоть беспроцентные, их же все равно возвращать надо.
10: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
9: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
11: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
9: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезнь. болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Роженкова.
12: Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
9: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт Марциальные воды.
14: Однажды летом на Бизнес ФМ.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев Поднебесную отправлено на море продуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1.5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц, из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин, из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Cherry, Geely и Havail. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
13: «Бизнес говорит».
16: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
17: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДСа, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь в минус.
16: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
18: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
16: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
19: Все уходит в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
16: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
20: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
16: В итоге продажи этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес ФМ.
5: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
21: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
1: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси», «Токсичная цифра» Олег Капранов.
22: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
1: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки, а дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
23: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские, рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
1: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Дело вкуса с Катей Калиной.
24: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли. Кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле. Кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торники Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рандина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера Верико Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качуэ пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
14: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявления скрыты на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ревнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 23 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально
5: специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
0: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для

0: какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена отца Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
1: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
0: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по Ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
1: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
0: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа кино, которая была активным участником Ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в этом году прекратила это делать. Там свой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
2: Александр Кушнир. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
3: Наизусть. Марк Твен.
4: 1 апреля – это день, который напоминает нам о том, кто мы такие, все остальные. 364 дня.
3: Наизусть. На Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Конфликты.
6: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы ведомства не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года. Ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
5: Ценные бумаги.
6: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации. Холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
5: Отчеты и планы.
6: Google инвестирует $75 миллионов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр

0: именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
1: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах Константиновки, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и, как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе Ацтека Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. Три раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
5: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
4: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
6: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
4: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла о роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже. А каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало. Зверски богатые на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что может быть он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в них сыграл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте – это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Вилланова. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Атака беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть попыткой втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. 17 июня дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла сопровождавшая группу женщина. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. 15 человек обратились за медицинской помощью после урагана в городе Кушва Свердловской области. По данным регионального МЧС, стихия повредила почти 100 жилых домов, более 60 кровель, 7 автомобилей и линии электропередачи. Без света остались свыше 5000 домов. В городе введен режим повышенной готовности, а для жителей организованы пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлечены более 40 специалистов и 15 единиц техники. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и проведет совещание с членами правительства. Во встрече в Кремле примут участие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей Академии и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В нем примут участие более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все, самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок на ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
9: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
10: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
11: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
10: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так? Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
9: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1,5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
12: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
11: А что с ценами?
12: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, так и не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
11: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
12: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
9: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
13: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
11: Где самая сложная обстановка?
13: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
11: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
13: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
11: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
13: Пока никак. Пока никак. Никак не сказалось, то есть вопрос о корректировке тарифов, цен это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
9: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность, все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
14: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
15: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
14: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
16: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
14: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
17: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег ательеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
18: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
19: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
18: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
17: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
20: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27-го года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
17: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
21: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе. У нас страна тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну, как бы, планов уже не строим.
17: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев Поднебесно отправлено на море продуктов на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до 171 миллиона долларов, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил 1 миллиард 330 миллионов долларов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
3: «Бизнес говорит».
0: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа

0: будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам же Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения,

0: учившаяся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
2: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов 300 тысяч рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023-м. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
3: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
2: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
4: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского и таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
2: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
5: «Дети минут, никогда не поймут».
1: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
6: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет, не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
2: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
6: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
2: Скажите, это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
6: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского ленинградского рок-клуба и выступал на всех фестивалях. В прошлом году прекратил это делать, танцуя переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
1: Александр Кушнир. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
7: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Конфликты.
8: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы ведомства не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года. Ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
7: Ценные бумаги.
8: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации. Реализация холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
7: Отчеты и планы.
8: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидений федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
1: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константина Малиновке и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам, индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель, смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. Три раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающиеся достижения аргентинца.
12: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь это межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
11: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
13: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
11: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже. А каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало. Зверски богатые. На Business FM. Продолжительность жизни.
14: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
7: Журналист Алена Копылова.
14: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке 3 основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Ras. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все 3 платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Атака беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть попыткой втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. 17 июня дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла сопровождавшая группу женщина. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. 15 человек обратились за медицинской помощью после урагана в городе Кушва Свердловской области. По данным регионального МЧС, стихия повредила почти 100 жилых домов, более 60 кровель, 7 автомобилей и линии электропередачи. Без света остались свыше 5000 домов. В городе введен режим повышенной готовности, а для жителей организованы пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлечены более 40 специалистов и 15 единиц техники. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и проведет совещание с членами правительства. Во встрече в Кремле примут участие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей Академии и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В нем примут участие более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер все. Самый непопулярный премьер в британской истории объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. И он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
16: Средняя цена на бензин на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
17: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
18: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
17: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так, допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
16: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очередь очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют, запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
19: Большие очереди. Не спрос вырос, просто людям надо работать.
18: А что с ценами?
19: Ну, цены на Роснефти не изменились, и на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают, там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
18: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
19: Ну... Нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
16: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
20: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
18: Где самая сложная обстановка?
20: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
18: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
20: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
18: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
20: Поднимать? Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
16: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
21: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
22: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
21: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
0: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
21: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
3: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
4: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
23: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
4: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
3: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
24: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется. Соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам. А денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
3: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезнь. болезненно. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
2: Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и все отрасли организованы в детском отдыхе. У нас крайне тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. И живем от сезона к сезону. Все, ну, как бы, планов уже не строим.
3: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев в Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за два года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
7: «Бизнес говорит».
6: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
8: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборота НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
6: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
9: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
6: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше. Больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
10: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
6: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
12: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
6: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
11: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
13: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
11: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси», «Токсичная цифра» Олег Капранов.
14: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
11: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов. В частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент. Что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
15: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
11: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
1: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
16: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
1: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успевая вставить 5 копеек.
16: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть. Вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать. Как бы, как со своим другом.
1: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенными.

0: нашли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На Межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограничен. Сам же Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96-м году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие

0: средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареют. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
2: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара? А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023-м. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
3: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке. Необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
2: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
4: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского и таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
2: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
5: «Дети минут, когда не поймут, круговорот».
1: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Но мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
6: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
7: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
6: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
7: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
6: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
1: Александр Кушнир. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
8: Реклама.
9: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
10: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
11: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги.
8: Зона евро – не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны – Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
13: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Конфликты.
14: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке» на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы в ведомство не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года, и ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
13: Ценные бумаги.
14: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за два года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации. Капитализация холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
13: Отчеты и планы.
14: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральной каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
1: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах Константиновке подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. К другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти, на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель, смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и, как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. Три раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
19: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
18: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Бизнес-ФМ, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
20: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
18: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
22: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
23: «Агат». Покупай выгодно.
24: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
25: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
27: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
28: Прежде чем посвятить свое сердце достижению какой-либо цели, посмотрите, счастливы ли те, кто этой цели уже достиг.
27: Наизусть. На Бизнес ФМ.
28: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
29: 6:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Последствия урагана, обрушившегося на город Куш в Свердловской области, вечером понедельник продолжают устранять. Число пострадавших достигло 16, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Повреждены 99 частных жилых домов, 25 машин, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных дома. За медицинской помощью обратили 16 человек, говорится в сообщении. Около 1000 автомобилей ожидают проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту, сообщили во вторник утром в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Управление Армузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с Соединенными Штатами. Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. При этом он указал, что международные правила будут соблюдаться. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что стороны добились значительного прогресса в переговорах и запустили механизм, который обеспечит то, что Армузский пролив будет открыт, и механизм, который будет обеспечивать перемирие в регионе. Американские власти выступили против проведения аукциона для продажи артефактов затонувшего в 1912 году «Титаника». Об этом сообщает Associated Press. Компания RMS «Титаник», обладающая эксклюзивными правами на подъем артефактов с места крушения судна, хочет продать часть предметов. При этом, как отмечает Associated Press, ранее эта фирма дала согласие на то, что поднятые со дна Атлантики объекты будут лишь представлены в музеях, а не и на передвижных выставках. Теперь RMS «Титаник» планирует выставить личные вещи пассажиров и экипажа «Титаника», кухонный утварь и предметы декора на торги. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топлива почти везде достаточно, дефицита нет. В ряде регионов власти заявили о том, что на заправках наблюдается искусственный ажиотаж. Вокруг горючего люди стоят в очередях на заправках, заливают все это в канистры. Сети АЗС в ответ вводят различные ограничения. Российская туротрасль призвала государство поддержать коллег из Крыма. Из-за возможного срыва турсезона среди идей звучит, например, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы. Какова на самом деле ситуация на полуострове? Кир Стармер вчера объявил о том, что уйдет в отставку с поста премьера. Его возможным преемником называют бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, еще известного как Король Севера. Впрочем, по мнению экспертов, реально никак особо внешняя, да и внутренняя политика Британии после смены премьера не изменится. Лейбористы остаются у власти. Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно. И дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряде заправок есть очереди. А сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали водителя обстановку в разных регионах. Продолжит тему Евгений Прильчук.
3: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
4: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
5: Видела, что человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
4: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
6: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
7: А что с ценами?
6: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
7: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
6: Внутри? Нет, пока нет, не сказалось пока.
3: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
8: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
7: Где самая сложная обстановка?
8: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена на Трелпо, которая заправлялись, 86 рублей за 92-й.
7: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
8: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
7: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке?
8: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
3: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
9: Прямо сейчас.
2: Индекс Мосбиржи открыл утреннюю сессию сегодня падением. В моменте первые минуты торгов снижение составляло даже 2%. В любом случае пробита отметка уже в 2300 вниз. Сейчас 2286. Это при вчерашних потерях по итогам дня 4% с третью. Что ждет Британию после отставки Кира Стармера? Эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика королевства как внутренняя, так и внешняя сменится мало. Продолжит Валерий Убадоев.
10: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
11: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
10: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
1: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена Лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
10: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего турсезона приведет к значительным убыткам для отрасли. Одно из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами участники? Об этом Наталья Шашина.
12: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском Союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
13: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
14: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
13: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
12: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
15: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
12: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
16: Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
12: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
28: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этом этой недели на Business FM.
17: ОРВП УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
28: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число дистанционных преступлений в Нижегородской области в этом году сократилось на треть, сообщили в региональном управлении МВД. Это произошло благодаря законодательным новациям и профилактическим мерам. В регионе активно привлекают к ответственности за дроперство, передачу данных сим-карт и банковских счетов третьим лицам. Однако сумма ущерба продолжает расти. За 5 месяцев она приблизилась к 1,5 миллиардам рублей. Отмечается, что злоумышленники используют уязвимости программного обеспечения и агрессивные методы социальной инженерии. Инвесторы активно вкладываются в оборонные стартапы. По данным Financial Times, с начала года в такие проекты привлекли более 12 миллиардов венчурных инвестиций. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Наибольший интерес вызывают проекты, связанные с беспилотниками, искусственным интеллектом, автономными судами и другими современными военными технологиями. Большая часть инвестиций пришлась на США. Одним из лидеров стала компания Anduril Industries, которая делает дроны и систему наблюдения. Эксперты говорят, что инвесторы вкладываются в военные стартапы на фоне конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Некоторые специалисты предупреждают, что из-за ажиотажа рынок может перегреться, если ожидания инвесторов не оправдаются. Нижегородская область вошла в 5 лидеров по итогам 2-го конкурса фонда президентских грантов. 42 региональные инициативы получили поддержку на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Средства направят на решение широкого спектра социальных задач. Наибольшее число проектов победителей сосредоточено в 3 направлениях – социальное обслуживание и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда ЗОЖ, а также наука, образование и просвещение. В числе инициатив – программы помощи семьям с детьми-инвалидами, поддержка воспитанников детских домов, развитие сурдохоккея, социальная реинтеграция ветеранов СВО и развитие системы наставничества серебряных волонтеров. Нижегородский архитектурно-строительный университет проведет выборочный капитальный ремонт общежития номер 1 на улице Гоголя. Стоимость работ составит почти 100 миллионов рублей. Начать ремонт университет рассчитывает в середине 3-го квартала года, завершить до конца года. После этого число жилых комнат в общежитии вырастет с 92 до 165, а вместимость здания превысит 500 человек. ВУЗ объясняет это переоборудованием и модернизацией непрофильных помещений. Проект также предусматривает ремонт кухонь на каждом этаже, замену газовых плит на электрические, создание зон-коворкинга в помещениях для индивидуальных занятий и устройство душевых на каждом этаже. На время ремонта студентов из общежития номер 1 разместят в других общежитиях университета. Ритейлеры предложили поставщикам снизить цены на яйца. Торговые сети X5 и Лента хотят, чтобы с июля закупочные расценки стали дешевле на 25%. Причина падения цен на рынке и рост предложения продукции, пишет Коммерсант. Если поставщики согласятся, то это будет уже 5-е снижение цен на яйца с начала года. В Ленте отметили, что летом спрос традиционно снижается, а предложение растет. По данным аналитиков, оптовые цены на яйца категории С1 с начала года упали на 44%. В магазинах десятка яиц в среднем стоит около 75 рублей, что на четверть меньше, чем год назад. Одной из причин снижения цен называют увеличение производства. Нижегородские Валда и Метеор украсили туристическими символами региона, рассказал губернатор Глеб Никитин. Брендирование приурочено к двум знаменательным датам. К 110-летию нижегородского конструктора, создателя судов на подводных крыльях и к юбилею Семеновской школы художественной обработки дерева, родины хламской росписи и бренда 100% настоящая Россия. Губернатор уточнил, что новое оформление получили 7 скоростных судов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Спонсор программы ООО «М-Запад».
20: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
21: Погода.
22: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 20 и также облачно, ночью плюс 14.
21: Валюта.
22: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
18: Филиал Русгидро Нижегородского ГЭС после увольнения предыдущего директора возглавил Антон Дорофеев. При этом он продолжает оставаться директором Чебоксарской ГЭС и будет совмещать руководство двумя волжскими гидроэлектростанциями. В Русгидро объединяют их управление, так как есть планы в дальнейшем создать единый каскад. Антон Дорофеев работает в гидроэнергетике почти четверть века. В 2002 году он начинал карьеру мастером участка на Чебоксарской ГЭС в запуске всех гидроагрегатов, в которые участвовал его отец. По 19-21 годах Антон Дорофеев работал на Нижегород ГЭС, пройдя путь от главного инженера станции, затем вернулся на Чебоксарскую ГЭС, будучи назначен ее руководителем. Wildberries отложила запуск игрового направления. Компания взяла паузу по развитию игрового бизнеса на неопределенный срок, выяснила газета «Коммерсант». Ранее Wildberries & Rus рассматривала запуск сервиса облачного гейминга, магазина видеоигр и покупку собственной студии разработчика. На эти проекты планировалось направить около 2,5 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что игровой рынок требует крупных вложений и долгого времени для получения прибыли. Среди других сложностей называют нехватку оборудования для облачного гейминга и ограниченное число игровых компаний, которые можно приобрести в России. Плановая корректировка денежно-кредитной политики Банка России формирует новую фазу на розничном рынке. С одной стороны, смягчение условий запускает восстановление кредитной активности, с другой – трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов, отмечают аналитики ВТБ. По их оценкам, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до почти 13,5 триллионов рублей с положительной динамикой во всех сегментах. Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование. Продажи кредитов наличными увеличится в этом году на 76%. При этом сберегательная активность населения также сохраняется. Однако разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться. Годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам. Теперь же динамика выравнивается, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
23: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
21: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса.
23: Шекель – одна из старейших валют мира. Первые упоминания о ней относятся к 2000 году до нашей эры. До 1948 года территория современного Израиля была протекторатом Великобритании. Там использовалась израильская лира, строго привязанная к британскому фунту стерлингов. После создания еврейского государства его граждане не стали менять название денег. Доллар тогда стоил около 3 израильских лир. В середине 70-х уже более 6 лир, а в 1980-м стремительно возросшая инфляция заставила Израиль провести деноминацию, которой заодно привязали и переход на новую валюту – шекель. Курс обмена составил 1 шекель за 10 израильских лир. Но и этой валюте не везло. Через 5 лет инфляция достигла почти 1000%. В итоге от старых шекелей отрезали 3 нуля, и появился новый шекель по курсу 1 новый за 1000 старых. Курс к доллару на сегодняшний день в среднем чуть меньше 4 новых израильских шекелей.
21: Курс истории или история курса на Business FM. Британские ученые доказали.
23: Ученые назвали самые нездоровые страны. В исследовании основными факторами оценки были ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения. На первом месте оказалась Чехия, где на человека в год приходится почти 14 литров чистого алкоголя. Россия на втором месте, на третьем – Словения. В целом, Восточная Европа оказалась наиболее нездоровым регионом в мире. США – единственная неевропейская страна, попавшая в первую десятку, поскольку 35% взрослых американцев страдают ожирением. А вот Афганистан – самая здоровая страна с одним из самых низких уровней ожирения в мире – меньше 3%. Здесь люди выкуривают в среднем всего по 83 сигареты в год. А продажи и потребление алкоголя вообще под запретом.
21: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Деньги.
23: Слово «решка»
28: появилась при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло...
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 7:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Аэропорт Сочи вновь приостановил прием и выпуск воздушных судов в связи с введенными временными ограничениями, сообщили в Росавиации во вторник утром. Ограничения вводятся в порту во второй раз за сутки. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве. Режим беспилотной опасности отменен в Ростовской области. Это следует из данных приложения МЧС России. По данным губернатора области Юрия Слюсаря, в 7 районах Ростовской области за ночь были сбиты свыше 10 беспилотников. В БРИКС необходимо создать механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил в Пекине на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Правительство России определило дату старта, правила и локации эксперимента по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИДу хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане с 1 июля и до конца 2027 года, передает ТАСС.

0: И 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Падение российских индексов сегодня утром продолжается. Утреннюю сессию основной индикатор теряет уже более 2,5%. Пробита вниз отметка в 2300. Нет, минимальные показатели для за три года. 2259 прямо сейчас, если точнее. Не грози заморозкой вкладов, выступая у себя на партийном съезде. Лидер КПРФ Зюганов озвучил идею насчет депозитов россиян и наделал немало шума о том, почему политикам стоило бы аккуратнее выбирать выражения. Сегодня комментарий Георгия Буфта. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Конституционный суд сегодня вынесет решение, которого ждут очень многие, которое может существенно отразиться на судебных процессах, которые идут прямо сейчас. Все подробности в ближайшие минуты. Вклады граждан священны. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежит 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как призыв изъять эти средства. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования, и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать, комментирует Георгий Буфт.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которые это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное.

0: Видное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за поменявшихся правил расчета? Решение огласят сегодня, и оно может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Подробнее Иван Медведев.
2: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов 300 тысяч рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
3: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
2: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
4: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского и таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1.5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
2: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Ранее не опубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сары Оккерен. Она дружила с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова, он также известен как Густав. На найденной кассете так написано: «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
5: «Дети минут никогда не поймут круговорота часов».
1: Басист группы «Звуки МО» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполнял песню группы «Юпитер». Но записи исполнения самого Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнер Продакшн» Александром Кушнером.
6: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика «Кино» Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя, Марьяна, была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И цитирую дословно: «Куда вы будете эту песню исполнять, тебя Витя и так все ненавидят».
7: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
6: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
7: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
6: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в этом году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
1: Александр Кушнир, агентство «Кушнир Продакшн», ну и историк неформальной советской культуры. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву», помимо этой песни. Там есть также найденные записи акустических исполнений песен «Любовь, это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
8: Реклама.
9: А можно по-русски?
10: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
11: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Рил» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
12: В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку.
8: «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Крупнейшая аптечная сеть «Апрель» может сменить владельца. Она выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на источники фарм-отрасли. Собственники задумались о реализации бизнеса еще 4 года назад, но сделку тормозит неразговорчивость продавцов. Основное юрлицо сети принадлежит Вадиму Анисимову. По итогам прошлого года компания получила чистый убыток в 1 миллиард рублей, при выручке свыше 50 миллиардов. Однако по оценкам Forbes, «Апрель» тогда заняла первое место по объему продаж. Он составил 260 миллиардов рублей.
8: Бизнес и власть.
13: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и бывшего главы Петропавловск Павла Масловского, а также еще 5 фигурантов. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении более 14 миллиардов рублей через выдачу невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Двое соучастников объявлены в розыск. Ранее суд уже приговорил Якубовского к 8 годам колонии, а Масловского к 13,5 за хищение более 126 миллионов долларов у нескольких зарубежных компаний.
8: Ценные бумаги.
13: Акции Alphabet в ходе торгов упали более чем на 8%. Это стало самым большим внутридневным падением с февраля, пишет Bloomberg. Бумаги дешевеют на фоне ухода из Google двух ведущих ИИ-специалистов. Сначала о переходе в OpenAI сообщил соруководитель разработки ИИ-моделей Gemini Ноам Шазир. Затем старший научный сотрудник DeepMind Джон Джампер, получивший Нобелевскую премию, объявил об уходе в Anthropic. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают ущерб и потери от атаки украинских беспилотников. Губернатор Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, 10 домов, полсотни автомобилей. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Но ударом дронов также подвергся центр космической связи «Дубна» в Подмосковье. О том, чем этот центр занимается, говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.
15: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Вообще, это гражданский объект, он не подчинен ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет приемы, передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
1: Всего вчера, как заявили в Минобороны, российское ПВО сбило 734 украинских беспилотника, более 80 на подлете к Москве. А российские БПЛА, как сообщается, поразили крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области и хранилище топлива в Запорожской. Минобороны также заявило, что под контролем России вся южная сторона Константиновки в Краматорском районе Донецкой области. Военные ВСУ в интервью BBC рассказали, что российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах, на выезде в сторону Дружковки. По их словам, город полностью перешел в серую зону. Почему ЦБ снижает ставку так медленно? Что стоит за осторожностью регулятора и чего ждать дальше? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
14: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: Банк России в прошлую пятницу, скажу честно, не то чтобы излишне приятно удивил, скорее наоборот. Ставку снизили всего на 25 базисных пунктов до 14.25, тогда как рынок ждал смягчения денежно-кредитной политики, ну вот хоть чуть-чуть более сильного. Короче говоря, ждал снижения на 0,5% пункта. Из причин, которая называлась, что экономика продолжает расти умеренными темпами после временного снижения в начале года, рост цен немножко замедлился, но все еще держится в районе где-то между 4-5% в годовом выражении. Можно подумать, что это не цель. При этом в последние месяцы ускорилось кредитование, это правда. Но главный фактор – это все же ухудшение ситуации с бюджетом. Напомню, что в этом году изначально закладывался нулевой баланс. Ну, то есть отсутствие дефицита бюджета, отсутствие структурного дефицита бюджета. Теперь же дефицит будет выше планов, которые должны были быть в 2026 году. И при этом в 2027 году, и ожидается, что дефицит будет и в 2028, и так далее. Чем выше дефицит, тем сильнее государственный спрос, который дается на экономику, а значит, возникает дополнительное давление в сторону инфляции. То есть, скажем так, дефицит бюджета – это классический проинфляционный фактор. Но отсюда и более жесткая политика, то есть более высокая, естественно, ставка. Ну и палки в колеса Центробанку вставляет одновременно геополитика, а точнее инфраструктурные риски. Из-за ударов по НПЗ цены на бензин с начала года выросли уже на 6,6%, это по данным Росстата. А может быть сейчас еще подрастут. И если этот тренд продолжится, а это весьма вероятно, то только прямой вклад в инфляцию за июнь может составить 0,2% процентных пункта. Это от нефтепродукты. Но затем, что очень важно, будут следовать вторичные эффекты. Вот это более серьезно. То есть вырастут логистические издержки, затраты сельхозкомпаний. Ну, а это, в свою очередь, будет переноситься в конечные цены. Ну, и инфляционные ожидания населения и бизнеса могут по этому поводу тоже подрасти. В результате можем получить еще 0,1-0,2% инфляции. Ну, соответственно, тоже не очень весело. То есть про прогноз ЦБ 8-10% к 2027 году, если честно, можно забыть. Ставка, скорее всего, останется в 2027 году по-прежнему двузначной. И я бы сказал, что я не удивлюсь, если в 2027 году ставка останется процентов 12,5-13. Есть такой шанс. Из хорошего, умеренно мягкий сигнал все же оставили. Ну, такой, знаете, чтобы не все было ужасно. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Ну, то есть формально дан сигнал на возможность дальнейшего снижения ставки. То есть это как бы возможно. Ну и чего нам всем ждать дальше и чего делать? Я думаю, что в июле мы с вами увидим еще одно снижение. Да те же самые, скорее всего, 0,25 процентных пункта. Ну, начали такими же темпами. Скорее же, так же и продолжат. Такими темпами к концу года, ну, пожалуй, выйдем на 13 с четвертью процентов. Не густо. В этом свете можно снизить дюрацию облигаций, заменив длинные выпуски более короткими. А долю длинных ОФЗ можно поддерживать на уровне 10-15% от портфеля.
1: Это был инвестбанкир, основатель медиа-системы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.
14: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Business FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
20: Wildberries для бизнеса. Компании и предприниматели, как и обычные потребители, могут делать покупки на маркетплейсе. B2B-платформа Wildberries помогает закрывать текущие потребности бизнеса, к примеру, в офисных и расходных материалах, товарах для индустрии гостеприимства, клининга и других отраслей. Кроме того, там можно приобрести различные оборудования, материалы, комплектующие и даже наладить оптовые поставки товаров для последующей реализации. Что интересно, многие селлеры сами регулярно покупают что-то нужное им на маркетплейсе. Своим опытом использования платформы Wildberries для бизнеса делится Дмитрий Сиротин, коммерческий директор компании-дистрибьютора товаров для бритья брендов Top Tech и Top Beauty Paris.
21: Для нас маркетплейс Wildberries является ключевой площадкой, на которой мы развиваем продажи. У нас также в операционной деятельности появляется необходимость покупки товаров для того, чтобы обеспечить наш офис, наших сотрудников. На спрос пришло предложение. Мы увидели, что компания Wildberries запустила новую площадку, где мы можем закрыть эти потребности. Нам были необходимы товары именно компьютерную периферию. Мы могли очень быстро заказать. Очень удобная кнопка переключения с аккаунтов, с кабинетов, что, кстати, очень порадовало. Быстро зарегистрировались, заказали и получили товар. Собственно, пользуемся и по сей день. Фишка в том, что как раз именно бесшовно, да, мы переключились, зарегистрировались и сейчас можем видеть площадку, видеть весь спектр товаров, выбирать лучшие предложения по характеристикам, по цене. Это сильно упрощает жизнь офиса. Впечатление, я бы сказал, максимально положительное. Потому что раньше, чтобы произвести простые закупки, нужно было изучать рынок, проводить переписки. Здесь эта необходимость отпадает.
20: B2B-модель Wildberries адаптирована под реальные потребности компании. Например, они могут оплачивать покупки с расчетного счета, автоматически получать документы для бухгалтерии и налоговой службы. Последнее необходимо для корректного учета НДС. Документооборот интегрирован в платформу и позволяет существенно сократить ручные процессы, которые традиционно сопровождают корпоративные закупки.
14: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: 7:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. За прошедшую ночь с 20:22 до 7:23 российское ПВО уничтожило 143 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 9 регионами Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны России. ФСБ России сообщило о задержании двух женщин, которые должны были совершить самоподрывы у здания одного из правоохранительных органов в Пятигорске. Женщины, задержанные за подготовку теракта в отношении правоохранительных органов в Пятигорске, приехали из Москвы и не были знакомы друг с другом. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Вследствие урагана, обрушившегося на город Кушево Свердловской области, вечером понедельник продолжает устранять, число пострадавших достигло 16, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Верховный суд Якутии оставил в силе решение о взыскании с местных охотников 250 тысяч рублей, которые ранее нарушили запрет на несанкционированный выход на водоемы во время прохождения ледохода, из-за чего им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Саха-Якутия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8:00 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи на утренней сессии падает сейчас на 2,6%. Он уже ниже отметки в 2300 пунктов. Минимальные значения за последние 3 года. Ажиотаж искусственной власти целого ряда регионов комментирует ситуацию со спросом на бензин, при том, что реально почти везде его достаточно. Тогда зачем очереди? Российская туристическая отрасль призвала государство поддержать коллег из Крыма из-за срыва турсезона. Среди идей отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы. Все подробности в нашем эфире. Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок дип-бензина впрок на ряде заправок очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали у водителей. Обстановку в разных регионах продолжит Евгений Перельчук.
3: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
4: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливают. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
23: Видела, что человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж создаете.
4: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Ну туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1,5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
24: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
23: А что с ценами?
24: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, так не сетевых, сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
2: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
24: Ну, нет, или... пока нет, не сказалось пока.
3: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
5: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
2: Где самая сложная обстановка?
5: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена на трел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
2: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
5: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
2: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке?
5: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
3: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Что ждет Британию после отставки премьера Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, которого еще называют королем Севера, но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, остается неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Продолжит Валерий Убадоев.
6: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
7: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
6: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить. Продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
9: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек человека в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
6: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники? Об этом Наталья Шашина.
10: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском Союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
11: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
23: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
11: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
10: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
12: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27-го года, насколько я в курсе, но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
10: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
13: Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
10: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Несмотря на отмену летних смен в лагерях по всему Крыму, заезд в 3 лагеря, находящихся непосредственно в Севастополе, должен состояться по плану 24 и 25 июня. Об этом заявил глава города Развожаев. Речь о лагерях Ласпи, Горный и Алькадар. Развожаев подчеркнул, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками электроэнергии.
15: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Гран – древняя мера массы, равная одному ячменному зерну. Аптекарский гран составляет 62 миллиграмма, тройский – чуть больше. В США и Великобритании тройский гран используют для измерения массы пуль и пороховых зарядов, а также стрел для луков. В ювелирном деле применяют гран, равный четверти карата, то есть 50 миллиграммам. Знай меру на Business FM. Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В программу УМС включили 14 новых методов лечения. Благодаря этому нижегородцы смогут бесплатно получать ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур. По словам экспертов, они относятся к оказанию высокотехнологичной помощи, диагностике ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе липидных отклонений и нарушений липидного обмена, диагностике орфанных заболеваний, а также оказанию роботизированной медицинской помощи и выполнению сложных хирургических манипуляций. Напомню, в апреле в систему УМС уже включили онковакцины и терапию для лечения некоторых видов рака. Также в программу добавили операции по уменьшению желудка для людей с ожирением. Нижний Новгород утвердил новый порядок выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома. Документ размещен на сайте мэрии. Социальная выплата составляет 30% расчетной стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей с одним ребенком и более, а также для неполных семей. Размер выплаты считается исходя из нормы общей площади 42 метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности от 3 человек. Участником программы может стать молодая семья, в которой возраст супругов не превышает 35 лет. Все члены семьи имеют постоянную регистрацию в Нижнем Новгороде, а семья признана нуждающейся в жилье. Выплату можно использовать на оплату договора купли-продажи жилья, строительного подряда, первоначального взноса по ипотеке, погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту, оплату взноса в кооперативе, а также на оплату договора долевого строительства. За прошлую неделю в Нижегородской области произошло 79 ДТП, в результате которых пострадали 113 человек, в том числе 23 ребенка. Еще 7 человек погибли. Подавляющее большинство аварий произошли из-за нарушений правил дорожного движения. Основные причины – превышение скорости и несоблюдение очередности проезда. Также, по данным МЧС, зарегистрирован 51 пожар. Из огня вывели 6 человек, эвакуировали более 30. Пострадали 3 нижегородца, 1 человек погиб. На водных объектах зарегистрировано 3 происшествия, утонули 3 человека. В Нижегородской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. В них доступно почти 18 тысяч бюджетных мест. Еще около 1000 мест подготовили в учреждениях СПО при нижегородских вузах. В системе среднего профессионального образования Нижегородской области представлены самые востребованные в экономике страны и региона рабочие специальности. Наиболее популярными среди абитуриентов являются отрасли машиностроения и энергетики. Эти направления выбирают четверть всех ребят. В структуре учебных программ востребованными также остаются гуманитарные и педагогические науки. Условную тройку лидеров замыкает сфера транспорта, рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. В предстоящий четверг, 25 июня, рядом с канатной дорогой на Бару откроется уникальный парк России в миниатюре, где представят копии самых известных российских достопримечательностей. Посетитель увидит почти 90 знаменитых памятников архитектуры, выполненных в масштабе 1 к 50. В числе экспонатов Спасская башня Московского Кремля с курантами, Ласточкино гнездо в Крыму, а также самый труднодоступный маяк России – маяк Анеева на острове Сахалин. Каждая миниатюра выполнена из архитектурного пластика. Выставка станет самой крупной за всю историю моделирования архитектуры. архитектуры в России. Все объекты уникальны и не имеют аналогов. Над созданием парка в течение 5 лет работали 60 специалистов. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 20 и также облачно, ночью плюс 14.
16: Валюта.
17: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
8: Филиал Русгидро Нижегородскую ГЭС после увольнения предыдущего директора возглавил Антон Дорофеев. При этом он продолжает оставаться директором Чебоксарской ГЭС и будет совмещать руководство двумя волжскими гидроэлектростанциями. В Русгидро объединяют их управление, так как есть планы в дальнейшем создать единый каскад. Антон Дорофеев работает в гидроэнергетике почти четверть века. В 2002 году он начинал карьеру мастером участка на Чебоксарской ГЭС в запуске всех гидроагрегатов, в которые участвовал его отец. В 2019-2021 годах Антон Дорофеев работал на Нижегород ГЭС, пройдя путь от главного инженера станции, затем вернулся на Чебоксарскую ГЭС, будучи назначен ее руководителем. Wildberries отложила запуск игрового направления. Компания взяла паузу по развитию игрового бизнеса на неопределенный срок, выяснила газета «Коммерсант». Ранее Wildberries & Rus рассматривала запуск сервиса облачного гейминга, магазина видеоигр и покупку собственной студии разработчика. На эти проекты планировалось направить около 2,5 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что игровой рынок требует крупных вложений и долгого времени для получения прибыли. Среди других сложностей называют нехватку оборудования для облачного гейминга и ограниченное число игровых компаний, которые можно приобрести в России. Плановая корректировка денежно-кредитной политики Банка России формирует новую фазу на розничном рынке. С одной стороны, смягчение условий запускает восстановление кредитной активности, с другой – трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов, отмечают аналитики ВТБ. По их оценкам, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до почти 13,5 триллионов рублей с положительной динамикой во всех сегментах. Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование. Продажи кредитов наличными увеличится в этом году на 76%. При этом сберегательная активность населения также сохраняется. Однако разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться. Годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам. Теперь же динамика выравнивается, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
19: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
16: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
25: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
0: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
20: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. В 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая о заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломирский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
14: Через век. Главные капиталы России. На Business FM.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
20: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов.
2: Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 8:28 московское время. У микрофона Сердар Овлекулиев. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщает Росавиация. Группировка ВСУ в населенном пункте Гавриловка Днепропетровской области практически уничтожена ударами ФАБов. Основные рубежи обороны противника на этом участке фронта оказались оголены, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Китай выступает за новые договоренности в БРИКС по проблемам безопасности. Об этом заявил в Нью-Дели министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Правительство России определило дату старта, правила и локации эксперимента по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИДу хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане с 1 июля и до конца 2027 года. Передает ТАСС. В Москве в субботу, 27 июня, перекроют внешнюю сторону Садового кольца и еще несколько улиц ради Московского транспортного электрофестиваля, предупреждает Дептранс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи на утренней сессии продолжает свое падение. Вчера показатель опустился до минимальных значений с марта прошлого года, ниже 2300. И сегодня тенденция.

0: многие, которые может повлиять на текущие судебные сборы. Все подробности в нашем эфире.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Вклады граждан священных. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежит 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как призыв изъять эти средства. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования, и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать, комментирует Георгий Бофт.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограничен. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96-м году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что

0: банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за поменявшихся правил расчета? Решение огласят сегодня, и оно может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Подробнее Иван Медведев.
2: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17 500 000 рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
3: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
2: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
4: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
2: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Ранее не опубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «10 минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сары Оккерен. Она дружила с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова, он также известен как Густав, на найденной кассете так написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит. Басист группы «Звуки МО» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «10 минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «10 минут» вообще существует, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполнял песню группы «Юпитер». Но записи исполнения самого Цоя до этого времени не было. Текст песни «10 минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
5: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли. Песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот лист с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика «Кино» Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И цитирую дословно: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
6: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
5: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
6: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
5: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в этом году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
1: Александр Кушнир. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву», помимо этой песни. Там есть также найденные записи акустических исполнений песен «Любовь». Это не шутка. «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
7: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
11: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу».
13: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-50-671.
14: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагон».
15: богат.
16: Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
17: «Агат». Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги.
20: В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными.
19: История денег на Business FM.
21: Компании и корпорации.
22: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: Крупнейшая аптечная сеть «Апрель» может сменить владельца. Она выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на источники фарм-отрасли. Собственники задумались о реализации бизнеса еще 4 года назад, но сделку тормозит неразговорчивость продавцов. Основное юрлицо сети принадлежит Вадиму Анисимову. По итогам прошлого года компания получила чистый убыток в 1 миллиард рублей при выручке свыше 50 миллиардов. Однако по оценкам Forbes, «Апрель» тогда заняла первое место по объему продаж. Он составил 260 миллиардов рублей.
23: Бизнес и власть.
22: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и бывшего главы Петропавловск Павла Масловского, а также еще 5 фигурантов. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении более 14 миллиардов рублей через выдачу невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Двое соучастников объявлены в розыск. Ранее суд уже приговорил Якубовского к 8 годам колонии, а Масловского к 13,5 за хищение более 126 миллионов долларов у нескольких зарубежных компаний.
23: Ценные бумаги.
22: Акции Alphabet в ходе торгов упали более чем на 8%. Это стало самым большим внутридневным падением с февраля, пишет Bloomberg. Бумаги дешевеют на фоне ухода из Google двух ведущих и специалистов. Сначала о переходе в OpenAI сообщил соруководитель разработки и моделей Gemini Ноам Шазир. Затем старший научный сотрудник DeepMind Джон Джампер, получивший Нобелевскую премию, объявил об уходе в Anthropic. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «8:48 в Москве». Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале нашего спортивного обозревателя.
24: «Футбол» с Григорием Гуреевым.
25: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
26: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь Месси, это межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
25: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
0: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
25: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Сборная Франции победила команду Ирака со счетом 3-0. Килиан Мбаппе сделал дубль. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле. Эта встреча в Филадельфии прерывалась на 2 часа из-за сильного ливня. В другом матче этой группы норвежцы победили сборную Сенегала 3-2. Здесь 2 гола на счету Эрлинга Холланда. Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, доброе или недоброе, не знаю. Если смотреть на индекс Мосбиржи на утренней сессии, потери были в моменте, ну, почти 3%. Кажется, вот я вчера, когда слышал о том, что действительно к 2200 опустимся, я даже не поверил, а вот теперь, в общем, думаю, что похоже на то.
3: Да не, здесь все логично. Ну, с учетом паранойи, да, вот эти разговоры и информационные потоки, связанные с топливным кризисом, естественно, народ стал так задумываться. Сначала топливный кризис, потом продовольственный кризис и прочее. Но я не удивлюсь, если начнут сметать с полок спички, соль, макароны, что там еще.
1: Мы не призываем, мы как раз...
3: Я к тому, что паранойя завершает всегда паникой. Поэтому рынок, ну, фактически впал из одной крайности в другую. Ну, если одна крайность была целый год в ожидании какой-то мирной сделки вокруг конфликта на Украине, сейчас крайность в другую сторону, что все плохо и только эскалация и, соответственно, может быть, еще какие-то новые санкционные пакеты со стороны американцев. Там такие разговоры опять американские конгрессмены затеяли и прочее. Поэтому рынок просто решил особо не искушать судьбу, поэтому не получилось расти, давайте сбрасывать бумаги. Поэтому откатились мы на уровне аж 24, по-моему, года, да, по индексу Мосбиржи. С утра снижение, да, ты сказал, тоже наблюдается.
1: Ну, здесь, 2%.
3: Да, 2%. Вчера 4 потеряли с половиной, сегодня еще с утра в моменте 2. Рынок внутреннего долга, естественно, тоже просел. Здесь, помимо всего прочего, другая история. Это такой достаточно жесткий посыл со стороны ЦБ, который, скажем, объективно оценил ситуацию на топливном рынке и сделал правильный вывод. Если цены на топливо растут, это будет ретранслироваться, естественно, в рост цен на смежных рынках, ну, продовольственный рынок и прочее. Ну, и, соответственно, по цепочке все пойдет дальше, всплеск инфляционных ожиданий. Поэтому ЦБ, исходя из текущих реалий, когда стабилизации еще нет и мер, которые могли бы зародыши вот эту паранойю заглушить, соответственно, ЦБ занял такую позицию. Заглушит паранойю зародыши, стабилизирует ситуацию, ну и ЦБ будет, естественно, менять риторику на более мягкую. А пока рынок внутреннего долга тоже среагировал. Индекс ОФЗ вчера потерял 1.5%. Таким образом, мы имеем падение цен на рынке акций, падение цен на рынке долговых бумаг. И, беря за базу исторические примеры, понятно, что все сейчас ринутся покупать валюту, что, в принципе, и происходит. Я так понимаю, клиентские заказы пошли вечером. Поэтому юань к рублю, вот я смотрю, рынок фьючерсов, вечный фьючерс на пару юань-рубль, он с утра уже выше 11. Поэтому, наверное, динамика пойдет. Не забываем, что еще у нас такой постоянный покупатель в лице ЦБ, который по поручению Минфина покупает валюту. Так что спекулянты крупные, им выгодно раскачивать ценовые качели на валютном рынке. Они на этом много зарабатывают. Соответственно, наверное, попытаются эту волатильность ценовую опять раскрутить. Глобальные рынки сегодня, кстати, тоже не в лучшем состоянии. падает ответственно фондовый рынок в Азии. Естественно, корректируются акции сегмента, связанных с искусственным интеллектом. Корейский рынок бурно рос, также бурно снижается. Уже 9% теряет индекс южнокорейской биржи, токийский индекс Никей. 3% падают и китайцы, но и американские индексы с утра тоже так достаточно бодро идут вниз. Индекс биржи высоких технологий NASDAQ теряет 2%. Основной индекс S&P 500 теряет около процента. Но, может быть, катализатором стали новости о том, что корпорация Microsoft, возможно, будет использовать в качестве инструмента китайский DeepSeek, соответственно, отвлечет часть ресурсов от OpenAI и Anthropic. Все испугались, что опять завышены оценки и прочее. В общем, с утра идет сброс бумаг. Доллар американский на этом фоне активно укрепляется практически ко всем валютам. Цены на товарном рынке, естественным образом, на фоне еще и укрепления доллара и отсутствия доллара ликвидности в конце квартала, тоже ответственно идут вниз. Золото почти новый минимум годовой, серебро еще не минимум годовой, но близко к этому 4%. Ну и цены на нефть тоже пошли вниз. Brent ниже 77.
1: Спасибо. Через час мы продолжим.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт Марциальные воды. Однажды летом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 8:58 московское время. У микрофона Сардар Влекулиев. За прошедшую ночь с 20:22 до 7:00 23-го российское ПВО уничтожило 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 9 регионами Азовским и Черным морями, сообщает утром во вторник Минобороны России. Прокуратура Тувы организовала проверку по факту сообщения о противоправных действиях неизвестных мужчин в одном из детских лагерей Барунхенчикского района. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Накануне в соцсетях Тувы появились жалобы родителей, чьи дети отдыхают в детском лагере Таежный города Ак-Доурак. Их дети рассказали, что в ночь 21 на 22 июня на территорию лагеря проникли 5 мужчин. Они допрашивали детей, проверяли их личные вещи и карманы, затем ушли, забрав некоторые вещи. Несколько дней назад пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай, тоже в Туве. Там он нанес палкой телесные повреждения детям и испортил мебель. Пострадали 14 детей. БРИКС необходимо создать механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил в Нью-Дели на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Завозной случай тропического инфекционного заболевания мелиоидозом зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомости подчеркнули необходимость соблюдения мер профилактики болезни при поездке в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
6: Главные темы.
7: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. По Свердловской области прошел мощный торнадо. Повреждены почти 100 домов, школы, электросети, газовые трубы. 16 человек пострадали. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион. Накануне вечером в городе ввели режим ЧС. Российская туристическая отрасль призвала государство поддержать коллег из Крыма. Из-за срыва турсезона среди идей – отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы. Падение российских индексов сегодня утром продолжается в утреннюю сессию. Основной индикатор теряет около 2%. Пробита была вниз отметка 2300, и это минимальные показатели за 3 года. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, мощный торнадо прошел по Свердловской области. 16 человек пострадали, около 100 домов повреждены. Сильнее всего досталось городу Кушва в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась накануне вечером на регион. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в Кушве повреждены 99 частных домов, причем треть из них полностью. Стихия задела и соцобъекты. Пострадали школа, детский сад, а также электросети. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы. Но мы дозвонились в город, и вот что рассказал житель Кушвы Михаил.
8: Видели, торнадо прошел, я на 9-м этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
9: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали?
8: Наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное. Отключился свет, и свет продолжается, до сих пор отключенный полгорода, а полгорода как бы со светом.
7: Михаил, житель Кушвы. Основной удар пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте Кушва онлайн Алексей рассказал Бизнес ФМ, что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром были его дети в доме бабушки.
10: Люди остались без крова, грубо говоря.
9: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
10: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, а у него снесена крыша и двор полностью унесло.
9: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
10: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган прошел.
9: А пострадали в основном частные дома?
10: Вот да, да, автомобили во дворах. Ну, пострадал этот порткомплекс, горняк там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально на вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатало, один лист там на крыше, и все. То есть обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я сам вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как вы говорите, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблема с интернетом, мы ничего не можем, никакую информацию выложить. Поэтому работает только ВК и все.
9: И связь у вас, я так понимаю, еще с МТС работает?
10: МТС работает, да. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
9: Сейчас свет есть везде?
10: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
7: Власти ликвидируют последствия, как передают в портал Е1.ру. На улицах убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в 2 районах отключили газ. Бригады пытаются возобновить энергоснабжение. В городе открыт временный пункт размещения. Одного из пострадавших увезли в больницу Нижнего Тагила. Продолжает журналист из Нижнего Тагила, корреспондент информагентства «Европейско-азиатские новости» Александр Лукманов.
11: Продолжаются аварийные восстановительные работы. Стены без окон, без дверей, без крыш. Частные дома некоторые разрушены в ноль. То есть их надо будет заново строить.
9: Были ли предупреждения метеорологов? Это неожиданная вся история случилась?
11: Я не видел предупреждений метеорологов. Но сейчас вот у нас метеоролог Алексей Пулин такой есть в Екатеринбурге. Он говорит, этот синоптик, что возможно повторение торнадо в южной части области.
7: Также пострадал город Туринск. Здесь порывом ветра сорвало часть крыши с ТЦ. Энергетики восстанавливают коммуникации, временно подключив жителей к резервным источникам питания. Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники? Об этом Наталья Шашина.
6: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском Союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону. Ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
12: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
13: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
12: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Сейчас, вот, опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
6: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
14: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27-го года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
6: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
15: Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
6: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Несмотря на отмену летних смен в лагерях по всему Крыму, заезд в три лагеря, находящихся непосредственно в Севастополе, должен состояться по плану 24 и 25 июня. Об этом заявил глава города Развожаев речь о лагерях Лас, Пигорный и Алькадар. Развожаев подчеркнул, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками электроэнергии. Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Продолжит тему Валерий Убадоев.
16: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании. Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
17: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
16: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
18: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
16: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
19: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
20: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Разовый штраф в $250 выписывают в американском штате Миссисипи отцам двоих детей, в том случае, если оба ребенка рождены вне брака. Местный закон признает такого мужчину распутным. За третьего внебрачного отпуска еще штраф, но уже в два раза больше, и полгода тюрьмы. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Министерство образования Нижегородской области взяло на контроль процесс возвращения школьников из Крыма после решения властей республики приостановить работу детских лагерей до 1 сентября. Это объясняется требованиями общественной безопасности. Уже стартовал плановый вывоз детей к местам их постоянного проживания. По словам министра образования региона Михаила Пучкова, по областной квоте в текущую смену в Крыму находились 29 школьников. Ведомство координирует их возвращение, обеспечивая сопровождение групп. В Минпросвещение заявили, что детям, чей отдых был прерван, предложат альтернативный вариант оздоровления в других регионах страны. Почвы Нижнего Новгорода оказались в умеренно опасной категории загрязнения. Такие данные предоставили в обзоре Росгидромета по итогам прошлого года. На загрязненных почвах содержались медь, свинец и цинк. Также отмечается, что в Нагорной части в почве было выявлено высокое содержание нефтепродуктов. При этом в Кстове среднее содержание нефтепродуктов в почве за год снизилось в 6 раз. Кроме того, в Нижегородской области зафиксировали 2 случая загрязнения почв прохлорированными бифенилами. Число новых предпринимателей в России с начала года выросло почти на 10%. За 5 месяцев статус ИП получили 459 тысяч человек, следует из данных проекта ТАСС ЭКГ-аналитика. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Сибирском федеральном округе, где число новых регистраций увеличилось на 18%. В число лидеров вошли Дальний Восток и Северо-Запад. Снижение числа ИП зафиксировано только на Северном Кавказе, почти на 8%. Сейчас в России действует около 5 миллионов ИП. Самым популярным направлением деятельности остается торговля. На нее приходится 35% всех индивидуальных предпринимателей. Отрасль сельского хозяйства в Нижегородской области является привлекательной для инвесторов. В последние 2 года количество реализуемых инвестпроектов в сфере АПК в регионе варьируется от 70 до 100. Все они имеют разную продолжительность, пишет НТА Приволжье со ссылкой на областной Минсельхоз. На данный момент инвестиционная активность снизилась, однако 78 проектов на сумму свыше 77 миллиардов рублей продолжают реализовывать. Благодаря этому в регионе появится более 3500 рабочих мест. Администрация Бурского округа привлечет дополнительную технику на вывоз мусора, сообщил глава местного самоуправления Алексей Боровский. Это вынужденное решение стоит дорого и будет исполнено за счет отказа от ряда других работ по благоустройству и социальных проектов, добавил чиновник. Глава МСУ призвал местных жителей и дачников не выкидывать промышленные и строительные отходы, а садоводческим и дачным товариществам напомнил о необходимости заключать договоры на вывоз реальных объемов мусора. Службу муниципального контроля поручили фиксировать случаи несанкционированного сброса мусора. Для этого необходимо видео с виновным лицом и госномером транспортного средства. От каких именно соцпроектов и работ планируется отказаться, Боровский не уточнил. Работу Нижегородского метро продлят в ночь с субботы на воскресенье из-за концерта на стадионе «Совкомбанк-Арена». Поезда будут курсировать до часа ночи, интервал движения сократят. Это позволит перевести гостей концерта и снизить нагрузку на наземный транспорт. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
23: Погода.
24: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 20 и также облачно, ночью плюс 14.
23: Валюта.
24: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
0: Нижегородская строительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Специализированный застройщик дирекции по строительству стал 322-м участником. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций. Застройщик является на 100% дочерним обществом правительства Нижегородской области. Компания специализируется на строительстве жилых, социальных, инфраструктурных проектов полного цикла, от идеи до эксплуатации. Сегодня в Нижегородской области уже 9 строительных компаний внедряют инструменты бережливого производства. производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в компании «Импульс» выработка на пилотном потоке выросла почти на 60%, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Объединенная металлургическая компания, являвшаяся владельцем франшизы «Коммерсант Приволжье», вышла из проекта, подтвердили информагентству «Нижний сейчас» в редакции «Коммерсанта». В связи с этим печатная версия «Коммерсант Приволжье» прекращает выход, а онлайн-редакция переходит в федеральное подчинение. О причинах прекращения сотрудничества с издательским домом ОМК не сообщает. По словам главного редактора Нижегородского офиса, сотрудники переходят в новое юридическое лицо. При этом сам Андрей Репин с июля покидает пост главного редактора, пишет «Нижний сейчас». Продажи рыночной и льготной ипотеки в ВТБ в первой половине июня достигли паритета по 7 миллиардов рублей. По оценке банка, во втором полугодии баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля, ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу ВТБ, объем выдачи ипотеки в России за январь-июнь превысит 2 триллиона рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
0: Итак, сегодня мы поговорим о теме, которая кажется сугубо семейной, но на практике касается очень многих предпринимателей. Когда на самом деле заканчиваются семейные отношения и почему от дня прекращения семейных отношений зависит не только судьба общей кошки, но и бизнес-активов, об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, помощником уполномоченного по защите предпринимателей по Нижегородской области, членом профильных комиссий по защите бизнеса Ассоциации юристов России и деловой России Врежем Давидовичем Гуляном.
4: Добрый день. Да, действительно, большинство людей уверены, что все просто. Пока брак не расторгнут, все имущество общее. Но же эти законы устроены куда сложнее. Представьте ситуацию. Мужчина и женщина заключили брак в 2000 году и стали семьей. В 2021 году, формально будучи еще мужем и женой, они перестали жить вместе. Муж переехал в другой город. У каждого появился свой бюджет, свои планы. Фактически каждый начал жить отдельной жизнью. Но расторжение брака произошло только через год по заявлению жены. За этот год жена купила машину. Муж обратился в суд с иском о разделе имущества и заявил, что половина стоимости машины должна быть ему компенсирована женой, так как машина куплена в период брака. Все вроде логично, но выяснил, что к моменту покупки автомобиля они, находясь еще в браке, не вели совместного имущества, не имели общего бюджета, не принимали совместных решений, в том числе о покупке этого автомобиля. То есть доход и имущество приобретены женой уже после фактического распада семьи. Таким образом, ключевым является не вопрос формального расторжения брака, а когда фактически закончилась семья. Это и есть прекращение семейных отношений.
0: А это как-то можно подтвердить?
4: Да, но нужно понимать, что процедура очень сложная. Одними словами здесь не обойтись. Должны быть конкретные действия, подтверждающие прекращение семейных отношений. И это должно быть зафиксировано. Переписка, аренда жилья, отдельные счета, документы о новом месте проживания, показания свидетелей и другие, что важно, объективные данные, которые могут подтвердить данный факт.
0: То есть получается, что дата прекращения отношений влияет не только на машину?
4: Конечно. Другой пример. Супруги жили вместе много лет. Муж управлял фирмой, пока его жена воспитывала общих детей. Затем разъехались, но брак не расторгли. Это, кстати, распространенное явление. Муж продолжил руководить компанией, а жена занялась своей жизнью. Через несколько месяцев на счет мужа поступил крупный бонус по итогам года. Когда начался раздел имущества, возник спор. Жена утверждала, что деньги заработаны еще в период совместной жизни. Муж говорил обратно. Семья к тому моменту уже распалась и настаивал, что это его личные средства. В таких историях приходится буквально восстанавливать хронологию семейной жизни по дням. Кто где жил, кто с кем отдыхал, кто оплачивал расходы семьи, были ли совместные покупки, поездки, планы. Если выяснять, что эти деньги поступили на счет в тот период, пока они еще были вместе, то деньги будут поделены пополам. Но доказывать, что семья была еще жива на тот момент поступления денег, придется заинтересованному супругу. Здесь второй важный момент. Суд не будет угадывать дату прекращения семейных отношений. Вы должны будете сами сообщить точную дату и, что самое главное, подтвердить ее.
0: А бывают ли ситуации, когда люди уверены, что давно уже расстались, а вот у суда другое мнение на этот счет?
4: Да, довольно часто. Например, супруги живут отдельно много лет, но брак не расторгают. Муж активно развивает бизнес, покупает коммерческую недвижимость, вкладывается в акции. Но при этом жена активно участвует в его жизни. А потом происходит формальный развод. Жена подает иск о разделе имущества. Может ли она получить половину бизнеса, недвижимости и акций? Казалось бы, нет, ведь они жили отдельно. Но выяснять, что жена пользовалась автомобилем его компании. Она была устроена в одной из его фирм, заведовала в ней хозяйственными вопросами, помогала его родителям, присутствовала на семейных мероприятиях, была поручителем в кредитах, которые выдавали мужу. Да, они жили раздельно, но фактически связь семьи сохранялась. В этом случае имущество, скорее всего, будет признано совместным, а значит, мужу придется половину имущества отдать жене. Это важный момент. Раздельное проживание само по себе еще не означает прекращение семейных отношений. Гораздо важнее ответить на вопрос, продолжали ли супруги жить как семья. Деталей здесь на самом деле очень много. Ведь важно не только само время прекращения семейных отношений, но и каким образом и на чье имя приобреталось имущество. Очень часто исход дела определяется не тем, что произошло, а тем, удалось ли это подтвердить доказательствами. Разумеется, семью нужно беречь и пытаться находить выходы из кризиса. Если семью сохранить не удается, то делить имущество так, чтобы не допустить спора. Но если спор судебно неизбежен или возник помимо воли человека, к этому спору нужно подойти тщательно, чтобы защитить результат своего труда.
5: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
5: Автолига. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. В Древнем Риме в качестве денег использовался мелкий рогатый скот. Тогда же было замечено удивительное свойство этих своеобразных денег. Через год плата в 100 овец превращалась в 150 голов. Люди нашли справедливым, что прирост должен быть поделен поровну между новым и старым владельцем. Так возникла первая норма кредита, равная 25-30% годовых.
5: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12. Business FM. Новости. Коротко.
11: 9 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ФСБ России сообщило о задержании двух женщин, которые должны были совершить самоподрывы у здания одного из правоохранительных органов в Пятигорске. Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов, подчеркнули в ФСБ. Задержанные женщины приехали из Москвы и не были знакомы друг с другом. На западе и севере Крыма нарушено электроснабжение, сообщает «Крымэнерго». В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов, сообщила компания.
8: Происходящее на Украине и в Европе создает почву для экстремизма и насилия. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, выступая в Нью-Дели на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Считаем нашим общим священным долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников, подчеркнул секретарь Совбеза России. Задержаны еще двое подозреваемых в организации нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News. Ранее Министерство внутренней безопасности США заявили, что главным организатором сорванного нападения на Белый дом с помощью дронов и взрывчаткой был мигрант из Мексики Авраам Эрмосили Альварес. Его задержали в штате Небраска 14 июня. В общей сложности, как сообщалось, в штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния были задержаны 5 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Ажиотаж искусственный. Власти целого ряда регионов комментируют ситуацию со спросом на бензин, при том, что реально почти везде его достаточно. Тогда зачем очереди? Влады Священный, лидер КПРФ Зюганов, озвучил идею насчет депозитов россиян и наделал немало шума о том, почему политикам стоило бы аккуратно выбирать выражения. Сегодня комментарий Георгия Буфта. Можно ли пересчитывать размер утилизбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Конституционный суд сегодня вынесет решение, которого очень многие ждут, которое

0: 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
1: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
2: Видела, что человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
1: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
0: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
3: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
2: А что с ценами?
3: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
2: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
3: Ну, нет, или... пока нет, не сказалось пока.
0: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
4: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
2: Где самая сложная обстановка?
4: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
2: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
4: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
2: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке?
4: Пока никак не сказалось. То есть вопросы о корректировке тарифов, цен это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
0: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность, все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.

0: том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Эти деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как призыв изъять эти средства. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бовта.
1: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий

0: Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующие банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое «реальное производство» и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссии о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Конституционный суд ответит на главный вопрос об утилизборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник, может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
2: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
3: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
2: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
4: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
2: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Дэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Дэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
6: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
7: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Впервые кардиган появился во время Крымской войны 1853-1856 годов.
11: Трикотажный жакет без воротника на пуговицах и с накладными карманами часто носил генерал Джеймс Томас Брюднелл, 7-й граф кардиган. Его солдатам пришлась по вкусу идея командира надевать под мундир такой теплый жакет. Зимние ночи в Крыму были холодными, и такая одежда помогала не замерзнуть. Вскоре кардиган стал частью обмундирования офицеров британской армии. Второй всплеск любви к кардиганам случился в 20-х годах прошлого века благодаря спортсменам. В нестесняющей движении одежде было удобно играть в теннис и ездить на велосипеде. И, наконец, в 60-х годах 20 века, благодаря вернувшейся моде на вязаные вещи, кардиган в третий раз во всеуслышание заявил о себе.
5: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: Крупнейшая аптечная сеть «Апрель» может сменить владельца. Она выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на источники фарм-отрасли. Собственники задумались о реализации бизнеса еще 4 года назад, но сделку тормозит неразговорчивость продавцов. Основное юрлицо сети принадлежит Вадиму Анисимову. По итогам прошлого года компания получила чистый убыток в 1 миллиард рублей при выручке свыше 50 миллиардов. Однако по оценкам Forbes, «Апрель» тогда заняла первое место по объему продаж. Он составил 260 миллиардов рублей.
5: Бизнес и власть.
8: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и бывшего главы «Петропавловск» Павла Масловского, а также еще 5 фигурантов. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении более 14 миллиардов рублей через выдачу невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Двое соучастников объявлены в розыск. Ранее суд уже приговорил Якубовского к 8 годам колонии, а Масловского к 13,5 за хищение более 126 миллионов долларов у нескольких зарубежных компаний.
5: Ценные бумаги.
8: Акции «Альфабет» в ходе торгов упали более чем на 8%. Это стало самым большим внутридневным падением с февраля, пишет Bloomberg. Бумаги дешевеют на фоне ухода из Google двух ведущих и специалистов. Сначала о переходе в OpenAI сообщил руководитель разработки и моделей Gemini Ноам Шазир. Затем старший научный сотрудник DeepMind Джон Джампер, получивший Нобелевскую премию, объявил об уходе в Anthropic. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Девять сорок восемь в Москве. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
13: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на это межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст. Это, конечно, феномен нашего времени.
12: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
14: Величайшее достижение. Я думаю, многие будут на него равняться. Там Мбаппе есть. Поэтому, конечно же, интересно это противостояние. И пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, который потом захотят все побить.
12: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Сборная Франции победила команду Ирака со счетом 3-0. Килиан Мбаппе сделал дубль. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле. Эта встреча в Финляндии прерывалась на 2 часа из-за сильного ливня. В другом матче этой группы норвежцы победили сборную Сенегала 3-2. Здесь 2 гола на счету Эрлинга Холланда. Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф.
9: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
15: Доброе утро.
1: Открылись только что торги на московской бирже, основная сессия, и потери по индексу в 1.5%, 2280 пунктов.
15: В первые минуты вот утренних торгов, ну там, естественно, ликвидности особо не было, но индекс падал больше 2%, причем коснулся, ну, на данном этапе очень важного уровня технической поддержки 2250, ну и вот пока чуть повыше. Ну, тут все логично, инвесторы впали теперь в другую крайность, ну, по сути, такой грань рационального пессимизма идет не то, что агрессивный сброс бумаг, просто покупатели уходят, продавцы, которые хотят реализовать свои бумаги, получить деньги, вынуждены продавать по более низким ценам, ну, соответственно, рынок проседает, и на этом фоне, естественно, все вот эти информационные потоки, связанные с темой там топливного, проблем с топливом, какие-то геополитические вещи, все боятся дальнейшей эскалации, даже вот комментарии некоторых американских конгрессменов насчет того, что против России надо ужесточить нефтяные санкции и прочее. Вот все это наложилось на общий такой фон настроения, и рынок проседает дальше. ЦБ, который снизил ставку на 25%, всего лишь на 25%, естественно, спровоцировал и движение вниз по индексу российских долговых бумаг. Индекс УФЗ тоже откатывается назад. Потери за пару дней, вот с прошлой пятницы, по-моему, более 2%. Ну и тут все логично. ЦБ, учитывая нестабильную ситуацию на топливном рынке, которая сулит взлет инфляции, да, потому что цены на топливо растут, все это ретранслируется, естественно, в стоимость потребительской корзины, как это всегда бывало, ну, стоимость грузоперевозок и прочее, вы поняли, какая цепочка. И отсюда ЦБ правильно сделал вывод, что есть риск очередного витка инфляционных ожиданий. Поэтому снижение ставки было скромным. Более того, до стабилизации ситуации ЦБ намекнул, что снижать ставки он пока не будет. Но это вызвало вот переоценку стоимости российских долговых бумаг и соответствующий рост процентной доходности. Как это всегда у нас бывало, когда падают и акции, и облигации, все покупают валюту, что, наверное, и происходит на рынке. Это видно по клиентским заказам. Вечером особенно вот было видно, что спрос на валюту вырос. Юань к рублю на утренних торгах выше 11. Ну, вот, с учетом того, что еще ЦБ по поручению Минфина в рамках бюджетного правила тоже покупает валюту там на 5 миллиардов рублей с лишним в день. Естественно, давление на российскую валюту как минимум какое-то время будет присутствовать. Разворот ли это тенденции или нет, посмотрим. С одной стороны, вроде как, вернув отметку в 11, можно по паре юань-рубль закрепиться, с учетом того, что в июле, наверное, покупки валюты должны в масштабах быть чуть побольше, тем более зеркальные операции ЦБ будут сокращены, значит, чистая покупка валюты будет больше, чем 5 миллиардов рублей, поэтому по этой логике курс может оставаться под давлением. Глобальные рынки с утра тоже не особо стабильные, тут идет техническая коррекция в сегменте акций, связанных с искусственным интеллектом, бурно росли, также бурно и падают, вот, Яркий пример — южнокорейский индекс Коспи, который рос в геометрической прогрессии, ну и также падает. Сегодня в моменте было 12% минус, сейчас при закрытии, по-моему, около 8 или 9. Ну и американский индекс тоже идет вниз. Индекс биржи NASDAQ, где торгуются акции как раз высоких технологий, теряет 2%. Тут еще наложились страсти по поводу того, что расходы клиентов на искусственный интеллект выше, чем их доходы, поэтому, может быть, спрос упадет. Но и Microsoft объявил о том, что он будет использовать китайские модели DeepSeek в своей деятельности, что, естественно, сузит спрос на других американских конкурентов OpenAI и Anthropic. Поэтому все пока падает.
9: Капитал на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
16: В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
9: Судьба, наследство. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
17: 9:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулий. Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Высокий риск повторных ударов со стороны ВСУ делает восстановление энергоснабжения Запорожской области сложным. Об этом говорится в сообщении Минэнергорегиона в МАКСе. Противники ежедневно наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре региона. Повреждения настолько серьезны, что система не выдерживает нагрузок, и отключения происходят по всему региону. Работы идут круглосуточно, отметили в Минэнерго Запорожской области. Властям Новосибирской области нужно провести переговоры с владельцами сети АЗС для выработки позиции, заявил губернатор региона Андрей Травников. По его словам, это необходимо сделать в связи с введением ограничений на отпуск топлива на заправках в некоторых соседних регионах. Управление Армузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с Соединенными Штатами. Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. При этом он указал, что международные правила будут соблюдаться. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что стороны добились значительного прогресса в переговорах и запустили механизм, который обеспечивает то, что Армузский пролив будет открыт, и механизм, который будет обеспечивать перемирие в регионе. Алкоголь не будут продавать во время выпускных в 40 регионах. Ограничение на розничную продажу будет действовать 27 июня, выяснила РИА Новости. На эту дату приходится празднование Дня молодежи, а Минпросвещение рекомендовало регионам провести выпускные. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
18: Главные темы.
19: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи продолжает снижение. Вчера потери были в 4% с третью. Сейчас еще более 1%. Индекс находится ниже отметки в 2300 пунктов. Это минимальное значение с марта 2023 года. При этом рубль на московской бирже к юаню сейчас снижается на 0,6%. Китайская валюта ушла выше 11. По Свердловской области прошел мощный торнадо. Повреждены почти 100 домов, школы, электросети, газовые трубы. Пострадали 16 человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион накануне вечером в городе режим ЧС. Оборот специализированных сим-карт для интернета вещей могут ограничить, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. А власти думают над тем, чтобы исключить передачу по таким симкам голосовой информации СМС. Кроме того, обсуждается запрет для россиян на регистрацию eSIM из-за границы. Эти и другие темы в нашем эфире. Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушва в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион накануне вечером. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в Кушве повреждены 99 частных домов. Причем треть из них полностью. Стихия задела и соцобъекты. Пострадали школа, детский сад, а также электросеть. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы. Мы дозвонились в город. Вот что рассказывает житель Кушвы Михаил.
20: Видели, торнадо прошел, я на 9 этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
21: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали?
20: Наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное. Отключился свет, и свет продолжается, до сих пор отключенный полгорода, а полгорода как бы со светом.
19: Основной удар пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте Кушева онлайн Алексей рассказал Бизнес ФМ, что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром были его дети в доме бабушки.
22: Люди остались без крова, грубо говоря.
21: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
22: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, а у него снесена крыша и двор полностью унесло.
21: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
22: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган пошел.
21: А пострадали в основном частные дома?
22: Да, автомобили во дворах. Ну, пострадал этот спорткомплекс «Горняк», там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально на вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатало, один лист там на крыше, и все. То есть обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я сам вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как в Риге, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакой информации выложить. Поэтому работает только ВК и все.
21: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
22: МТС работает, да. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
21: Сейчас свет есть везде?
22: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
19: Алексей из Кушвы. Власти ликвидируют последствия, как передает портал Язинру. На улицах убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах отключили газ. Бригады пытаются возобновить энергоснабжение. В городе открыт временный пункт размещения. Одного из пострадавших увезли в больницу Нижнего Тагила. Продолжает журналист из Нижнего Тагила, корреспондент информагентства «Европейско-Азиатские новости» Александр Лукманов.
23: Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Стены без окон, без дверей, без крыш. Частные дома некоторые разрушены в ноль. То есть их надо будет заново строить.
21: Были ли предупреждения метеорологов? Это неожиданная вся история случилась?
23: Я не видел предупреждений метеорологов. Но сейчас вот у нас метеоролог Алексей Пулин такой есть в Екатеринбурге. Он говорит, этот синоптик, что возможно повторение торнадо в южной части области.
19: Алексей Лукманов, журналист из Нижнего Тагила. По словам синоптиков, смерч в Кушве не последний. На востоке, Свердловской и западе Тюменской областей объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей и порывов ветра до 35 метров в секунду. Также сильный ветер и крупный град до 5 сантиметров прогнозируются в Курганской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Небиржевой курс рубля поднялся выше 75 рублей впервые 6 мая. Российская валюта сегодня демонстрирует падение. А юань вернулся выше отметки в 11 рублей впервые с мая также. Ну и российские индексы падают на процент с лишним. Позже подробности сейчас о том, что Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать тур отрасли Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники? Об этом Наталья Шашина.
0: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском Союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону. Ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
3: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
21: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
3: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом, там. Сейчас вот началась вторая.
0: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
4: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27-го года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Но на самом деле любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
0: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
18: Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
0: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
19: Несмотря на отмену летних смен в лагерях по всему Крыму, заезд в 3 лагеря, находящихся непосредственно в Севастополе, должен состояться по плану 24 и 25 июня. Об этом заявил глава города Развожаев. Речь о лагерях Ласпе, Горный и Алькадар. Развожаев подчеркнул, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками электричества. Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M SIM-карт. Это карты для специального интернета вещей. Как сообщает «Коммерсант», это решение объясняют борьбой с мошенничеством. На рынке насчитывается около 60 миллионов M2M сим-карт. Чаще всего их оформляют на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами внешне. Не отличаются от обычных симок и используются во многих устройствах интернет-вещей, датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах и другом оборудовании. Их предлагают выделить в отдельную категорию, ввести для их пользователей дополнительную идентификацию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Комментирует гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
2: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самый ходовой — это счетчик, умный счетчик воды, электричества, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую той или иной ресурсоснабжающей организации. В бизнесе используется гигантское количество всевозможных датчиков, таких же беспроводных, когда датчик или сенсор передает данные по сотовой сети. Это может быть любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые использовались для устройств M2M, или, как скорее принято говорить, для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных устройств. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
6: Если сами операторы, собственно, технически видят, что такая МТМ сим-карта вставлена в телефон, то почему они уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, и всякие вот массовые обзвоны?
2: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
19: Леонид Коник, Комньюз. Кроме того, обсуждается запрет регистрации eSIM из-за границы. Из-за этого подключить новый номер удаленно во время поездки или тем, кто живет за рубежом, может стать сложнее. А в Минцифры «Коммерсанту» заявили, что таким образом планируют бороться с мошенничеством и спам-обзвонами. Эти меры могут войти в третий пакет антифрод поправок, но в ведомстве говорят, что обсуждение еще идет, и детали пока не утверждены.
7: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 21 июля, театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Яна Тумина протягивает тонкую нить к постановке 1935 года, где главную роль играл Соломон Михоэлс. Завораживающая сценография, свет и музыка – тоже полноценные герои спектакля. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
7: Валюты. Валюты. Перуанский соль в первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
5: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти пояснили перебои с топливом, выросшим в полтора раза спросом, в том числе из-за потребителей из соседних регионов. Также есть логистические трудности из-за ограничений на отпуск топлива с «Нефтебаз» во время атак БПЛА и возросшего количества отгружаемых объемов в другие регионы России. Запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области находятся в достаточном объеме, заявили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК. Ведомство считает, что перебои носят временный характер. По данным министерства, АЗС, компания «Лукойл», «Тебойл», «Газпромнефть» и «Татнефть» работают штатно, стоимость у них стабильна. Компания «Лукойл» увеличила количество бензовозов. Ограничения на отпуск бензина есть в 11 муниципалитетах региона, где нет АЗС вертикально интегрированных компаний. Для стабилизации ситуации правительство обеспечило возможность заключения независимыми АЗС прямых договоров на поставку бензина от крупного нефтетрейдера, название которого в министерстве не приводят. Дважды в неделю в правительстве региона проводит региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами. И в продолжении темы. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. Нижегородцам напоминают, оплату наличными водителю или кондуктору в нижегородских автобусах полностью отменят с 1 июля. По данным телеграм-канала «Нижегородский транспорт», речь идет о покупке билетов в салоне. В пунктах пополнения и продажи транспортных карт ограничений не будет. Нижегородцев призывают пополнять транспортные карты заранее. В городе уже работают более 300 точек, где это можно сделать. Их число будут увеличивать. Ранее замминистр транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин пояснял, что наличными оплачивается только около 3% поездок в городском общественном транспорте. Их количество ежемесячно снижается. Кроме того, полный перевод общественного транспорта на безнал позволит водителям сосредоточиться на обеспечении безопасности пассажиров. Нижегородская мэрия требует 71 миллион рублей с виновника взрыва в многоквартирном доме на улице Фучиков. Такую сумму власти оценили убытки, понесенные в результате ЧП. Гражданский иск начнут рассматривать в суде в июле. Напомню, мощный взрыв боеприпасов в девятиэтажке прогремел в середине марта 2024 года. Следом начался пожар. Были повреждены несущие конструкции между 4-м и 5-м этажами. Несколько человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. В двух подъездах тогда вводили режим ЧС, людей расселяли. В случившемся обвинили блогера Михаила Помелова, который хранил в своей квартире взрывчатые вещества. Сам он после взрыва попал в реанимацию с ожогами 55% поверхности тела. Лечение длилось больше месяца. Каждая седьмая компания в России уже использует искусственный интеллект. Еще около 20% предприятий пока не используют такие технологии, но планируют начать, говорится в исследовании Центробанка. По данным регулятора, чаще всего нейросети внедряют компании сферы услуг. Там его используют уже каждая пятая организация. Это помогает повышать эффективность работы и улучшать обслуживание клиентов. В ЦБ также отметили, что малый бизнес внедряет искусственный интеллект немного активнее крупных компаний, стремясь повысить свою конкурентоспособность. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 20 и также облачно, ночью плюс 14.
8: Валюта.
13: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
11: Нижегородская строительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Специализированный застройщик дирекции по строительству стал 322-м участником. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций. Застройщик является на 100% дочерним обществом правительства Нижегородской области. Компания специализируется на строительстве жилых, социальных, инфраструктурных проектов полного цикла, от идеи до эксплуатации. Сегодня в Нижегородской области уже 9 строительных компаний внедряют инструменты бережливого производства. производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в компании «Импульс» выработка на пилотном потоке выросла почти на 60%, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Объединенная металлургическая компания, являвшаяся владельцем франшизы «Коммерсант Приволжье», вышла из проекта, подтвердили информагентству «Нижний сейчас» в редакции «Коммерсанта». В связи с этим печатная версия «Коммерсант Приволжье» прекращает выход, а онлайн-редакция переходит в федеральное подчинение. О причинах прекращения сотрудничества с издательским домом ОМК не сообщает. По словам главного редактора Нижегородского офиса, сотрудники переходят в новое юридическое лицо. При этом сам Андрей Репин с июля покидает пост главного редактора, пишет «Нижний сейчас». Продажи рыночной льготной ипотеки в ВТБ в первой половине июня достигли паритета по 7 миллиардов рублей. По оценке банка, во втором полугодии баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля, ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу ВТБ, объем выдачи ипотеки в России за январь-июнь превысит 2 триллиона рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
12: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
25: АО «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ».
27: Еще древние викинги промасливали паруса, чтобы защитить их от воды и придать им дополнительную прочность. По тому же принципу создавались и предшественники линолеума. Пропитывающий состав совершенствовался. Некоторое время в него входил природный каучук. Но в середине 19 века, когда была изобретена автомобильная шина, цены на каучук подскочили, и ему пришлось искать замену. В 1863-м англичанин Фредерик Уолтон заметил, что льняное масло окисляется при контакте с кислородом, образуя пластичную пленку. Он смешал его с молотой пробкой и смолой, пропитал полученной смесью полотно и получил новое напольное покрытие. Уолтон запатентовал его как линолеум, от латинских слов «линум» – «лен» и «олеум» – «масло». Уже в начале 20 века всякое похожее напольное покрытие называлось линолеум.
26: Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
14: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
28: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блériот». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок к бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
3: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ».
4: «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Аликулиев. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Орловской области. В Астраханской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областях объявлен режим ракетной опасности. В аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода, Самары и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация, указывая, что ограничения вводятся в целях безопасности. Обмен пленными и гражданскими может пройти между Россией и Украиной в ближайшее время. На нем планируется личная встреча омбудсменов двух стран. Об этом сообщила ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Страны Запада стремятся вмешиваться во внутренние дела других государств, принуждают их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россия с этим не согласна, заявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в телеграмме президента России участникам научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Большинство делегаций БРИКС на Международном форуме по безопасности поддержали инициативы об учреждении механизма оперативного реагирования и создания ресурсных резервных фондов. Об этом заявил в Нью-Дели секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Надеемся, что эти инициативы будут отражены в декларации по итогам саммита в сентябре. Это позволит приступить к их практической реализации, сказал также секретарь российского Совбеза. Российские туристы в текущем летнем сезоне заинтересовались короткими сити-турами в Екатеринбург, Кашкар-Алу, Ижевск, Тверь и Торжок. Спрос на поездки в эти города вырос за год в среднем на 8%, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре «Алиан». По данным оператора, сегмент городских путешествий на лето ежегодно прирастает в пределах 5-10% бронирований. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские индексы падают, но уже не такими темпами, как накануне. Сейчас потери составляют только примерно 0,5%, и индекс Мосбиржи даже вернулся выше отметки в 2300 пунктов. При этом рубль ощутимо снижается, а на Мосбирже юань пробил отметку в 11 рублей, а курс доллара внебиржевой сегодня впервые с мая поднимался выше 75. Лидер КПРФ Зюганов накануне озвучил идею насчет депозитов россиян и наделал немало шума. Почему политикам стоило бы аккуратно выбирать выражения? Сегодня комментарий Георгия Бофта. Можно ли пересчитывать размер утильсбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Конституционный суд в эти минуты рассматривает вопрос, которого ждут очень многие, и вердикт может повлиять на текущие судебные споры по всей стране. Все подробности в нашем эфире.

0: Вклады граждан священный лидер коммунистов Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как призыв изъять эти средства. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать, комментирует Георгий Бофт.
1: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которые это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы про жирующих банкиров и влачащее из-за этого жалкое существование так называемое «реальное производство» и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 11 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слово. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиасреде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
0: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, говорит он.

0: У нас реально нефтяной фонтан. На этом фоне цены на нефть падают. Сейчас потери в процент с третью. 76,84 стоит сорт Brent. Ну и на фоне этого же снижения снижается и российский рубль к основным валютам. К юаню потери 0,5%. А внебиржевой курс доллара сегодня в районе 75 впервые с мая. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряде заправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали у водителей обстановку в разных регионах. Подробнее Евгений Перельчук.
1: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
2: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
3: Видела, что человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас же ажиотаж создаете.
2: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
1: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
4: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
3: А что с ценами?
4: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
3: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
4: Ну, нет, пока нет, не сказалось пока.
1: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
5: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
3: Где самая сложная обстановка?
5: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена на трел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
3: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
5: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
3: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке?
5: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов. Цен это касается и такси, и каршеринга. Он сейчас в проработке.
1: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Реклама.
7: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-26-0 или на сайте agat.rf.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.

0: компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
1: Авиакомпания И-8, ранее «Ангара», выплатит 7 миллионов рублей родственникам погибших при крушении Ан-24 под Тындой. Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 4 истцов. Катастрофа произошла в июле 2025 года при повторном заходе самолета на посадку. Погибли 48 человек. Основной причиной называли снижение борта ниже безопасной высоты в сложных погодных условиях. BP, Marathon, 7-Eleven, Walmart и другие операторы АЗС получили коллективный иск в Калифорнии, пишет Рейтер. Водители утверждают, что сети использовали ИИ для координации цен на бензин и завышали стоимость на заправках. В иске фигурирует рост цен до 30 центов за галлон.
2: Рейтинги.
1: Российский рынок онлайн-дейтинга вырос на четверть после ухода Tinder из России, следует из данных Forbes со ссылкой на Smart Ranking. В 2025 году выручка крупнейших сервисов знакомств достигла 6,2 миллиардов рублей. При этом рынок, по оценке участников, переживает кризис старой модели. Пользователи все чаще устают от свайпов и долгих переписок и ждут более точного подбора пары.
2: Сделки.
1: Google DeepMind заключила партнерство с киностудией А24. По данным Рейтер, компании будут изучать, как ИИ может помогать режиссерам и другим участникам кинопроизводства. Немецкий производитель спутников OHB запускает крупное размещение акций вместе с инвесткомпанией KKR, сообщает Рейтер. Компания может привлечь до 510 миллионов евро за счет новых бумаг, а структура KKR параллельно продаст часть своего пакета. После сделки доля акций в свободном обращении должна заметно вырасти. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Сборная Аргентины обыграла Австрию и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале нашего спортивного обозревателя.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе Ацтека Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
6: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
5: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
7: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, который потом захотят все побить.
5: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Сборная Франции победила команду Ирак со счетом 3-0. Килиан Мбаппе сделал дубль. На его счету теперь 16 голов на чемпионатах мира. Это еще один мяч на счету Усмана Дембеле. Эта встреча в Филадельфии прерывалась на 2 часа из-за сильного ливня. В другом матче этой группы норвежцы победили Сенегал 3-2. Здесь 2 гола на счету Эрлинга Холланда. Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Ну, чуть поспокойнее стало на российском фондовом рынке. Уже падение не такое существенное, как было в начале дня. Приветствую, Григорий.
2: Добрый день. С утра, я уже упоминал, вот прямо в первую минуту торгов, но там рынок был неликвидный, естественно. Ну, как факт, как заметка. Как раз тыкнулись по индексу Мосбиржи ближе к отметке в 2250, но чуть-чуть повыше были. Но вот такая зона там, техническая поддержка, если там провести аналогию за последние лет, это к 15, ну, даже больше. Ну, вот как раз эта линия всегда выступала некой поддержкой, поэтому с точки зрения, наверное, некоторых, ну, может быть, инвесторов или спекулянтов, люди посмотрели, увидели, что здесь можно попробовать купить, ну, и, в принципе, пока оправдалось. Ну, а так, судя по динамике, если вот это, вот этот режим рационального пессимизма продолжится, ну, можем в моменте даже до 2200 так куда-то доползти, если получится. Ну, в любом случае, какие-то интересные уровни, я так понимаю, даже крупные покупатели уже видят. Даже несмотря на вот все эти факторы, которые вызвали этот пессимизм среди инвесторов, это и геополитический момент, это и информационные потоки, которые раскручивают вот тему с топливным, не знаю, кризисом или дефицитом топлива и еще что-то. Опять же, ЦБ ставку снизил не сильно, намекнув на то, что он видит инфляционные риски. Все это вызвало падение цен на рынке рублевого долга, доходности, естественно, пошли вверх, ну и в совокупности все это, естественно, придавило рынок. Все бросились по традиции покупать валюту, что мы вчера, в принципе, и видели, но юань к рублю так пытается удержаться выше 11, посмотрим, что будет сегодня после полудня и вечером, да, если вчерашняя тенденция повторится. После полудня, кстати, продажи были валюты на межбанке по большей части, вечером, видимо, продажи иссякли, появились клиентские заказы на покупку. Если все повторится сегодня, ну, соответственно, закрепимся по юаню к рублю выше 11. Тем более, покупатели есть постоянно. Это ЦБ по поручению Минфина, покупающий валюту почти на 6 миллиардов рублей. Ну и в июле, судя по тому, что ЦБ зеркальная, так называемая, операция сократит, объем покупки валюты будет побольше. Ну, цен на нефть, естественно, ниже, чем это было в марте, в апреле, в мае. Но, тем не менее, все-таки котировки по российским основным сортам уже не 50, а на 65. Что касается цен на нефть, здесь снижение сегодня идет, но я бы это связал, наверное, с общей тенденцией, которая наблюдается с утра. То ли доллару ликвидности в конце квартала стало не хватать, потому что доллар фронтально укрепляется ко всем валютам, и к евро, и к другим валютам. Вот я смотрю, турецкая лира. Новый исторический антирекорд против доллара, почти вот 47 скоро будет. Все валюты к доллару снижаются. Даже китайский юань стал потихонечку сдавать позиции. Ну и укрепление доллара вызывает продажи на товарном рынке. Цены на золото тестируют годовые низы. Промышленные металлы идут вниз. Но все это, естественно, давит и на нефтяную рынок с учетом деэскалации ситуации вокруг Ирана. Падают американские фондовые индексы, европейские пошли вниз. Здесь и фактор вот такой скудный доллар ликвидности, роста доллара и соответствующих очередных страхов, вызванных слишком высокой оценкой акций, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому сегодня с утра индекс биржи NASDAQ, где торгуются как раз акции технологических компаний, теряет больше 2%. Флагманский индекс S&P 500 теряет 1.5%.
4: Капитал На Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 июня и 5 июля. Театр «Практика». Спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой». Поставлен по двум пьесам Дмитрия Данилова про абсурд повседневности. В участковом отделении разбирают ваш внутренний мир, а курьеры задают вопросы, от которых становится не по себе. Две сцены, два сюжета и зритель, который начинает узнавать себя в этой парадоксальной реальности. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
0: Валюты. Валюты.
4: Парагвайские гуарани в 1944 году вытеснил из денежного обращения местный песо. Название гуарани происходит от группы народов, когда-то жившей на территории Парагвая. Сегодня это одна из самых дешевых валют Америки. Если в начале существования гуарани был примерно на 2 порядка дешевле доллара США, то теперь почти на 4.
0: Валюты на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли. Кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле. Кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торники Хухуа подсветил новые грани нашей любви грузинской кухни. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера Верико Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пинавани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Режим ракетной опасности введен в Чувашии и в Ульяновской области. В Липецкой области этот режим отменен. В Новороссийске отменена угроза атаки беспилотников. В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения на полеты. Гражданин Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Херсонской области, сообщает пресс-служба Херсонского облсуда. Осужденный с 23 года собирал информацию о перемещении и расположении военной техники и личного состава вооруженных сил России. Сведения 42-летний мужчина передавал представителям украинской разведки. Эти данные могли быть использованы для ударов по местам дислокации российских военных и техники, добавили в суде. Российские следователи установили личности 5 украинских военнослужащих, причастных к удару дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области 17 июня. Им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Это командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бров, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, а также непосредственные исполнители украинские военные Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Запад толкует мировой порядок, основанный на правилах, придуманных под себя и свои корыстные интересы, чтобы удержать ускользающее доминирование. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Должен быть адаптационный период. Конституционный суд вынес сегодня важное решение по утиль сбору. Суть его в том, что если ставки сбора меняются, то новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Оборот специализированных сим-карт для интернета вещей могут ограничить, пишет об этом «Коммерсант» со ссылкой на источники. В частности, власти думают над тем, чтобы исключить передачу по таким симкам голосовой информации и СМС. Российская туристическая отрасль призвала государство поддержать коллег из Крыма из-за срыва турсезона. Среди идей – отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы. Подробнее в нашем эфире. Итак, Конституционный суд вынес важное решение о перерасчете ставок утиль сбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, то новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Дело компании Terra Group, которая пожаловалась в КС, подлежит пересмотру. Напомню, она ввезла технику из Казахстана. А на момент заключения контракта действовал один размер утиль сбора, но пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты, и в результате вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили около 17,5 миллионов утиль сбора. В деле Terra Group сроки как раз были важны. Если исходить из месячного срока, то они бы успели заплатить по старой ставке. Вот что по поводу этого адаптационного периода сказал председатель КС Валерий Зоркин.
11: Федеральному закону надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов о утилизационном сборе с учетом потребностей в обеспечении необходимости и достаточного срока для адаптации плательщика, в частности, для случаев повышения размера данного платежа. Впредь до принятия соответствующего регулирования подлежит применению сроки вступления в силу, установленные статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении актов законодательства о сборах.
10: Валерий Зоркин, председатель КС. Статья 5 Налогового кодекса, на которую он говорит, требует месячного срока на адаптацию. А о том, что это решение Конституционного суда дает другим гражданам, которые сейчас судятся с ФТС, об этом комментарии автоюриста в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что власти обсуждают новые ограничения для eSIM, M2M сим-карт. Как сообщает «Коммерсант», это решение объясняют борьбой с мошенничеством и спам-звонками. МТМ-сим-карты составляют примерно 20% от общего числа сим-карт в России, чаще всего оформляются на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами интернета вещей и используются на самом деле повсеместно в датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах и в другом оборудовании. МТМ-симки предлагают выделить в отдельную категорию, то есть ввести для их пользователей дополнительную идентификацию, убрать возможность передачи голосовой информации и СМС, комментирует гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самое ходовое это счетчик, умный счетчик воды, электричества, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую той или иной ресурсоснабжающей организации. Может быть, любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые использовали для устройства M2M или как-то при не договорились для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных устройств. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
13: Если такая МТМ сим-карта вставлена в телефон, то почему они, сами операторы уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, всякие вот массовые обзвоны?
12: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
10: Леонид Конник, гендиректор группы компании Comnews. С учетом широкого применения МТМ-симок, регулирование этого рынка действительно поможет сделать их распространение более прозрачным как у частных лиц, так и у корпоративных, считают эксперты. Запрет голосовых и СМС-сообщений оставит только прямое назначение устройством и может снизить количество спам-обзвонов с помощью этих симок. Кроме того, обсуждается запрет регистрации eSIM из-за границы. Из-за этого подключить новый номер удаленно во время поездки или тем, кто живет за рубежом, может стать сложнее. Впрочем, сама опция виртуальной сим-карты остается нишевой и не слишком популярной даже за границей, считает аналитик iCity Online Андрей Блинов.
14: Устройств, на самом деле, не так много, которые поддерживают eSIM в России. Ну и плюс традиционные сим-карты, они еще долгое время останутся в приоритете. Я бы не сказал, что eSIM — это суперпопулярная какая-то сейчас опция. По-моему, она до сих пор такая достаточно нишевая. Ну, она не так популярна за рубежом. То есть ситуации, при которых российский абонент за рубежом попытался бы зарегистрировать eSIM у, опять же, российского оператора, может быть, действительно, это в каких-то мошеннических схемах и фигурирует такой сценарий, поэтому, может быть, действительно, такая мера будет полезна, потому что действительно, в таких ситуациях, в которых российскому пользователю за рубежом потребовалось бы зарегистрировать eSIM, ну, может быть, это связано с тем, что россиянам, которые уехали из страны, нужно связываться с родственниками, у них нет обычной симки, и они таким образом пытаются решить вопрос. Но, опять же, ограничения они создают не только блага, но и какие-то проблемы дополнительные. Любых ограничений касается.
10: Андрей Блинов, iCity Online.ru. Эти меры могут войти уже в 3-й пакет антифрод поправок. Впрочем, Минцифры изданию уточнили, что обсуждение еще идет, и детали пока не утверждены. Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушево. В 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион. Накануне вечером в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. А по последним данным, в Кушеве повреждены 99 частных домов, причем треть из них полностью. Стихия задела еще и соцобъекты. Пострадали школа, детский сад, а также электросети. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы. Мы дозвонились в город, и вот что рассказал житель Кушева Михаил.
15: Видели, торнадо прошел, я на 9 этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
16: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали?
15: Наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное, отключился свет.
10: Основной удар пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте Кушва Онлайн Алексей рассказал Бизнес-ФМ, что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром, были его дети в доме бабушки.
17: люди остались без крова, грубо говоря.
16: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
17: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, у него снесена крыша и двор полностью унесло.
16: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
17: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган прошел.
16: А пострадали в основном частные дома?
17: Да, автомобили во дворах. Ну, пострадал этот порткомплекс, горняк там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально на вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатал один лист там на крыше, и все. То есть обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой он прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я там вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как в Риге, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакой информации выложить. Поэтому работает только ВК и все.
16: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
17: МТС работает, да. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
16: Сейчас свет есть везде?
17: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
10: Власти ликвидируют последствия, как передает портал E1.ru. На улицах убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах отключили газ. Бригады пытаются возобновить энергоснабжение. В городе открыт временный пункт размещения. Одного из пострадавших увезли в больницу Нижнего Тагила. Продолжает журналист из Нижнего Тагила, корреспондент информагентства «Европейско-азиатские новости» Александр Лукманов.
18: Продолжаются аварийные восстановительные работы. Стены без окон, без дверей, без крыш. Частные дома некоторые разрушены в ноль. То есть их надо будет заново строить.
16: Были ли предупреждения метеорологов? Это неожиданная вся история случилась?
18: Я не видел предупреждений метеорологов. Но сейчас вот у нас метеоролог Алексей Пулин такой есть в Екатеринбурге. Он говорит, этот синоптик, что возможно повторение торнадо в южной части области.
10: Александр Лукманов, журналист из Нижнего Тагила. По словам синоптиков, смерч в Кушеве не последний. На востоке Свердловской, западе Тюменской области объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей и порывов ветра до 35 метров в секунду. Также сильный ветер, крупный град до 5 сантиметров прогнозируется в Курганской области и Хмао-Югре.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Бизнес-ФМ. ОРВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Успеть за минуту. «Бизнес ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес ФМ». Наизусть. Лев Ландау. Может быть, величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Влекулеев. Экспорт российских промышленных товаров по итогам первого квартала составил 26 миллиардов 800 миллионов долларов. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. Замминистр отметил, что сейчас происходит переориентация на отрасли с высокой добавленной стоимостью. Среди перспективных ниш он выделил тяжелые специализированные машиностроение, химическую и фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и IT-продукты. Китай в текущем сезоне может закупить в России свыше 1 400 000 тонн рапсового масла, что станет рекордным показателем и на 200 тысяч тонн превысит уровень прошлого сезона, подсчитали в Федеральном центре «Агроэкспорт». По прогнозу аналитиков, экспорт российского рапсового шрота в Китай в этом сезоне также окажется рекордным – более 800 тысяч тонн против 350 тысяч в прошлом сезоне. Объем ввода офисной недвижимости в Москве в первом полугодии вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 18 раз до 527 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Недвижимость консалтинговой компании «Риччи». Подобная динамика в первую очередь связана с эффектом низкой базы. По итогам первого полугодия прошлого года объем введенных в эксплуатацию офисных объектов составил всего 29 тысяч квадратных метров. 4 бизнес-центра отметили в компании. Казахстан ввел временный запрет на импорт томатов из третьих стран. Запрет на ввоз действует с 22 по 30 июня этого года. Исключение составляет продукция, ввозимая из государств-членов Евразийского экономического союза. Запрет введен для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
10: В столице уже 23 градуса, сегодня максимум 24, без осадков ночью, обещают нам синоптики, плюс 13 всего. Завтра примерно такая же погода, 22-23 градуса днем и без дождя. 11-16 в Москве. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина, и о том же говорят его коллеги. Но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? Как сейчас вообще устроен этот рынок? Продолжит тему Михаил Сафонов.
4: «Бизнес говорит».
20: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
21: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДСа, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
20: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
1: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
20: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
6: Все уходят в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
20: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
22: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
20: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес ФМ.
23: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрн, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Продолжит тему Валерию Бадуев.
24: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
2: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
24: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
3: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
24: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что, может быть, он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте – это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Вилланова. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. 5 жителей Херсонской области пострадали в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор области Владимир Сальда. Ракетную опасность отменили в Астраханской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской и Владимирской областях. Этот режим введен в Башкирии. Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска и Сочи, сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация, напоминая, что ограничения вводятся для безопасности полетов. Большинство делегаций БРИКС на Международном форуме по безопасности поддержали инициативу об учреждении механизма оперативного реагирования и создании ресурсных резервных фондов. Об этом заявил в Нью-Дели секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Надеемся, что эти инициативы будут отражены в декларации по итогам саммита в сентябре. Это позволит приступить к их практической реализации, сказал секретарь российского Совбеза. Выработка электричества на атомной электростанции Гольфеш была приостановлена в ночь на вторник из-за аномальной жары, охватившей Францию в последние дни. Об этом сообщает региональная пресса. В начале июня компания-оператор АЭС на территории Франции ЭДФ предупреждала о снижении выработки электричества на ее объектах из-за ожидающейся жары, начиная с 16 июня. В общей сложности по всей Франции насчитывается 57 атомных реакторов. На сайте Московского театра «Сатирикон» опубликовано открытое обращение к губернатору Свердловской области и министру культуры региона. Художественный руководитель театра Константин Райкин и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский «Коляда-театр», который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ажиотаж искусственный. Власти целого ряда регионов комментируют ситуацию со спросом на бензин, при том, что реально почти везде его достаточно. Тогда зачем очереди? Вклады граждан священный. Лидер КПРФ Зюганов озвучил накануне идею насчет депозитов россиян и вызвал этим немало шума. О том, почему политикам стоило бы аккуратно выбирать выражения, сегодня комментарий Георгия Буфта. По Свердловской области прошел мощный торнадо. Повреждены почти 100 домов, школы, электросети, газовые трубы. 16 человек пострадали. В городе ввели режим ЧС. Между тем, образование смерча прогнозируется сегодня в Тюменской области. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряде заправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали у водителей обстановку в разных регионах, продолжит Евгений Перельчук.
7: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали в

0: звонок.
1: Видела, что человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
0: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
2: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1.5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
3: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
1: А что с ценами?
3: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
1: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
3: Ну, нет, или? Пока нет, не сказалось пока.
2: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
4: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
1: Где самая сложная обстановка?
4: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
1: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
4: Там у сетевиков нету то 92, то 95. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
1: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке?
4: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
2: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность, все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Вклады граждан священный лидер коммунистов Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Как все это понимать? Комментарий Георгия Буфта.
6: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которые это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое «реальное производство» и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы

0: инициативы носят, прямо скажем, замшелый характер. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники? Об этом Наталья Шашина.
2: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском Союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
3: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
4: Кредиты здесь хоть беспроцентные, что все равно возвращать надо.
3: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
2: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
5: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 2027 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Но на самом деле любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
2: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
6: Живем от сезона к сезону. Все, ну, как бы, планов уже не строим.
2: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Несмотря на отмену летних смен в лагерях по всему Крыму, заезд в три лагеря, находящихся непосредственно в Севастополе, должен состояться по плану 24 и 25 июня. Об этом заявил глава города Развожаев. Речь о лагерях Ласпил, Горный и Алькадар. Развожаев подчеркнул, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 9 июля. На сцене театра «Гоголя». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Знай меру. Гран – древняя мера массы, равная одному ячменному зерну. Аптекарский гран составляет 62 миллиграмма, тройский – чуть больше. В США и Великобритании тройский гран используют для измерения массы пуль и пороховых зарядов, а также стрел для луков. В ювелирном деле применяют гран, равный четверти карата, то есть 50 миллиграммам. Знай меру на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
8: Авиакомпания И-8, ранее «Ангара», выплатит 7 миллионов рублей родственникам погибших при крушении Ан-24 под Тындой. Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу четырех истцов. Катастрофа произошла в июле 2025 года при повторном заходе самолета на посадку. Погибли 48 человек. Основной причиной называли снижение борта ниже безопасной высоты в сложных погодных условиях. BP, Marathon, 7-Eleven, Walmart и другие операторы АЗС получили коллективный иск в Калифорнии, пишет Рейтер. Водители утверждают, что сети использовали ИИ для координации цен на бензин и завышали стоимость на заправках. В иске фигурирует рост цен до 30 центов за галлон.
7: Рейтинги.
8: Российский рынок онлайн-дейтинга вырос на четверть после ухода Tinder из России, следует из данных Forbes со ссылкой на Smart Ranking. В 2025 году выручка крупнейших сервисов знакомств достигла 6,2 миллиардов рублей. При этом рынок, по оценке участников, переживает кризис старой модели. Пользователи все чаще устают от свайпов и долгих переписок и ждут более точного подбора пары.
7: Сделки.
8: Google DeepMind заключила партнерство с киностудией А24. По данным Рейтер, компании будут изучать, как ИИ может помогать режиссерам и другим участникам кинопроизводства. Немецкий производитель спутников OHB запускает крупное размещение акций вместе с инвест-компанией KKR, сообщает Рейтер. Компания может привлечь до 510 миллионов евро за счет новых бумаг, а структура KKR параллельно продаст часть своего пакета. После сделки доля акций в свободном обращении должна заметно вырасти. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 11:47 в Москве. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе Ацтека Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал, но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти, Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр, через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
10: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
9: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
11: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
9: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Сборная Франции победила команду Ирака со счетом 3-0. Килиан Мбаппе сделал дубль. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле. Эта встреча в Филадельфии прерывалась на 2 часа из-за сильного ливня. В другом матче этой группы норвежцы победили сборную Сенегала 3-2. Здесь 2 гола на счету Эрлинга Холланда. Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
12: Добрый день.
1: Смотри, 2310 пунктов по индексу Мосбиржи выше уже, по крайней мере, этой психологической отметки.
12: Пока, наверное, рано выводы делать, что рынок стабилизировался, но, скажем так, по крайней мере, на текущий момент продажи притормозились, ну, вышли даже покупатели. Некоторые бумаги показали своего рода исторические показатели. Ну, акции «Газпром» вот опускались до своих низов аж 2008 года. В целом наш рынок, если берем индекс Мосбиржи, откатывался на 3-летний минимум. Ну, причины понятны, да, это и отсутствие свободной рублевой ликвидности, такое скромное снижение ставки ЦБ с намеком, что снижение ставок, возможно, вообще будет поставлено на паузу для прояснения ситуации с этими топливными делами. Ну и, собственно, топливные дела в информационном поле, естественно, их активно обсуждают, рынок это видит, инвесторы у нас, по большей части, это частные инвесторы западных, как раньше, финансовых притоков особо нет, так что здесь рынок, как говорится, у нас варится в собственном соку, ну а, как показывает историческая практика, частный инвестор в падающий рынок деньги не вкладывает, он вкладывает его только в растущий, ну, яркий пример, например, китайский рынок. Но у нас пока рынок падающий, поэтому особенно деньги нести сюда не собираются. Долговой рынок тоже получается пока в стороне, потому что ЦБ, намекнув, что до стабилизации ситуации с топливным кризисом, я не знаю, как назвать его, кризис это или локальный дефицит предложения, или еще что-то, но факт есть факт, цены растут, и самое главное, растут инфляционные ожидания, что рост цен на топливном рынке может вызвать опять эффект домино, когда начнет ретранслироваться тенденция на стоимость грузоперевозок, в свою очередь, рост стоимости грузоперевозок скажется на стоимости товаров, услуг и прочее, ну и, соответственно, опять все эти инфляционные прелести, с которыми ЦБ почти два года боролся и вроде как поборол. Но вмешался в этот фактор, и ЦБ, в общем-то, объективно принял решение пока скромно снизить ставку, а дальше смотреть. Стабилизируется ситуация, все успокоится, тогда ЦБ продолжит снижение, но рынок внутреннего долга, естественно, переоценился, и цены пошли вниз на бумаги долговые, доходность, соответственно, вверх. Поэтому сюда тоже пока деньги не спешат. Ну и куда пошли деньги? Я так понимаю, попытка взять валюту, это было видно еще вчера, особенно во второй половине дня, когда пошли заказы на покупку валюты, и юань к рублю прыгнул выше 11. Судя по тенденции на межбанковском рынке, на бирже валюты с точки зрения предложения хоть отбавляя, здесь ничего не изменилось. Локальные какие-то, видимо, есть проблемы с рублевой ликвидностью, и вот спрос на юани, видимо, локально тоже связан с тем, что нет необходимости продавать валюту, можно под нее взять рубли. Соответственно, ставка в юанях выше 5 на межбанке, насколько я видел. Но юань к рублю, правда, пока 11 толком взять не может, встали вот как раз на этом уровне, чего-то ждут. Глобальные рынки тоже сегодня нестабильны, тут, помимо всего прочего, наложилась фондовая коррекция, его Азия с утра корректировалась очень глубоко, Европа и вот американский фондовый рынок с точки зрения динамики индексов тоже корректируется. Тут локальная нехватка доллара ликвидности, во-вторых, очередной всплеск страхов по поводу слишком сильной переоцененности сектора технологических компаний, ну и, соответственно, индексы пока снижаются. Доллар на глобальном рынке, кстати, очень агрессивно укрепляется практически ко всем валютам, а укрепление доллара ведет к снижению цен на товарном рынке. Золото, серебро, промышленные металлы, все идет вниз.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Возрастное ограничение 6+.
16: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Полезное решение с Михаилом Задорожным.
19: Wildberries для бизнеса. Компании и предприниматели, как и обычные потребители, могут делать покупки на маркетплейсе. B2B-платформа Wildberries помогает закрывать текущие потребности бизнеса, к примеру, в офисных и расходных материалах, товарах для индустрии гостеприимства, клининга и других отраслей. Кроме того, там можно приобрести различные оборудования, материалы, комплектующие и даже наладить оптовые поставки товаров для последующей реализации. Что интересно, многие селлеры сами регулярно покупают что-то нужное им на маркетплейсе. Своим опытом использования платформы Wildberries для бизнеса делится Дмитрий Сиротин, коммерческий директор компании-дистрибьютора товаров для бритья брендов Top Tech и Top Beauty Paris.
20: Для нас marketplace Wildberries является ключевой площадкой, на которой мы развиваем продажи. У нас также в операционной деятельности появляется необходимость покупки товаров для того, чтобы обеспечить наш офис, наших сотрудников. На спрос пришло предложение. Мы увидели, что компания Wildberries запустила новую площадку, где мы можем закрыть эти потребности. Нам были необходимы товары именно компьютерную периферию. Мы могли очень быстро заказать. Очень удобная кнопка переключения с аккаунтов, с кабинетов, что, кстати, очень порадовало. Быстро зарегистрировались, заказали и получили товар. Собственно, пользуемся и по сей день. Фишка в том, что как раз именно бесшовно, да, мы переключились, зарегистрировались, и сейчас можем видеть площадку, видеть весь спектр товаров, выбирать лучшие предложения по характеристикам, по цене. Это сильно упрощает жизнь офиса. Впечатление, я бы сказал, максимально положительное, потому что раньше, чтобы произвести простые закупки, нужно было изучать рынок, проводить переписки. Здесь эта необходимость отпадает.
19: B2B-модель Wildberries адаптирована под реальные потребности компании. Например, они могут оплачивать покупки с расчетного счета, автоматически получать документы для бухгалтерии и налоговой службы. Последнее необходимо для корректного учета НДС. Документооборот интегрирован в платформу и позволяет существенно сократить ручные процессы, которые традиционно сопровождают корпоративные закупки.
18: Полезные решения на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: 11.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев еще 16 территориальным органам. Поручение направлено в региональное управление ФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Согласно сообщению ведомства, территориальным органам предписано усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая отгрузку с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. В первую очередь территориальным органам надлежит сосредоточиться на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. В Подмосковье проходит предвыборный съезд ЛДПР. На нем будут сформированы итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы и предвыборная программа партии. Выборы депутатов Госдумы в России пройдут 20 сентября. Константин Райкин поддержал Коляда-театр. Худрук Сатирикон и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Гибель Коляда-театра никому не принесет пользы и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Коляда-театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды с обществу, говорится в открытом обращение к губернатору Свердловской области и министру культуры региона, опубликованном на сайте Сатирикона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Полдень в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Должен быть адаптационный период. Конституционный суд вынес важное решение по усельсбору. Суть его в том, что если ставки сбора меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Цена на нефть лучше недооценить, чем переоценить. ЦБ предложил при настройке бюджетного правила ориентироваться на консервативные позиции. И называет цену на Urals в диапазоне 54-72 доллара за баррель. Оборот специализированных сим-карт для интернета вещей могут ограничить, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. В частности, предложено исключить и передачу по таким симкам голосовой информации СМС. Кроме того, обсуждается запрет для россиян на регистрацию eSIM из-за границы. Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Если ставки меняются, дело компании Terra Group, которая пожаловалась в Конституционный суд, подлежит пересмотру. Напомню, она ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило повысила коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора, а в деле Terra Group сроки как раз были важны. Если исходить из месячного срока, они бы успели заплатить по старой ставке. Вот что по поводу этого адаптационного периода сказал председатель КС Валерий Зорькин.
0: Федеральному закону надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов о утилизационном сборе с учетом потребностей в обеспечении необходимости и достаточного срока для адаптации плательщика, в частности, для случаев повышения размера данного платежа. Впредь до принятия соответствующего регулирования подлежит применению сроки вступления в силу, установленные статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении актов законодательства о сборах.
22: Это был Валерий Зорькин, глава Конституционного суда. Статья 5 Налогового кодекса, о которой Зорькин говорит, требует месячного срока на адаптацию. О том, что меняет решение КС, и для кого, говорит автоюрист Сергей Радько.
3: Данное постановление, фактически, оно ничего не меняет, оно лишь устраняет то непонимание, которое возникло в связи с рассмотрением одного из вопросов. В 2023 году были внесены изменения в порядок расчета утилизационного сбора. В данном случае речь шла о сельхозтехнике. Правительство установило, что расчет утилизбора производится на момент подачи соответствующего документа заявителям. И это постановление вступило в силу через 3 недели после его опубликования. То есть оно было опубликовано 9 июня, а вступило в силу 23-го. А между тем, согласно налоговому кодексу, все нормативные акты, которые устанавливают или изменяют порядок взимания тех или иных сборов, в том числе утилизационного, они вступают в силу не ранее, чем через месяц после опубликования. В данном случае этот срок стал весьма критичным, потому что организация, которая сейчас обращалась в суд, она подала расчет в тот период, когда постановление еще не должно было вступить в силу. А оно вступило в силу, и общество насчитали на примерно 14 миллионов утиля больше, чем они должны были бы заплатить по их расчетам. И поэтому они обратились во все суды. Все суды им отказали, после чего они пошли в суд конституционный. И он постановил, что действительно постановление правительства должно было вступить в силу через месяц, а не через 3 недели. В этой связи постановление правительства должно быть переделано с учетом выявленного противоречия. Только и всего, то есть никаких иных изменений в расчете сбора, порядке его взимания и так далее не вносится. Поэтому еще раз суд подтвердил, что все нормативные акты, которые касаются налогов и сборов, вступают в силу не ранее, чем через 1 месяц после их опубликования в установленном порядке.
22: Сергей Радько, автоюрист. В случае, если бизнес уже оплатил такой повышенный утильсбор и не обратил внимания, что месячный период на адаптацию еще не прошел, после решения КС он сможет обратиться с заявлением ФТС и потребовать вернуть деньги. А так уже было в конце 2023 года, когда Минпромторг пошел навстречу водителям, возившим автомобили из стран ЕС по льготной ставке утильсбора. Всем водителям, кто приобрел автомобиль до определенной даты и успел оплатить повышенный сбор, было позволено вернуть деньги у таможни. Службы. Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M сим-карт. Как сообщает Коммерсант, решение объясняют борьбой с мошенничеством и спам-звонками. M2M сим-карты составляют примерно 20% от общего числа симок в России и чаще всего оформляются на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами интернета вещей и используются на самом деле повсеместно. В датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах, другом оборудовании. Предлагается выделить M2M симки в отдельную категорию, ввести для их пользователей дополнительную идентификацию и убрать возможность передачи голосовой информации СМС. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самый ходовой — это счетчик, умный счетчик воды, электричества, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую в той или иной ресурсоснабжающей организации. Может быть, любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые используют для устройств M2M или как принято говорить, для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных разных устройств. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснилось, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
2: Если такая МТМ-сим-карта вставлена в телефон, то почему они сами операторы уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, и всякие вот массовые обзвоны?
4: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
22: Леонид Коник, Комньюз. С учетом широкого применения МТМ-симок, регулирование этого рынка действительно может сделать их распространение более прозрачным как у частных лиц, так и у корпоративных, считают эксперты. Запрет голосовых и СМС-сообщений оставит только прямое назначение устройства и может снизить количество спам-обзвонов с помощью этих симок. Кроме того, обсуждается запрет регистрации eSIM из-за границы. Из-за этого подключить новый номер удаленно во время поездки или тем, кто живет за рубежом, может стать сложнее. Впрочем, сама опция виртуальной сим-карты остается нишевой и не слишком популярной даже за границей, считает аналитик сети онлайн.ру Андрей Блинов.
5: Устройств, на самом деле, не так много, которые поддерживают eSIM в России. Ну и плюс традиционные сим-карты, они еще долгое время останутся в приоритете. Я бы не сказал, что eSIM — это суперпопулярная какая-то сейчас опция. По-моему, она до сих пор такая достаточно нишевая. Ну, она не так популярна за рубежом. То есть ситуации, при которых российский абонент за рубежом попытался бы зарегистрировать eSIM у, опять же, российского оператора, может быть, действительно, это в каких-то мошеннических схемах и фигурирует такой сценарий, поэтому, может быть, действительно, такая мера будет полезна, потому что действительно, в таких ситуациях, в которых российскому пользователю за рубежом потребовалось бы зарегистрировать eSIM, ну, может быть, это связано с тем, что россиянам, которые уехали из страны, нужно связываться с родственниками, у них нет обычной симки, и они таким образом пытаются решить вопрос. Но, опять же, ограничения они создают не только блага, но и какие-то проблемы дополнительные. Любых ограничений касается.
22: Андрей Блинов, ICT Online.ru. Эти меры могут войти в 3-й пакет антифрод поправок. Впрочем, Минцифра и издание уточнили, что обсуждение еще идет, и детали пока не утверждены. Минобороны только что сообщила, что российские средства ПВО сбили 5 крылатых ракет Storm Shadow. А при этом также были сбиты 462 беспилотника ВСУ. Это вот информация, которая сейчас поступает от нашего оборонного ведомства. Позже подробности, сейчас к другим темам. Как расценивать предложение ЦБ ориентироваться на низкие цены на нефть для макростабильности? В своей недавней аналитической записке ЦБ оценил устойчивую цену Urals в диапазоне от 54 до 72 долларов за баррель и заключил, что опаснее переоценить будущие доходы от нефти, чем недооценить их. Центробанки отмечают, что это не прогноз нефтяных цен, а оценка устойчивого уровня с учетом долгосрочных изменений мирового спроса и предложения. Записка появилась на фоне дискуссии о параметрах бюджетного правила и роли резервов в условиях высокой зависимости бюджета от сырьевых доходов, комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский.
6: Аналитики Банка России на фоне неожиданно резкого решения ЦБ по ключевой ставке опубликовали аналитическую записку с призывом пересмотреть подход к определению долгосрочной цены российской нефти. Записка кажется, с одной стороны, оторванной от текущей реальности, потому что в нынешних условиях скорее вместо ожидания дополнительных доходов от повышения цен на нефть России, возможно, придется нести дополнительные расходы на импорт дизеля и бензина. Тем не менее, это записка посвящена одной из главных тем, которая вообще обеспечивает устойчивое экономическое развитие и стабильность в стране, а именно макроэкономической стабильности. Аналитики Банка России подчеркивают, что это их авторская записка, не является официальной позицией регулятора, и даже в предисловии говорят, что готовы нести ответственность за ошибки, и сама записка является приглашением к дискуссии. Тем не менее, она полностью совпадает с публичными оценками главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая неоднократно говорила о том, что нужно нужно предельно консервативно подходить к ценам на нефть. Фактически авторы записки призывают сознательно исходить из того, что долгосрочно цена российской нефти может быть низкой. Сейчас правительство обсуждает изменение цены отсечения нефти Urals по бюджетному правилу. Сейчас эта цена составляет $59 за баррель. Правительство пока обсуждает идею сделать ее $50 за баррель. Аналитики ЦБ полагают, что надо исходить из цены в диапазоне $42-$48 за баррель. Они используют два подхода. Первый исходит из оценки безубыточности нефтяных проектов для самих нефтедобывающих компаний, а второй исходит из макроэкономической стабильности и бюджетных доходов стран-экспортеров. Аналитики Банка России говорят о том, что если государство будет закладываться на более низкую цену, возможно, усиление климатической повестки, а война на Ближнем Востоке заставляет многие страны отказаться от усиленного развития нефтедобычи в пользу других источников энергии. Так вот, они призывают, исходя из этого, сознательно занижать проектную цену на российскую нефть и резонно пишут, что если вы будете исходить из более низких доходов, а эти доходы окажутся выше, то тогда на самом деле просто больше денег окажется в фонде национального благосостояния. А если цена на нефть будет завышена, то у государства фактически не будет дополнительных доходов, и цена ошибки может оказаться значительно сильнее. Записка особенно важна в свете того, что по-прежнему, несмотря на то, что российское правительство неоднократно говорило об уменьшении зависимости бюджета и экономики от нефтегазовых доходов, эта зависимость остается очень высокой. Но из двух главных причин такого сильного дефицита бюджета за январь-май 2026 года, а он по официальным данным превысил 6 триллионов рублей, стало падение нефтегазовых доходов год к году на 30%. И они даже на пике войны на Ближнем Востоке все равно отставали от тех, которые были планово заложены в бюджет 2026 года.
22: Семен Вопрусский, колумнист BFM.ru.
8: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти пояснили перебои с топливом, выросшим в полтора раза спросом, в том числе из-за потребителей из соседних регионов. Также есть логистические трудности из ограничений на отпуск топлива с нефтебаз во время атак БПЛА и возросшего количества отгружаемых объемов в другие регионы России. Запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области находятся в достаточном объеме, заявили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК. Ведомство считает, что перебои носят временный характер. По данным министерства, АЗС, компания «Лукойл», «Тебойл», «Газпромнефть» и «Татнефть» работают штатно, стоимость у них стабильная. Компания «Лукойл» увеличила количество бензовозов. Ограничения на отпуск бензина есть в 11 муниципалитетах региона, где нет АЗС вертикально интегрированных компаний. Для стабилизации ситуации правительство обеспечило возможность заключения независимыми АЗС прямых договоров на поставку бензина от крупного нефтетрейдера, название которого в министерстве не приводят. Дважды в неделю в правительстве региона проводит региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами. И в продолжении темы. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. Нижегородцам напоминают, оплату наличными водителю или кондуктору в нижегородских автобусах полностью отменят с 1 июля. По данным телеграм-канала «Нижегородский транспорт», речь идет о покупке билетов в салоне. В пунктах пополнения и продажи транспортных карт ограничений не будет. Нижегородцев призывают пополнять транспортные карты заранее. В городе уже работают более 300 точек, где это можно сделать. Их число будут увеличивать. Ранее замминистр транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин пояснял, что наличными оплачивается только около 3% поездок в городском общественном транспорте. Их количество ежемесячно снижается. Кроме того, полный перевод общественного транспорта на безнал позволит водителям сосредоточиться на обеспечении безопасности пассажиров. Нижегородская мэрия требует 71 миллион рублей с виновника взрыва в многоквартирном доме на улице Фучиков. Такую сумму власти оценили убытки, понесенные в результате ЧП. Гражданский иск начнут рассматривать в суде в июле. Напомню, мощный взрыв боеприпасов в девятиэтажке прогремел в середине марта 2024 года. Следом начался пожар. Были повреждены несущие конструкции между 4-м и 5-м этажами. Несколько человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. В двух подъездах тогда вводили режим ЧС, людей расселяли. В случившемся обвинили блогера Михаила Помелова, который хранил в своей квартире взрывчатый вещества. Сам он после взрыва попал в реанимацию с ожогами 55% поверхности тела. Лечение длилось больше месяца. Каждая седьмая компания в России уже использует искусственный интеллект. Еще около 20% предприятий пока не используют такие технологии, но планируют начать, говорится в исследовании Центробанка. По данным регуляторов, чаще всего нейросети внедряют в компании сферы услуг. Там его используют уже каждая пятая организация. Это помогает повышать эффективность работы и улучшать обслуживание клиентов. В ЦБ также отметили, что малый бизнес внедряет искусственный интеллект немного активнее крупных компаний, стремясь повысить свою конкурентоспособность. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
9: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
11: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 20 и также облачно, ночью плюс 14.
23: Валюта.
11: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
10: Нижегородская строительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Специализированный застройщик дирекции по строительству стал 322-м участником. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций. Застройщик является на 100% дочерним обществом правительства Нижегородской области. Компания специализируется на строительстве жилых, социальных, инфраструктурных проектов полного цикла, от идеи до эксплуатации. Сегодня в Нижегородской области уже 9 строительных компаний внедряют инструменты бережливого производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в компании «Импульс» выработка на пилотном потоке выросла почти на 60%, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Продажи рыночной льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета по 7 миллиардов рублей. По оценке банка, во втором полугодии баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля, ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу ВТБ, объем выдачи ипотеки в России за январь-июнь превысит 2 триллиона рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
24: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг-компания ООО «Элемент Лизинг».
7: через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
12: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
7: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги. В Мексике в годы правления испанского короля Филиппа II в середине 16 века чеканилась серебряная 8-реаловая монета «Макукина». Название – производное от арабского «макук», что значит «неправильный». Их чеканили вручную, и монеты получались неправильной формы. Отсюда и пошло их название.
20: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Воронежской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей после ракетной атаки в минувший понедельник. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, эта атака оказалась для региона самой тяжелой за последнее время. Он сообщил о 5 погибших. В медицинские учреждения обратились несколько десятков человек. По информации губернатора, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Название предприятия губернатор не уточнил. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе повреждены 6 зданий. CNN сообщает о массовых сокращениях в управлении директора национальной разведки США. По данным телеканала, исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулти, вступивший в должность на прошлой неделе, планирует уволить сотрудников Центра по борьбе с терроризмом и Центра контрразведки и безопасности. В Белом доме отметили, что провести сокращение поручил президент Дональд Трамп. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. О смерти актера театра и кино, поэта, писателя, драматурга и музыканта сообщил Союз кинематографистов России. В семье артиста уточнили ТАСС, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последние дни он отказывался от воды и еды. Широкую известность Ножкину принесли роли в фильмах «Ошибка резидента», «У озера», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра». Одна из наиболее известных песен Ножкина «Последний бой» прозвучало в фильме «Освобождение». Также он был соавтором песни «Последняя электричка». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На 0,6% растет сейчас индекс Мосбиржи, не падает, а, повторяю, растет. И вернулся выше отметки в 2300 пунктов. Тот же самый рост 0,6% и по индексу РТС. Рубль замедляет свое падение. Юань ровно 11 рублей стоит. И доллар, который сегодня утром стоил больше 75 в небиржевой курс, сейчас ушел ниже этой отметки. По Свердловской области прошел мощный торнадо. Пострадали почти 100 домов. Есть пострадавшие среди людей. Рассказы очевидцев буквально через минуту в нашем эфире. Константин Райкин и труппа «Сатирикона» опубликовали открытое письмо на имя губернатора Свердловской области и министра культуры региона. Они просят сохранить екатеринбургский Коляда-театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Удастся ли решить проблему? Все подробности в нашем эфире. Мощный торнадо прошел по Свердловской области. 16 человек пострадали. Повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушва. В 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион накануне вечером. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в Кушве повреждены 99 частных домов. Причем треть из них полностью. Стихия задела и соцобъекты. Пострадали школа, детские сад, электросети. В частном секторе пострадали газовые трубы. Мы дозвонились в город. Вот что говорит местный житель Михаил.
3: Видели, торнадо прошел. Я на 9 этаже, нас не зацепило, но тополя поломал.

0: люди остались без крова, грубо говоря.
1: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
0: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, а у него снесена крыша и двор полностью унесло.
1: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
0: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган прошел.
1: А пострадали в основном частные дома?
0: Да, автомобили во дворах. Ну, пострадал этот порткомплекс, горняк там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально на вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатало, один лист там на крыше, и все. То есть обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а ее дом целый стоит. А я там вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как вы говорите, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакой информации выложить. Поэтому работает только ВК и все.
1: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
0: МТС работает, да. Mm-hmm. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
1: Сейчас свет есть везде?
0: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
2: Это был житель Кушвы, ведущий местного паблика Алексей. Власти ликвидируют последствия, как передает портал Ядин.ру. На улицах убирали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах отключили газ. Бригады пытаются возобновить энергоснабжение. В городе открыт временный пункт размещения. Одного из пострадавших увезли в больницу Нижнего Тагила, продолжает журналист. Из этого города корреспондент информагентства «Европейско-азиатские новости» Александр Лукманов.
3: Продолжаются аварийные восстановительные работы. Стены без окон, без дверей, без крыш. Частные дома некоторые разрушены в ноль. То есть их надо будет заново строить.
1: Были ли предупреждения метеорологов? Это неожиданная вся история случилась?
3: Я не видел предупреждений метеорологов. Но сейчас вот у нас метеоролог Алексей Пулин такой есть в Екатеринбурге. Он говорит, этот синоптик, что возможно повторение торнадо в южной части области.
2: Александр Лукманов из Нижнего Тагила. По словам синоптиков, смерч в Кушве не последний. На востоке Свердловской и на западе Тюменской областей объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей, порывов ветра до 35 метров в секунду. Также сильный ветер и крупный град до 5 сантиметров прогнозируются в Курганской области и в Югре.
4: Прямо сейчас.
2: Несколько заявлений от Дмитрия Пескова. Он говорит, что... Это я сейчас цитирую «Молнии» от агентства. Происходит милитаризация экономики. Песков говорит, что план США развернуть производство «Патриот» и «Томагавк» на мощностях автоконцернов объясняется истощением американских арсеналов. Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, говорит Песков. Ситуация на энергорынках чрезвычайно волатильна и влияет на все экономики мира. Но вот, а доля доходов бюджета России не из нефтегаза поступательно растет, хотя доходы от нефти и существенны, указывает также Песков. К другим темам. Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали Екатеринбургский Коляда-театр. Они публиковали в соцсетях открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем, оно заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. А поскольку у театра нет учредителей, юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора организации пытается через суд признать себя учредителем. Но пока процесс затянулся. В письме Райкина и труппа «Сатирикона» указали на то, что пьеса Николая Коляды и его театральное наследие стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
5: Цитата. Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Коляды. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет оспорить это наследство. Гибель Коляды.

0: А театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же, Коляда театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это кропотливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение, но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
1: Поклонники театра беспокоятся о том, что будет с театром дальше, особенно учитывая, что последние 2 года гастроли в Москве отменялись. Они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Зрители театра собирают подписи против ликвидации организации, и сейчас собрано уже более 2000. Вклады граждан священные, лидер коммунистов Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Как это понимать, комментирует Георгий Буфт.
2: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которые это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое «реальное производство» и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слог. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зиганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Но и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиасреде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
1: Прямо сейчас. Сергей Лавров делает еще заявление, цитирую: «Не хочу даже думать о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева, но на деле получилось так, как получилось. А Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», говорит Лавров. Европа, по словам Лаврова, не просто игнорирует любые возможности равноправных переговоров по Украине, открыто стремится к историческому реваншу. Ну и Рябков, главы МИДа, заявляет: «Россия в последнее время наблюдает элементы дрейфа от пониманий по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже».
3: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
4: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
5: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
3: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
8: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: В мессенджере Max снова можно получать пуш-уведомления на iOS через веб-версию сервиса. Разработчики также рекомендовали владельцам iPhone, у которых приложение уже установлено, не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках устройства. Подробная инструкция по возвращению уведомлений в канале Business FM в Максе. Беспилотный грузовик Яндекса впервые проехал 700 километров в полностью автономном режиме. Роботрак с прицепом доехал из Москвы в Петербург по трассе М-11 Нева. Водитель-испытатель находился в кабине, но в управление не вмешивался. За всю поездку грузовик сделал одну остановку. По регламенту водитель должен был отдохнуть. Содружество РУС 23 июня проведет сбор заявок на облигации в юанях. Номинал одной облигации – 1000 юаней. Остальные параметры займа пока не раскрываются. Организатором и андеррайтером выступает «Газпромбанк». Техническое размещение запланировано на 26 июня.
11: Отставки и назначения.
9: Вице-президент Google DeepMind Джон Джампер переходит в Anthropic, пишет Рейтер. Джампер – один из основателей системы искусственного интеллекта AlphaFold и лауреат Нобелевской премии по химии 2024 года. На фоне его ухода акции Alphabet 22 июня упали примерно на 6%, а в моменте бумаги теряли до 7%. Председатель одной из компаний «Большой четверки» KPMG Австралия Мартин Шепард и 2 старших партнера покинут компанию на фоне скандала с аудиторскими данными, пишет Рейтер. Сотрудников KPMG подозревают в использовании конфиденциальной информации клиентов для получения новых аудиторских контрактов. Ранее из-за этого дела уже ушли глава KPMG Австралия и руководитель аудиторского направления. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Двенадцать сорок семь в Москве. Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряд заправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали у водителей обстановку в разных регионах. Продолжит Евгений Перельчук.
10: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
12: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
13: Видела, что человек машину заправил, плюс еще вот в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
12: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
10: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
14: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
13: А что с ценами?
14: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, не сетевых. Там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
13: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
14: Внутри? Нет, пока нет, не сказалось пока.
10: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
15: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
13: Где самая сложная обстановка?
15: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
13: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
15: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
13: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке?
15: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
10: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность, все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
16: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Добрый день.
17: Добрый день.
1: Начну, наверное, все-таки с того, что укажу на движение российского основного фондового индекса. Индекс Мосбиржи растет на 0,8 пункта. Не падает на 3,5%, как было в утреннюю сессию, а растет. 2333 пункта. Цифра такая красивая, но, в общем, а чем объяснить-то, что случилось?
17: Ну, во-первых, здесь с утра фактически коснулись очень важного уровня технической поддержки. Там где-то, по-моему, в районе 2250 по индексу Мосбиржи. Вот почти туда доходили, поэтому рынок, видимо, посмотрел на исторические графики как раз от этой технической линии. Мы всегда восстанавливались, ну, в той или иной мере. Иногда вообще разворачивались, иногда просто было коррекционное восстановление. Но с учетом перепроданности, которая была на рынке, и такого срыва, который последовал накануне и сегодня утром, соответственно, те бумаги, которые больше всего падали, они сегодня больше всего и восстанавливаются. Ну, акции «Газпрома» еще ранее были на низах с 2008 года, сегодня уже в плюсе на почти 3%. Акции «Новатэка», упавшие тоже на низы, по-моему, даже трехлетние, на 4%. Ну и акции «Роснефти», которые тоже падали на трехлетние низы, сегодня растут на 3%. Но в целом пока можно сказать, что это такое локальное коррекционное восстановление. Говорить о переломе тенденции на снижение еще рано, но рынок все-таки чуть-чуть успокоился и, наверное, эффект от эмоций, по крайней мере, локально прошел. Ну, эмоции, понятно, да, ЦБ, дескать, ставку снизил слишком мало, но еще и намекнул, что ситуация с теми же проблемами на топливном рынке может вызвать инфляционный всплеск. Соответственно, ЦБ намекнул, что, может быть, возьмет паузу в снижении ставок. Это переоценило рынок в рублевого долга, цены упали, доходности выросли, соответственно, рынок акций не получил никакой поддержки, ну и ГСГ-политика пока у нас все достаточно напряженно. Ну и на валютный рынок, естественно, пошла часть рублевой ликвидности. Вторая это было видно второй половине дня, когда юань к рублю выше 11 был. Но в целом, с учетом стабильного предложения валюты на бирже, видно, что какого-то сверхспроса на юане пока нет. Ну и надо учитывать, что у нас еще период плотных налоговых платежей, ну и еще и концовка квартала. На глобальном рынке пока в целом нестабильно. Здесь идет коррекция в сегменте акций, связанных с искусственным интеллектом. Очень бурно они росли, оценки очень высокие, поэтому инвесторы каждый раз сами себя спрашивают, а не слишком ли мы переоцениваем их перспективы. Поэтому периодически вспыхивают вот страхи упустить прибыль, идет фиксация. Ну, то, что мы видели сегодня в Азии, с утра происходит и в Европе, и на американском рынке. Фьючерсы тут активно снижаются. Доллар на глобальном рынке, наоборот, активно укрепляется. Все это можно связать с тем, что есть некая нехватка доллара ликвидности в концовке квартала. Укрепление доллара, естественно, вызывает падение цен на товарном рынке. Падают твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы. Ну и цены на нефть на фоне разрядки напряженности вокруг Ирана тоже идут вниз.
1: Спасибо. Через час. Ну, продолжим. Уже без Григория Бегларяна, но продолжим тему.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть в праве». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
18: Валюты. Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте «Лей».
16: Валюты. На Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе.
19: Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес-ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Макси Бизнес-ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
20: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, они в том числе традиционно обсудят вопросы, которые не были решены правительствами стран. Об этом белорусский лидер заявил в ходе доклада премьер-министра республики Александра Турчина, передает Белта. Он также напомнил, что в Минске и Минской области будет проведен 13-й форум регионов Беларуси и России. Лукашенко подчеркнул, что это очень хорошая площадка для обсуждения стратегических вопросов. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что контакт Путина и Лукашенко планируется в обозримой перспективе. По словам представителя Кремля, это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева, Минску и другие вопросы. Пензенская область вслед за другими регионами вводит ограничения на продажу автомобильного топлива. По решению оперативного штаба заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива до 200 литров, сообщил губернатор Олег Мельниченко, подчеркнув, что мера временная. Он объяснил, что это необходимо для сохранения стабильной обстановки на внутреннем топливно-энергетическом рынке. Министр спорта Крыма Ольга Тарубарова сообщила о приостановке до 1 сентября спортивных тренировок, физкультурных мероприятий и турниров в республике. Кроме того, по ее словам, приостанавливается до особого распоряжения организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях как в самом Крыму, так и за его пределами. Принятые меры обосновываются обеспечением безопасности детей и всех участников спортивного процесса. Накануне Крым приостановил прием детей в организациях отдыха и оздоровления. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Должен быть адаптационный период. Конституционный суд вынес важное решение по утилизбору. Суть его в том, что если ставки сбора меняются, то новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц. Как это решение отразится на текущих аналогичных судебных процессах? Оборот сим-карт для интернета вещей могут ограничить, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. В частности, власти думают над тем, чтобы исключить передачу по таким симкам голосовой информации и СМС. Цену на нефть лучше недооценить, чем переоценить. Центробанк предложил при настройке бюджетного правила ориентироваться на консервативную позицию и называет цену на Urals в диапазоне в 54-72 доллара за баррель. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утилизбора. Он постановил, что если у плательщика должен быть адаптационный период, если ставки поменяются, то новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Дело компании Terra Group, которая пожаловалась в Конституционный суд, подлежит пересмотру. А напомню, она везла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утилизбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили около 17,5 миллионов утилизбора. В деле Terra Group сроки как раз были важны. Если исходить из месячного срока, то они бы успели заплатить по старой ставке. Но что по поводу этого адаптационного периода сказал председатель КАЭС Валерий Зоркин?
0: Федеральному закону надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов о утилизационном сборе с учетом потребностей в обеспечении необходимости и достаточного срока для адаптации плательщика, в частности, для случаев повышения размера данного платежа. Впредь до принятия соответствующего регулирования подлежит применению сроки вступления в силу, установленные статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении актов законодательства о сборах.
21: Валерий Зоркин, председатель Конституционного суда. Статья 5 Налогового кодекса, о которой он говорит, требует месячного срока на адаптацию. О том, что меняет решение суда и для кого, говорит автоюрист Сергей Радько.
2: Данное постановление, фактически, оно ничего не меняет, оно лишь устраняет то непонимание, которое возникло в связи с рассмотрением одного из вопросов. В 2023 году были внесены изменения в порядок расчета утилизационного сбора. В данном случае речь шла о сельхозтехнике. Правительство установило, что расчет утилизбора производится на момент подачи соответствующего документа заявителям. Это постановление вступило в силу через 3 недели после его опубликования. То есть оно было опубликовано 9 июня, а вступило в силу 23-го. А между тем, согласно налоговому кодексу, все нормативные акты, которые устанавливают или изменяют порядок взимания тех или иных сборов, в том числе утилизационного, они вступают в силу не ранее, чем через месяц после опубликования. В данном случае этот срок стал весьма критичным, потому что организация, которая сейчас обращалась в суд, она подала расчет в тот период, когда постановление еще не должно было вступить в силу. А оно вступило в силу, и общество насчитали на примерно 14 миллионов утиля больше, чем они должны были бы заплатить по их расчетам. И поэтому они обратились во все суды им отказали, после чего они пошли в суд конституционный. Он постановил, что действительно постановление правительства должно было вступить в силу через месяц, а не через 3 недели. В этой связи постановление правительства должно быть переделано с учетом выявленного противоречия. Только и всего, то есть никаких иных изменений в расчете сбора, порядке его взимания и так далее не вносится. Поэтому еще раз суд подтвердил, что все нормативные акты, которые касаются налогов и сборов, вступают в силу не ранее, чем через 1 месяц после их опубликования в установленном порядке.
21: Сергей Радько, автоюрист. В случае, если бизнес уже платил такой повышенный утильсбор и не обратил внимания, то месячный период на адаптацию еще не прошел. После решения Конституционного суда он сможет обратиться с заявлением ФТС и потребовать вернуть деньги. Так уже было в конце 2023 года, когда Минпромторг пошел навстречу водителям, ввозившим автомобили стран ЕАЭС по льготной ставке утильсбора. Всем водителям, кто приобрел автомобиль до определенной даты и успела платить повышенный сбор, было позволено вернуть деньги утаможенной службы. Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M SIM-карт. Как сообщает Коммерсант, решение объясняют борьбой с мошенничеством и спам-звонками. МТМ сим-карты составляют примерно 20% от общего числа сим-карт в России и чаще всего оформляются на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами интернета вещей и используются на самом деле повсеместно в датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах и другом оборудовании. Предлагается выделить МТМ симки в отдельную категорию, ввести для их пользователей дополнительную идентификацию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самый ходовой — это счетчик, умный счетчик воды, электричества, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую в той или иной ресурсоснабжающей организации. Может быть, любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые использовались для устройств M2M или как принято говорить, для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Могу сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных устроить. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснилось, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
3: Если такая МТМ-сим-карта вставлена в телефон, то почему они, сами операторы уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, и всякие вот массовые обзвоны?
22: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
21: Леонид Конник, Комньюз. С учетом широкого применения МТМ-симок, регулирование этого рынка действительно может сделать их распространение более прозрачным как у частных лиц, так и у корпоративных, считают эксперты. Запрет голосовых и СМС-сообщений ставит только прямое назначение устройством и может снизить количество спамов, звонов с помощью этих симок. Кроме того, обсуждается запрет регистрации eSIM из-за границы. Из-за этого подключить новый номер удаленно во время поездки или тем, кто живет за рубежом, может стать сложнее. Впрочем, сама опция виртуальной сим-карты остается все же нишевой и не слишком популярной даже за границей, считает аналитик iCity Online Андрей Блинов.
4: Устройств, на самом деле, не так много, которые поддерживают eSIM в России. Ну и плюс традиционные сим-карты, они еще долгое время останутся в приоритете. Я бы не сказал, что eSIM это суперпопулярная какая-то сейчас опция. По-моему, она до сих пор такая достаточно нишевая. Ну, она не так популярна за рубежом. То есть в ситуации, при которых российский абонент за рубежом попытался бы зарегистрировать eSIM у, опять же, российского оператора, может быть, действительно, это в каких-то мошеннических схемах и фигурирует такой сценарий, поэтому, может быть, действительно, такая мера будет полезна, потому что действительно, таких ситуаций, в которых российскому пользователю за рубежом потребовалось бы зарегистрировать eSIM, ну, может быть, это связано с тем, что россиянам, которые уехали из страны, нужно связываться с родственниками, у них нет обычной симки, и они таким образом пытаются решить вопрос. Но, опять же, ограничения они создают не только блага, но и какие-то проблемы дополнительные. Любых ограничений касается.
21: Андрей Блинов, iCity Online. Эти меры могут войти в 3-й пакет антифрод-поправок. Впрочем, Минцифры издания уточнили, что обсуждение еще идет, и детали пока не утверждены. Зачем аналитики Банка России предупреждают о долгосрочном риске низких цен на российскую нефть? В своей недавней аналитической записке ЦБ оценил устойчивую цену Urals в диапазоне в $54.72 за баррель и исключил, что опаснее переоценить будущие доходы от нефти, чем недооценить их. Центробанк отмечает, что это не прогноз нефтяных цен, а оценка устойчивого уровня с учетом долгосрочных изменений мирового спроса и предложения. Записка эта появилась на фоне дискуссии о параметрах бюджетного правила и роли резервов в условиях высокой зависимости бюджета от сырьевых доходов. Комментарий колумниста BFM.ru Семена Новопрусского.
5: Аналитики Банка России на фоне неожиданно резкого решения ЦБ по ключевой ставке опубликовали аналитическую записку с призывом пересмотреть подход к определению долгосрочной цены российской нефти. Записка кажется, с одной стороны, оторванной от текущей реальности, потому что в нынешних условиях скорее вместо ожидания дополнительных доходов от повышения цен на нефть России, возможно, придется нести дополнительные расходы на импорт дизеля и бензина. Тем не менее, это записка посвящена одной из главных тем, которая вообще обеспечивает устойчивое экономическое развитие и стабильность в стране, а именно макроэкономической стабильности. Аналитики Банка России подчеркивают, что это их авторская записка, не является официальной позицией регулятора и даже в предисловии говорят, что готовы нести ответственность за ошибки, и сама записка является приглашением к дискуссии. Тем не менее, она полностью совпадает с публичными оценками главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая неоднократно говорила о том, что нужно нужно предельно консервативно подходить к ценам на нефть. Фактически авторы записки призывают сознательно исходить из того, что долгосрочно цена российской нефти может быть низкой. Сейчас правительство обсуждает изменение цены отсечения нефти Urals по бюджетному правилу. Сейчас эта цена составляет $59 за баррель. Правительство пока обсуждает идею сделать ее $50 за баррель. Аналитики ЦБ полагают, что надо исходить из цены в диапазоне $42-$48 за баррель. Они используют два подхода. Первый исходит из оценки безубыточности нефтяных проектов для самих нефтедобывающих компаний, а второй исходит из макроэкономической стабильности и бюджетных доходов стран-экспортеров. Аналитики Банка России говорят о том, что если государство будет закладываться на более низкую цену, возможно, усиление климатической повестки, а война на Ближнем Востоке заставляет многие страны отказаться от усиленного развития нефтедобычи в пользу других источников энергии. Так вот, они призывают, исходя из этого, сознательно занижать проектную цену на российскую нефть и резонно пишут, что если вы будете исходить из более низких доходов, а эти доходы окажутся выше, то тогда на самом деле просто больше денег окажется в фонде национального благосостояния. А если цена на нефть будет завышена, то у государства фактически не будет дополнительных доходов, и цена ошибки может оказаться значительно сильнее. Записка особенно важна в свете того, что по-прежнему, несмотря на то, что российское правительство неоднократно говорило об уменьшении зависимости бюджета и экономики от нефтегазовых доходов, эта зависимость остается очень высокой. Но из двух главных причин такого сильного дефицита бюджета за январь-май 2026 года, а он по официальным данным превысил 6 триллионов рублей, стало падение нефтегазовых доходов год к году на 30%. И они даже на пике войны на Ближнем Востоке все равно отставали от тех, которые были планово заложены в бюджет 2026 года.
21: Колумнист BFM.ru Семен Новопрудский. Полный текст читайте на сайте BFM.ru.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
7: Лисян Читхо и Танлу Росы.
8: А можно по-русски?
23: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Курс истории или история курса.
25: Собственная валюта песо появилась на Кубе в 1857. Столетие она была привязана к доллару один к одному, пока в 1960 году Соединенные Штаты не ввели против Кубы эмбарго. Новым ориентиром для песо стал советский рубль. После развала соцлагеря курс кубинской валюты упал до 125 песо за доллар. В 1994-м правительство ввело в обращение конвертируемый песо, который снова был равен доллару. Он предназначался в основном для туристов и дипломатов, чем напоминал пресловутый чек для расплаты в советских магазинах «Березка». В конце 90-х был период, когда курс обычных песо доходил до сотни и более за один конвертируемый, увеличиваясь на 1 песо в день. Сегодня ситуация стабилизировалась. Оба кубинских песо, и конвертируемый, и неконвертируемый, продолжают существовать, почти равны друг другу и, в свою очередь, почти равны доллару.
24: Курс истории или история курса на Business FM.
26: Добавленной стоимостью. Среди перспективных ниш он выделил тяжелое и специализированное машиностроение, химическую и фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и IT-продукты. Китай в текущем сезоне может закупить в России свыше 1 400 000 тонн рапсового масла, что станет рекордным показателем и на 200 тысяч тонн превысит уровень прошлого сезона, подсчитали в Федеральном центре «Агроэкспорт». По прогнозу аналитиков, экспорт российского рапсового шрота в Китай в этом сезоне также окажется рекордным – более 800 тысяч тонн против 350 тысяч в прошлом сезоне. Объем ввода офисной недвижимости в Москве в первом полугодии вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 18 раз, до 527 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании «Ричи». Подобная динамика в первую очередь связана с эффектом низкой базы. По итогам первого полугодия прошлого года объем введенных в эксплуатацию офисных объектов составил всего 29 тысяч квадратных метров. 4 бизнес-центра отметили в компании. Казахстан ввел временный запрет на импорт томатов из третьих стран. Запрет на ввоз действует с 22 по 30 июня этого года. Исключение составляет продукция, ввозимая из государств-членов Евразийского экономического союза. Запрет введен для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
20: Столица прямо сейчас плюс 25 градусов. Малооблачность сегодня, осадков не ожидается. Завтра синоптики обещают нам примерно такую же погоду. Может быть, чуть-чуть попрохладнее. Плюс 22 максимум днем. И тоже без осадков ночью сегодня. Завтра плюс 13-12 градусов. 13-17 в Москве. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написала столичный владелец продуктового магазина, и о том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок, продолжит тему Михаил Сафонов.
24: «Бизнес говорит».
9: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
10: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДСа, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
9: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
11: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
9: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
1: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
9: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
12: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
9: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес ФМ.
20: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных AI-моделях. С подробностями Ольга Кашинская.
13: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
14: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
13: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Так токсичная цифра» Олег Капранов.
15: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
13: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов. В частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент. Что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
0: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген-снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
13: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
24: Наизусть. Николай Бердяев.
2: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
24: Наизусть. На Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.

0: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. На территории Московской области сегодня утром объявляли ракетную опасность. Соответствующее сообщение распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Жителей призывали не снимать беспилотники и работу систем противовоздушной обороны. Менее чем через час был объявлен отбой. Одновременно с Московской областью режим ракетной опасности вводили еще в 15 российских регионах. Наиболее жесткие меры приняли в Самаре. По распоряжению главы города Ивана Носкова там было полностью остановлено движение всего наземного общественного транспорта. Воспитанников детских садов переместили в укрытие вместе с воспитателями. Правительство Литвы, возглавляемое Ингой Ругинене, объявило об отставке, сообщает агентство BNS. Сегодня состоялось последнее заседание 20-го кабинета министров. Постановление министры приняли единогласно. Премьер-министр и правительство были вынуждены подать в отставку в связи с перезагрузкой правящей коалиции после того, как социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией «Заря» над Неманом, обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия «Демократы во имя Литвы». В Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции, проект которой летом 27 года будет вынесен на общенациональный референдум. Правительство подготовило поправку в основной закон, предусматривающую в том числе прекращение полномочий президента страны Томаша Сульока. Речь идет об операции «Очищающий огонь», призванной избавить Венгрию от коррупции и мафии, отметил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. По Свердловской области прошел мощный торнадо. Накануне повреждены были почти 100 домов, школы, электросети, газовые трубы. 16 человек пострадали. В городе Кушва ввели режим ЧС. А между тем, образование смерча прогнозируется сегодня в Тюменской области. Ажиотаж искусственный. Власти целого ряда регионов комментируют ситуацию со спросом на бензин, при том, что реально почти везде его достаточно. Тогда зачем очереди? Российский рынок акций подрастает немного, плюс 0,6%. Прямо сейчас 2329 пунктов по индексу Мосбиржи, хотя еще утром было ниже 2300 пунктов. На рубль, зато на торгах на межбанке к доллару укрепляется прямо сейчас на 0,2%. 74,30 стоит американская валюта. Подробнее в нашем эфире. Так, мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Но сильнее всего досталось городу Кушва в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион накануне вечером. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Повреждены 99 частных домов, причем треть из них полностью. Стихия задела и соцобъекты, пострадали школа, детский сад, электросеть. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы. Мы дозвонились в город, и вот что рассказал нам житель Кушвы Михаил.
3: Видели, торнадо прошел, я на 9-м этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
4: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали?
3: Наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное. Отключился свет.
2: Основной удар стихии пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте Кушва онлайн Алексей рассказал Бизнес FM, что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром, были его дети в доме бабушки.
5: Люди остались без крова, грубо говоря.
4: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
5: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, у него снесена крыша и двор полностью унесло.
4: А что с...

0: тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я там вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как в виде грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакую информацию доложить. Поэтому работает только ВК и все.
1: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
0: МТС работает, да. Uh-huh. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
1: Сейчас свет есть везде?
0: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
2: По словам синоптиков, на востоке Свердловской и западе Тюменской области объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей и порывов ветра до 35 метров в секунду. Но откуда взялся такой смерч на границу Урала и Западной Сибири, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: Сейчас на Урале, в том числе в Свердловской области и в Екатеринбурге, циклон имеет множество центров низкого давления, и эта ситуация благоприятна для одного из причин произошедшего торнадо, для сдвига ветра. Помимо всего прочего, в этот циклон втянуты воздушные массы с очень большой разницей температур, так на высоте 850 гектопаскалей, это где-то больше километра. Разница в температурах там на фронте составляет от 10 до 12 градусов. И то вот это на фоне низкого атмосферного давления и линии неустойчивости типа атмосферных фронтов. Энергия неустойчивости атмосферы также была такой, что вызвала появление так называемых суперячеек, то есть это очень мощные грозовые облака, в котором есть вертикальное вращение. Это вращение перерасправило смерчи, что и видели жители Свердловской области. Более того, поскольку многоцентровая эта депрессия, как основной фактор случившегося, куда не покинет в ближайшие пару суток этот регион, то вот точно сегодня модели прогнозируют также в Северо-Свердловской области на наличие вот таких вот торнадо опасных ситуаций. Этот случай будет еще характерен тем, что обычно вот такие смерчи проходят вдали от населенных пунктов, и слава богу, и их можно идентифицировать только по дням спутниковым, то есть после, да, вывалов леса. Здесь же ситуация обратная. Сейчас делаются метеорологами всех стран, в том числе в России, оценки этого смерча по шкале международной Фуджиты. Это будет ЕС-4, так называемый. То есть этот торнадо, следующий ЕС-5, это наиболее максимальный торнадо. А вот у нас здесь, в Екатеринбурге, был ЕС-4. И еще такой момент. Климатологи Института физики атмосферы этот вопрос уже очень давно изучают, порядка 30-40 лет. Выясняется сегодня, что вероятность возникновения вот таких воронок и на европейской территории России, в целом в средней полосе России, пересматривается в сторону увеличения.
2: Алексей Сафонов, Метеовеб. В Челябинской области минувшей ночью ураган сорвал купол с 200-летнего храма в селе Большой Куяш. Из-за шквалистого ветра купол с крестом упал на забор и разбился. Кадры в наших каналах в Телеграм и в Максе. Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали екатеринбургский «Коляда-театр». Они опубликовали в соцсетях открытое письмо на имени губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем МАНУ, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Но поскольку у театра нет учредителя, то юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора организации пытается через суд признать себя учредителем, но пока процесс затянулся. В письме Райкина и труппа «Сатирикона» указали на то, что пьесы Николая Коляды и его театральное наследие стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
4: Цитата. Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Коляды. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет оспорить это наследство. Гибель Коляда театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Коляда театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это корпорация.

0: Потливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение. Но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
1: Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ними дальше, особенно учитывая, что последние 2 года его гастроли в Москве отменялись, они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Зрители театра собирают подписи против ликвидации организации. Сейчас собрано уже больше 2000. Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряде заправок есть очереди. На сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали у водителей обстановку в разных регионах. Продолжит Евгений Перлячук.
2: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
3: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь. Где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
4: Видела, что человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
3: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. У всех канистры лежат теперь.
2: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1,5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
5: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
4: А что с ценами?
5: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках не сетевых. Там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
4: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить?
5: Ну, нет, или... пока нет, не сказалось пока.
2: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
6: Докладывали, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
4: Где самая сложная обстановка?
6: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
4: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
6: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
4: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке?
6: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов. Цен это касается и таксистов. такси и каршеринга, он сейчас в проработке.
2: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Провоз топлива через Крымский мост увеличит до 200 литров на транспорт. Об этом сообщил сегодня советник главы Республики Крым Олег Крючков. Мера эта начнет действовать с сегодняшнего дня.
7: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
8: Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим, 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На Керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
7: История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
9: В мессенджере Макс снова можно получать пуш-уведомления на iOS через веб-версию сервиса. Разработчики также рекомендовали владельцам iPhone, у которых приложение уже установлено, не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках устройства. Подробная инструкция по возвращению уведомлений в канале Business FM в Максе. Беспилотный грузовик Яндекса впервые проехал 700 километров в полностью автономном режиме. Роботрак с прицепом доехал из Москвы в Петербург по трассе М-11 Нева. Водитель-испытатель находился в кабине, но в управление не вмешивался. За всю поездку грузовик сделал одну остановку. По регламенту водитель должен был отдохнуть. Содружество РУС 23 июня проведет сбор заявок на облигации в юанях. Номинал одной облигации – 1000 юаней. Остальные параметры займа пока не раскрываются. Организатором и андеррайтером выступает «Газпромбанк». Техническое размещение запланировано на 26 июня.
7: Отставки и назначения.
9: Вице-президент Google DeepMind Джон Джампер переходит в Anthropic, пишет Рейтер. Джампер – один из основателей системы искусственного интеллекта AlphaFold и лауреат Нобелевской премии по химии 2024 года. На фоне его ухода акции Alphabet 22 июня упали примерно на 6%, а в моменте бумаги теряли до 7%. Председатель одной из компаний «Большой четверки» KPMG Австралия Мартин Шепард и два старших партнера покинут компанию на фоне скандала с аудиторскими данными, пишет Рейтер. Сотрудников KPMG подозревают в использовании конфиденциальной информации клиентов для получения новых аудиторских контрактов. Ранее из-за этого дела уже ушли глава KPMG Австралия и руководитель аудиторского направления. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Тринадцать сорок восемь в Москве. Российский рынок акций ищет оптимизм. Днем отскочил выше 2330 пунктов, хотя внутреннюю сессию открыл в минусе и даже пробивал отметку ниже 2300 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI также впервые за 8 месяцев упал ниже 115 пунктов. Есть ли здесь хоть какие-то надежды у рынка, обсудим с экспертом. Илья Голубов, директор по инвестициям Мукарин Кап, сейчас к нам подключается. Илья, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Ну, какие-то точки поддержки рынок все-таки ищет, похоже, но это, видимо, не разворот все же. Вы как объясняете ситуацию?
10: Пока это точно не разворот. Я бы сказал, что это технический отскок. Вчера был такой прямо бурный день распродаж. И, не знаю, по классике, по учебнику, как раз сегодня вот утром был такой дополнительный пролив. Скорее всего, это закрытие было каких-то маржинальных позиций, причем фиксировались они как в акциях, так и на самом деле на рынке ОФЗ. Ну и после этого такой вот условный технический отскок. Говорить, что что-то конкретно поменялось для российского рынка, наверное, не стоит. Да, есть там перепроданные ОСД, я считаю, исходя из там, той там, дальнейшей, как мы предполагаем, траектории ключевой ставки. Если говорить про рынок акций, то здесь есть, с одной стороны, снижающийся нефть, чуть-чуть вроде слабеет рубль, но пока этого недостаточно, чтобы российскому рынку оказать какую-то поддержку. Ну и там дополнительная история с геополитикой, пока здесь тоже новостей нету, поэтому в принципе вот рынок от 2300 отскочил, но есть вероятность, что попробуют эту историю вниз взять еще раз.
1: То есть тренд все-таки по нисходящей? Вы видите?
10: Пока, ну, скажем так, пока нету предпосылок говорить о том, что он может с чего-то поменяться, да, то есть внешняя конъюнктура, плюс к этому, да, добавляется, надо видеть, что там на международных рынках тоже, в общем-то, мы видели некие распродажи, да, там особенно в техах, например, да, и есть там ястребиная политика, вроде как заявление, да, Феда, поэтому некоторые там проецируют это, что вот долго высокие ставки, ну и в общем, в принципе, зачем же бежать в акции, например, если у вас высокие рублевые ставки.
1: А еще раз, если можно, на рынке гособлигаций российском, что сейчас происходит?
10: Ну, после пятничного заседания ЦБ и жестких комментариев Эльвиры Набиуллиной, мы видели распродажи, они усилились вчера, то есть, видимо, кто-то после там выходных пришел, переосмыслил, закрылся, много продуктов на рынке существует с плечом тройным и так далее, да, то есть вот это все вызвало волну ликвидации. Я считаю, что это уже где-то перепродано, учитывая тот дифференциал ставок, который существует между длинными и короткими. Поэтому, в принципе, если тренд на снижение ключевой ставки, несмотря на там различные жесткие заявления, будет сохраняться, то, в принципе, там текущие уровни выглядят как интересными для покупки. То есть здесь я как раз-таки катастрофической какой-то истории не вижу. То есть, наоборот, возможно, это просто как бы интересный уровень, когда в рынок можно дополнительно войти.
1: А с рублем сейчас что происходит? Вот на Форексе доллар накануне был выше 74 долларов, сейчас еще даже выше пошел, пока мы с вами разговаривали, 74.40. Как видится здесь ситуация? Это уже начался тот самый, который предрекали эксперты, разворот на ослабление, или еще все-таки нет?
10: Ну, мы говорим о том, что когда этот рубль был ближе к 70 за доллар, то это все-таки было уж чересчур дорого. Какое-то ослабление будет, это там, моментально это произойдет, или это мы увидим там через какое-то время, но тем не менее там какие-то среднесрочные, долгосрочные вопросы, это все-таки рубль на то, чтобы он стоил дешевле относительно доллара, относительно юаня, поэтому говорит, что вот прямо вот все развернулось, все пошло, но тем не менее вот среднесрочно он должен быть слабее относительно корзины валют. Влияет, понятно, что у вас нефть снижается, там это то, что был приток дополнительной валюты за там последние 2-3 месяца, тоже люди считают, иссякает, плюс вопросы, да, там, что делать с НПЗ, как все это восстанавливать, поэтому, наверное, да, мы все-таки, может быть, находимся в начале вот этого ослабления рубля.
1: Кстати, нефть все еще ниже 78 долларов за баррель Brent, 77.89 прямо вот в эти секунды. Здесь, видимо, сразу несколько факторов: деэскалация по Ирану, укрепление доллара. И какие здесь прогнозы у вас?
10: В первую очередь, это, разумеется, деэскалация, да, то есть мы видим такие, несмотря на иногда противоречащие друг другу заявления, мы видим, что есть вейвер на иранскую нефть со стороны Америки, да, то есть
1: нефтяной фонтан, как говорит Трамп.
10: Ну, может быть и фонтан, да, но тем не менее, да, это достаточно большой, это порядка 30, возможно, там, миллионов баррелей нефти, да, со стороны Ирана на рынок, да, плюс понятно, что мы видим вот данные, которые приходят, что через Ормузский пролив прошло достаточно большое количество кораблей, то есть это не говорит о том, что в моменте мы вернемся к уровню там 60 долларов за баррель, но то, что вот коридор 70-80, он вполне реален, и переговоры, скорее всего, проходят, ну, скорее, ближе к знаку плюс, чем к знаку минус. Поэтому, разумеется, участники торгов это начинают отыгрывать.
1: И дальше, видимо, будет сползать нефть чуть-чуть пониже.
10: Чуть-чуть пониже, да, есть в любом случае вот этот накопившийся эффект от длительного, скажем так, от длительной засухи, но пока что, вот как я говорю, что если ничего не сорвется, то 70-80 этот наш новый коридор по бренду.
1: Большое вам спасибо за комментарий. Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап», был с нами на прямой связи.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
12: Валюты. Валюты.
11: В 15 веке злотами поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злоты в несколько раз дешевле американской валюты.
12: Валюты. На Бизнес ФМ.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
14: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
13: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успеваю вставить 5 копеек.
14: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть, вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы, как со своим другом.
13: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: «Между делом» на Бизнес ФМ. Все золото мира. Жидким золотом в пищевой промышленности принято называть оливковое масло или мед. Причина в необычайной ценности полезных свойств этих продуктов для человеческого организма. В парфюмерии и косметике под жидким золотом часто подразумевают экстра-высококачественные эфирные масла, такие как масло розы или органовое. А в металлургии и ювелирной промышленности термин «жидкое золото» используется в самом прямом смысле, чтобы обозначить расплавленное состояние драгоценного металла, предназначенного для литья золотых изделий. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. На севере и западе Крыма частично пропало электричество. Света нет в городских округах Евпатории, Саки, Красноперекопска, Джанкой, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах, сообщила компания «Крымэнерго». Электроснабжение планируется восстановить в течение суток. Накануне в организации предупредили о введении графика ограничения потребления электричества по регионам полуострова из-за аварии на объектах электросетевого хозяйства. Налоговые долги россиян и бизнеса достигли к апрелю почти 4 триллионов рублей. Это следует из данных Росстата. Лидером по объему задолженности среди регионов стала Москва с показателем 1,5 триллиона рублей. Опрошенные газеты «Известия» эксперты пояснили, что компаниям все труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. Для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолта. В Европу пришла вторая волна жары. Так, в Испании средняя температура днем достигает 40 градусов и, по прогнозам, может подняться еще выше. На этом фоне в Мадриде закрыли фан-зону для болельщиков Мундиаля. Похожая ситуация во Франции. В Париже отменяют все массовые мероприятия и ограничивают продажу крепкого алкоголя. За 2 дня в стране погибли 18 человек, передает Рейтер. В некоторых районах Италии воздух погревается до 41, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара усилится. Великобритания и Бельгия ожидается до 39 тепла, а в странах корректируют работу железнодорожного транспорта, чтобы избежать технических неисправностей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Между тем, от советника президента Юрия Ушакова прозвучала фраза о готовности России к диалогу с ЕС. Как можно оценить такую риторику? Об этом подробнее через минуту. Должен быть адаптационный период. Конституционный суд вынес важное решение по утилизбору. Суть его в том, что если ставки сбора меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц. Как это решение отразится на текущих аналогичных судебных процессах? Провоз топлива через Крымский мост увеличит, сообщает региональный оперштаб. Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время и на той точке, на которой они остановились. При этом не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его оценке, цитата, «Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа». На цель Запада, по словам Лаврова, под прикрытием требования о переговорах спасти режим Зеленского и законсервировать Украину как плацдарм для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, получить передышку, выиграть время для накачки киевского режима новыми порциями современных вооружений и развертывания на подконтрольной Зеленскому территории оккупационных сил под флагом так называемой коалиции желающих, заключил глава МИДа. По его словам, договоренности Анкориджа фактически не выполняются.
17: Это урегулирование, его параметры были обсуждены, ну и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. Ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось.
1: Сергей Лавров. Цели СВО будут достигнуты, невзирая на ухищрения европейских элит, заявил глава МИДа. По его словам, необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости. Именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство, отметил глава МИДа. Изменилось ли что-то в риторике российских официальных лиц, учитывая фон в последних недель? Мнение политолога Георгия Буфта.
18: Ситуация просто со временем Анкориджа поменялась. Вообще год прошел. Поменялась ситуация и на поле боя с точки зрения способности Украины наносить удары по российским тылам. Россия продолжает теснить ВСУ. В то же время не произошло радикального обрушения фронта. И российской армии не удалось занять ту часть Донбасса, на которую она претендует. В этой связи Трамп, с одной стороны, конечно, отвлекся на Иран. С другой стороны, он увидел, что ВСУ по-прежнему могут продолжать сопротивление, не считать, видимо, нужным в этой ситуации давить на Киев, чтобы он уходил.
19: Ну вот следующая выдержка из заявления его. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились.
18: Ничего не изменилось по этой формулировке, поскольку официально переговорная позиция Москвы не менялась, несмотря на ссылки на некую формулу Анкориджа, в каком формате могут быть возобновлены переговоры, тут трудно понять на самом деле. Украина ставит условия серьезных переговоров прекращения огня, и в этом их поддерживают европейцы. Сначала прекращение огня, а потом переговоры по всем остальным основным вопросам.
19: Заключительная цитата. «Цель Запада под прикрытием требования о переговорах спасении режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление».
18: Из этого заявления следует, что прекращение огня как условие переговоров Москву не устраивает, как минимум.
19: Изменилось ли что-то в риторике, учитывая фон последних недель? Это у нас удары по НПЗ, статичный фронт.
18: Радикально ничего не изменилось. Изменилось только то, что усилился скепсис в отношении так называемой формулы Анкориджа. Но в связи с этим не возникло какой-то принципиально новой переговорной позиции.
1: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает» украинские СМИ. Со ссылкой на источники пишут, что Киев получил от Трампа сигнал действовать против России более смело, но американские источники этого не подтверждают. Также украинский источник заявил, что Зеленский предложил провести в США трехсторонний саммит с участием Трампа и Путина, и Трампу идея пришлась по душе. Однако те же американские источники отмечают, что подобная встреча в ближайшее время маловероятна. Ранее помощник президента Юрий Шаков отметил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом. И также у российской стороны есть понимание о необходимости продолжения контактов с США. Впрочем, даты визита в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока не согласованы. Конституционный суд вынес сегодня важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, то новые правила должны вступить в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Дело компании «Терра Групп», которая пожаловалась в Конституционный суд, подлежит пересмотру. Напомню, она везла технику из Казахстана, и на момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты, в результате вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили около 17,5 миллионов утильсбора. В деле «Терра Групп» сроки как раз были важны. Если исходить из месячного срока, то они бы успели заплатить еще по старой ставке. Но вот что по поводу этого адаптационного периода сказал председатель КС Валерий Зорькин.
20: Федеральному закону надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов о утилизационном сборе с учетом потребностей в обеспечении необходимости и достаточного срока для адаптации плательщика, в частности, для случаев повышения размера данного платежа. Впредь до принятия соответствующего регулирования подлежит применению сроки вступления в силу, установленные статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении актов законодательства о сборах.
1: Статья 5 Налогового кодекса, о которой говорит Зорькин, требует месячного срока на адаптацию. О том, что меняет решение Конституционного суда и для кого, говорит автоюрист Сергей Радько.
21: Данное постановление, фактически, оно ничего не меняет, оно лишь устраняет то непонимание, которое возникло в связи с рассмотрением одного из вопросов. В 2023 году были внесены изменения в порядок расчета утилизационного сбора. В данном случае речь шла о сельхозтехнике. Правительство установило, что расчет утилизбора производится на момент подачи соответствующего документа заявителям. И это постановление вступило в силу через 3 недели после его опубликования. То есть оно было опубликовано 9 июня, а вступило в силу 23-го. А между тем, согласно налоговому кодексу, все нормативные акты, которые устанавливают или изменяют порядок взимания тех или иных сборов, в том числе утилизационного, они вступают в силу не ранее, чем через месяц после опубликования. В данном случае этот срок стал весьма критичным, потому что организация, которая сейчас обращалась в суд, она подала расчет в тот период, когда постановление еще не должно было вступить в силу. А оно вступило в силу, и общество насчитали на примерно 14 миллионов утиля больше, чем они должны были бы заплатить по их расчетам. И поэтому они обратились во все суды им отказали, после чего они пошли в суд конституционный, и он постановил, что действительно постановление правительства должно было вступить в силу через месяц, а не через 3 недели. В этой связи постановление правительства должно быть переделано с учетом выявленного противоречия. Только и всего, то есть никаких иных изменений в расчете сбора, порядке его взимания и так далее не вносится, поэтому еще раз суд подтвердил, что все нормативные акты, которые касаются налогов и сборов, вступают в силу не ранее, чем через 1 месяц после их опубликования в установленном порядке.
1: Сергей Радько, автоюрист. В случае, если бизнес уже оплатил такой повышенный утиль сбора и не обратил внимания, что месячный период на адаптацию еще не прошел, после решения Конституционного суда он, в теории, может обратиться с заявлением в ФДС и потребовать вернуть деньги. Но на самом деле оспорить старые решения таможни о начислении повышенного утиль сбора сейчас вряд ли удастся, считает автоюрист Лев Воропаев.
0: У нас для оспаривания решения таможенного органа предусмотрен срок в 3 месяца. Таким образом, с учетом того, что правовые позиции касались постановления правительства, которое вступило в июле 2023 года, очевидно, 3 месяца истекли. Вновь обратиться с исковым заявлением вряд ли получится. Если только можно попробовать обратиться в таможенный орган, получить письменный отказ от старания какой-либо переписки между предпринимателем, юридическим лицом и таможенным органом не осуществлялось, то, наверное, это возможно, но это чисто теоретически. Когда это реально, да, применить вот это постановление Конституционного суда, когда судебное разбирательство на момент его вынесения, этого постановления Конституционного суда, не окончено, то есть решение суда не вступило в законную силу, тогда, да, возможно применение этого постановления Конституционного суда для оспаривания повышения утилизационного сбора в 2023 году. Также возможно применение этого постановления Конституционного суда, если по каким-то причинам решение суда либо таможенного органа не было исполнено. То есть повышенный утилизационный сбор по каким-то причинам без злоупотребления права, как опять же сам Конституционный суд указывает, не был исполнен. То есть в полном объеме либо частично не был уплачен утилизационный сбор. Тогда тоже возможно обратиться с требованием о приведении в соответствии с правовой позицией Конституционного суда исполнения данного решения. Затребовать деньги обратно, если ты оплатил утилизационный сбор и решение суда вступило в закон силу, и ты не являешься стороной в жалобе, по которому вынесено постановление Конституционного суда, практически нереально.
1: Лев Воропаев, автоюрист. В конце 2023 года Минпромторг пошел навстречу водителям, возившим автомобили из стран ЕС по льготной ставке утильсбора. Всем водителям, кто приобрел автомобиль до определенной даты и успел оплатить повышенный сбор, было позволено вернуть деньги у таможенной службы. X5 предложила ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом. С этой идеей выступила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит Shoppers. Правда, стоит учесть, что для кафе и ресторанов такие льготы действуют при выполнении специфических условий. Выручка должна быть меньше 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, а зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. Рестораторы раньше просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили о том, что нужно ужесточить требования к оборудованию и помещениям магазинов, которые торгуют готовой едой, поскольку магазины фактически оказывают те же услуги, вплоть до организации зон приема пищи, но к ним применяются менее строгие нормы, чем к общепиту.
16: Спорная тема на Business FM.
1: Итак, что говорят эксперты? Вряд ли крупной рознице можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель управляющей сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому ну, их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет. А у них триллионы, а не миллиарды, поэтому тут и говорить не о чем. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду никто не берет, и они всячески ее рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду. Они же делали огромные инвестиции в эти заводы, которые делают готовую еду, и сейчас эти заводы не окупаются. Вот поэтому такая и началась возня.
5: Вы уверены, что они прислушиваются власти вот к этому предложению? Все-таки крупная сеть, может быть,
3: да,
5: там?
3: Да, сомнений нет. Это абсолютно исключено. Слушайте, никто же мне запрещает высказываться. Я тоже просил крупный общепит освободиться от НДС, но его не освободили. 3 раза этот вопрос поднимался, и президент 2 раза давал поручение, и 2 раза Министерство финансов блокировало эту инициативу. Поэтому это исключено категорически, и даже обсуждать нечего.
1: Михаил Гончаров, основатель управляющей сети ресторанов «Теремок». Профильная ассоциация производителей и поставщиков готовой еды отказалась от комментариев по поводу инициативы X5. Но статистика показывает, что продажи готовой еды в России продолжают расти, но уже не такими высокими темпами, как раньше. В прошлом году они выросли на 12% в натуральном выражении. Это почти вдвое ниже показателя 2024 года, когда рост составлял 20%. Такие данные НТЭК приводили в ведомости.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
22: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
23: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Курс истории. Или история курса.
26: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из 3 стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
25: Курс истории или история курса. На Business FM.
27: Казахстан ввел временный запрет на импорт томатов из 3 стран. Запрет на ввоз действует с 22 по 30 июня этого года. Исключение составляет продукция, ввозимая из государств-членов Евразийского экономического союза. Запрет введен для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
1: 25 градусов прямо сейчас в столице, и на сегодня это максимальная температура. Ночью синоптики обещают нам 13 градусов, все это время без дождя. Завтра плюс 22 градуса днем, тоже без осадков, 13 ночью. На вот четверг пойдут дожди, и максимальная температура днем всего плюс 18 градусов. Атмосферный фон в норме все эти дни 745 миллиметров. Четырнадцать 17 в Москве. Зачем аналитики Банка России предупреждают о долгосрочном риске низких цен на российскую нефть? своей недавней аналитической записке Центробанк оценил устойчивую цену Urals в диапазоне 54-72 доллара за баррель и заключил, что опаснее переоценить будущие доходы от нефти, чем недооценить их. В Центробанке отмечают, что это не прогноз нефтяных цен, а оценка устойчивого уровня с учетом долгосрочных изменений мирового спроса и предложения. Записка эта появилась на фоне дискуссии о параметрах бюджетного правила и роли резервов в условиях высокой зависимости бюджета от сырьевых доходов. Комментарий колумниста BFM.ru Семена Новопрусского.
2: Аналитики Банка России на фоне неожиданно резкого решения ЦБ по ключевой ставке опубликовали аналитическую записку с призывом пересмотреть подход к определению долгосрочной цены российской нефти. Записка кажется, с одной стороны, оторванной от текущей реальности, потому что в нынешних условиях скорее вместо ожидания дополнительных доходов от повышения цен на нефть России, возможно, придется нести дополнительные расходы на импорт дизеля и бензина. Тем не менее, это записка посвящена одной из главных тем, которая вообще обеспечивает устойчивое экономическое развитие и стабильность в стране, а именно макроэкономическая стабильность. Аналитики Банка России подчеркивают, что это их авторская записка, не является официальной позицией регулятора, и даже в предисловии говорят, что готовы нести ответственность за ошибки, и сама записка является приглашением к дискуссии. Тем не менее, она полностью совпадает с публичными оценками главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая неоднократно говорила о том, что нужно предельно консервативно подходить к ценам на нефть. Фактически авторы записки призывают сознательно исходить из того, что долгосрочно цена российской нефти может быть низкой. Сейчас правительство обсуждает изменение цены отсечения нефти Urals по бюджетному правилу. Сейчас эта цена составляет 59 долларов за баррель. Правительство пока обсуждает идею сделать ее 50 долларов за баррель. Аналитики ЦБ полагают, что надо исходить из цены в диапазоне 42-48 долларов за баррель. Они используют два подхода. Первый исходит из оценки безубыточности нефтяных проектов для самих нефтедобывающих компаний, а второй исходит из макроэкономической стабильности и бюджетных доходов стран-экспортеров. Аналитики Банка России говорят о том, что если государство будет закладываться на более низкую цену, возможно, усиление климатической повестки, а война на Ближнем Востоке заставляет многие страны отказаться от усиленного развития нефтедобычи в пользу других источников энергии. Так вот, они призывают, исходя из этого, сознательно занижать проектную цену на российскую нефть и резонно пишут, что если вы будете исходить из более низких доходов, а эти доходы окажутся выше, то тогда на самом деле просто больше денег окажется в фонде национального благосостояния. А если цена на нефть будет завышена, то у государства фактически не будет дополнительных доходов, и цена ошибки может оказаться значительно сильнее. Записка особенно важна в свете того, что по-прежнему, несмотря на то, что российское правительство неоднократно говорила об уменьшении зависимости бюджета и экономики от нефтегазовых доходов, эта зависимость остается очень высокой. Одной из двух главных причин такого сильного дефицита бюджета за январь-май 2026 года, а он по официальным данным превысил 6 триллионов рублей, стало падение нефтегазовых доходов год к году на 30%. И они даже на пике войны на Ближнем Востоке все равно отставали от тех, которые были планово заложены в бюджет 2026 года.
1: Колумнист BFM.ru Семен Новопрусский. Полный текст читайте на сайте BFM.ru. Индия удвоила долю российской нефти в импорте из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kepler. Причем в июне Индия обновит рекорд по закупкам российского сырья. Его доля на индийском рынке достигнет 50%. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина, и о том же говорят его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? Как сейчас устроен этот рынок? Об этом Михаил Сафонов подробнее.
4: «Бизнес говорит».
6: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
7: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь в минус.
6: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
8: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
6: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
9: Все уходят в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
6: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
10: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
6: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
25: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 14.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Воронежской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 5 человек в результате ракетного удара. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он назвал вчерашнюю атаку самой тяжелой для региона за последнее время. Ранее сообщалось, что к врачам обратились несколько десятков человек. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. В 10 многоквартирных домах повреждены фасады и остекления, также повреждены 6 домов в частном секторе. Нормы провоза топлива через Крымский мост на один транспорт увеличат в 2 раза со 100 до 200 литров. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, передает региональный оперштаб. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. По словам главы республики Сергея Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России. Волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на экономику страны, но ее макроэкономическая стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о стабильности отечественной экономики на экономических совещаниях, и об этом же ему докладывал премьер Михаил Мишустин. Выпускница первого потока кадровой программы «Время героев» Людмила Емельянова назначена советником вице-губернатора Московской области. В новой должности она будет курировать вопросы социальной политики и здравоохранения. Ключевым направлением ее работы станет развитие взаимодействия между военной и гражданской медициной. Наставником Емельяновой выступил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин делает сейчас ряд заявлений. Говорит, что удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре России имеют цель раскачать российское общество. На всех участках боевого соприкосновения вооруженные силы России поджимают противника. По поводу открытого письма Зеленского Владимир Путин говорит, что оно сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал. Оно не создает предпосылок к переговорам. Оборот сим-карт для интернет-вещей могут ограничить, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. В частности, власти думают сейчас над тем, чтобы исключить передачу по таким симкам голосовой информации, СМС. Оценки экспертов через минуту буквально. По Свердловской области прошел мощный торнадо. Повреждены почти 100 домов, школы, электросети, газовые трубы. 16 человек пострадали. В городе Кушва ввели режим ЧС, а между тем образование смерча прогнозируют сегодня в Тюменской области. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M сим-карт. Как сообщает Коммерсант, решение объясняют борьбой с мошенничеством и спам-звонками. M2M сим-карты составляют примерно 20% от общего числа сим-карт в России и чаще всего оформляются на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами интернета вещей и используются на самом деле повсеместно в датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах и другом оборудовании. оборудовании. Предлагается выделить такие МТМ-симки в отдельную категорию, то есть ввести для пользователей дополнительную идентификацию и убрать еще возможность передачи голосовой информации и СМС, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
12: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самое ходовое — это счетчик, умный счетчик воды, электричества, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую той или иной ресурсоснабжающей организации. Может быть, любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые использовались для устройств МТМ или как принято говорить, для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных устройств. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбауме, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
13: Если такая МТМ-сим-карта вставлена в телефон, то почему они сами операторы уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, и всякие вот массовые обзвоны?
12: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
1: Леонид Коник.

0: слишком популярной даже за границей, считает аналитик ICT Online Андрей Блинов.
1: Устройств, на самом деле, не так много, которые поддерживают eSIM в России. Ну и плюс традиционные сим-карты, они еще долгое время останутся в приоритете. Я бы не сказал, что eSIM — это суперпопулярная какая-то сейчас опция. По-моему, она до сих пор такая достаточно нишевая. Ну, она не так популярна за рубежом. То есть ситуации, при которых российский абонент за рубежом попытался бы зарегистрировать eSIM у, опять же, российского оператора, может быть, действительно, это в каких-то мошеннических схемах и фигурирует такой сценарий, поэтому, может быть, действительно, такая мера будет полезна, потому что действительно, таких ситуаций, в которых российскому пользователю за рубежом потребовалось бы зарегистрировать eSIM, ну, может быть, это связано с тем, что россиянам, которые уехали из страны, нужно связываться с родственниками, у них нет обычной симки, и они таким образом пытаются решить вопрос. Но опять же, ограничения, они создают не только блага, но и какие-то проблемы дополнительные. Любых ограничений касается.
0: Андрей Блинов, ICT Online. Эти меры могут войти в третий пакет антифрод поправок. Впрочем, в Минцифры издание уточнили, что обсуждение еще идет, и детали пока не утверждены.
2: Прямо сейчас.
0: Еще несколько заявлений от президента. Владимир Путин говорит, что западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки в зону СВО. И, по сути, весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Страны на Западе пока не дошли до того, чтобы наносить удары по России со своей территории, так как понимают, что последует ответ Москвы. И Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, говорит президент. К другим темам. Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Вчера пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушево в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на регион накануне вечером. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Повреждены 99 частных домов, причем треть из них полностью. Стихия задела соцобъекты. Пострадали школа, детский сад, а также электросети. Кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы. Но мы дозвонились в город, и вот что рассказал нам житель Кушева Михаил.
3: Видели, торнадо прошел, я на 9 этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
4: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали?
3: Наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное. Отключился свет.
0: Основной удар стихии пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте Кушево Онлайн Алексей рассказал Бизнес ФМ, что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром, были его дети в доме бабушки.
5: Люди остались без крова, грубо говоря.
4: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
5: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, а у него снесена крыша и двор полностью унесло.
4: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
5: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган прошел.
4: А пострадали в основном частные дома?
5: Да, автомобили во дворах. Ну, пострадал этот порткомплекс «Горняк», там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально на вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатало, один лист там на крыше, и все. То есть все обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я сам вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как вы говорите, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакой информации доложить. Поэтому работает только ВК и все.
4: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
5: МТС работает, да. Uh-huh. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
4: Сейчас свет есть везде?
5: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
0: Алексей, житель Кушевы. По словам синоптиков, на востоке Свердловской и

0: В западе Тюменской области объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей и порывов ветра до 35 метров в секунду. Откуда взялся такой смерч на границе Урала и Западной Сибири, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовэп» Алексей Сафонов.
1: Сейчас на Урале, в том числе в Свердловской области и в Екатеринбурге, циклон имеет множество центров низкого давления, и эта ситуация благоприятна для одного из причин произошедшего торнадо, для сдвига ветра. Помимо всего прочего, в этот циклон втянуты воздушные массы с очень разницы температур, так на высоте 850 гектопаскалей, это где-то больше километра. Разница в температурах там на фронте составляет от 10 до 12 градусов. И то вот это на фоне низкого атмосферного давления и линии неустойчивости типа атмосферных фронтов. Энергия неустойчивости атмосферы также была такой, что вызвало появление так называемых суперячеек, то есть это очень мощные грозовые облака, в котором есть вертикальное вращение. Это вращение перерасправило смерчи, что и видели жители Свердловской области. Более того, поскольку многоцентровая эта депрессия, как основной фактор случившегося, куда не покинет в ближайшие пару суток этот регион, то вот точно сегодня модели прогнозируют также в Северо-Свердловской области на наличие вот таких вот торнадо опасных ситуаций. Этот случай будет еще характерен тем, что обычно вот такие смерчи проходят вдали от населенных пунктов, и слава богу, и их можно идентифицировать только по снимкам спутниковым, то есть по следам вывалов леса. Здесь же ситуация обратная. Сейчас делаются метеорологами всех стран, в том числе в России, оценки этого смерча по шкале международной Фудзиты. Это будет ЕФ-4, так называемый. То есть этот торнадо, следующий ЕФ-5, это наиболее максимальный торнадо. А вот у нас здесь, в Екатеринбурге, был ЕФ-4. И еще такой момент. Климатологи Института физики атмосферы этот вопрос уже очень давно изучают, в порядке к 30-40 лет. Выясняется сегодня, что вероятность возникновения вот таких воронок и на европейской территории России, в целом в средней полосе России, пересматривается в сторону увеличения.
0: Алексей Сафонов, Метеовэп. В Челябинской области ураган снес купол с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы. Кадры в наших каналах Телеграм и Макс. Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали екатеринбургский «Калита-театр». Они опубликовали в соцсетях открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия фактически из-за юридических проволочек. Электронная подпись Калиды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована сейчас, и театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Но поскольку у театра нет учредителя, то юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора организации пытается через суд признать себя учредителем. Но пока процесс затянулся. В письме Райкина и труппа «Сатирикона» указали на то, что пьесы Николая Калиды и его театральное наследие стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
2: Цитата. Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Калиды. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет оспорить это наследство. Гибель Каледа театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Каледа театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это кропотливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение, но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
0: Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше, особенно учитывая последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. Они всегда проходили с успехом и кормили потом театр целый год. Но зрители театра собирают уже подписи против ликвидации организации. Сейчас собрано уже больше 2000.
3: Реклама.
4: Барин.
3: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: В мессенджере Max снова можно получать пуш-уведомления на iOS через веб-версию сервиса. Разработчики также рекомендовали владельцам iPhone, у которых приложение уже установлено, не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках устройства. Подробная инструкция по возвращению уведомлений в канале Business FM в Максе. Беспилотный грузовик Яндекса впервые проехал 700 километров в полностью автономном режиме. Роботрак с прицепом доехал из Москвы в Петербург по трассе М-11 Нева. Водитель-испытатель находился в кабине, но в управление не вмешивался. За всю поездку грузовик сделал одну остановку. По регламенту водитель должен был отдохнуть. Содружество РУС 23 июня проведет сбор заявок на облигации в юанях. Номинал одной облигации – 1000 юаней. Остальные параметры займа пока не раскрываются. Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк. Техническое размещение запланировано на 26 июня.
10: Отставки и назначения.
11: Вице-президент Google DeepMind Джон Джампер переходит в Anthropic, пишет Рейтер. Джампер – один из основателей системы искусственного интеллекта AlphaFold и лауреат Нобелевской премии по химии 2024 года. На фоне его ухода акции Alphabet 22 июня упали примерно на 6%, а в моменте бумаги теряли до 7%. Председатель одной из компаний «Большой четверки» KPMG Австралия Мартин Шепард и два старших партнера покинут компанию на фоне скандала с аудиторскими данными, пишет Рейтер. Сотрудников KPMG подозревают в использовании конфиденциальной информации клиентов для получения новых аудиторских контрактов. Ранее из-за этого дела уже ушли глава KPMG Австралия и руководитель аудиторского направления. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «14:47 в Москве. Прямо сейчас о ситуации на рынках. На российском рынке акций передышка в падении индекса Мосбиржи была. Прямо сейчас практически без движения. До этого было снижение даже на 0,2%, 2315 пунктов. А утреннюю сессию бенчмарк открыл в минусе, пробил отметку ниже 2300 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI также впервые за 8 месяцев упал ниже 115 пунктов. Что происходит? И что дальше, обсудим с экспертом. Главный экономист инвестиций Софья Донец сейчас к нам подключается. Софья, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Давайте с нашего рынка и начнем. Какая картина сейчас складывается по индексу Мосбиржи? То туда, то сюда, и в итоге все равно низкие довольно уровни.
12: Ну да, пока все-таки нету повода констатировать завершение в коррекции или поворот на позитив. Конечно, такая степень разноса, она немножечко снижается, тормозит, это нормально на таких уровнях. Но и драйвера позитивного у рынка пока не найдено, поэтому не исключено, что увидим либо болтанку на текущих низких уровнях, либо такие локальные просадки под 2300. Угу. Какое-то время еще, наверное, хватит негативом.
0: А на российском рынке гособлигаций сейчас что происходит? Здесь какие-то надежды есть?
12: Ну, как раз, если рынок акций, он как-то и находился у нас в негативе последние пару месяцев, и для него это как скорее пока выглядит как продолжение тренда, то для российского рынка облигаций и для ОФЗ, для длинных ОФЗ, это, конечно, такая картина разноса. У нас таких ответственных падений давно не было, хотя вот степень коррекции, например, прошлой осенью на фоне новостей про НДС, пересмотр бюджета, жесткой риторики ЦБ, тогда тоже была волна достаточно мощной просадки, но она не такая была ответственная по скорости. Поэтому пока наблюдаем, не исключаем, что тоже, опять же таки, можем увидеть уровни ниже, к сожалению, где-то там еще может подключиться предложение. Все это реакция на жесткую риторику ЦБ, такое переосмысление и плохая геополитика, высокая неопределенность. Все убегают и из риска, и из длины.
0: А куда убегают?
12: Ну, я думаю, что сейчас, как и в любом консервативном повороте, приоритет будет у меньшего риска. Это значит, что если корпоративные облигации, то надежные. У, соответственно, у более короткой дюрации, чтобы снизить чувствительность к ставке. Это тоже скорее про либо короткие корпоративные облигации, либо уже те самые старые, добрые, никуда не девающиеся фонды денежного рынка и короткие депозиты, которые у нас не сходят с уст последние 2-3 года.
0: А что с рублем сейчас происходит? Вот вчера увидели отметку в 74, впервые за долгое время, будем считать, 74,58 прямо сейчас. Доллар продолжает укрепляться к рублю на межбанке. Здесь тренд каков в дальнейшем?
12: Есть, вероятно, за этим движением и локальные факторы. Есть потребности у корпоративных больших клиентов в валюте, в том числе для обслуживания своих обязательств. Это отражается в том числе на ставках по юаневой ликвидности, например, по валютной ликвидности на российском рынке. Да, у нас такие эпизоды подрастания, пусть даже сейчас не сильно большая ставка, но она оторвалась вновь от нуля. Угу. Это всегда отражает потребность какую-то локальную, обычно в ликвидности для выполнения обязательств, но и все-таки не будем списывать со счетов уже реализовавшийся поворот к более низким сырьевым ценам, который будет вероятно проникать в котировки российского рубля в течение следующих 1,5-2 месяцев, пока идет подстройка фактических потоков заработков к этим новым котировкам.
0: Вот какие вы лично значения видите по рублю в ближайшие вот эти 1,5-2 месяца?
12: Если мы берем те уровни, на которых опустилась нефть, это по Brent сейчас 75-80, а мы пока вот с этих уровней не сходим, выше не идем, да, несмотря на всю неопределенность, это соответствует перестановке рубля скорее к границам 77-78 к рубль-доллару, если считать в лоб, то есть при прочих равных. Еще у нас впереди на этой неделе, либо в конце этой недели, либо в начале следующее объявление Центрального банка об изменении параметров операции по зеркалированию ФНБ на второе полугодие, и, собственно, это зеркалирует операция ФНБ за первое полугодие. Пока там с января по май было ноль, июнь еще не завершен, рано делать выводы, но, судя по всему, операции, которые были направлены в сторону продажи валюты, они будут снижаться. Это, соответственно, тоже снизит поддержку рубля с 1 числа, с 1 июля. Но, с другой стороны, другие факторы, которые должны были работать в ослаблении, это снижение ставки, оживление импорта, исходя из последней риторики, как будто бы отодвигаются. Поэтому остаются только вот эти два, собственно, подстройка к более низким сырьевым ценам и к более низким операциям по продажам со стороны ЦБ. Ну вот, поэтому пока вот хотя бы вот эти таргеты 77-78, как очень такие ориентиры, скажем, на август.
0: Хорошо. А вот вы уже коснулись нефти. Можно поподробнее? Все-таки не ждете вы дальнейшего роста, ну а снижение в какую сторону? Потому что все-таки, видимо, переговоры по Ирану проходят успешно, можно так сказать сейчас. По крайней мере, Трамп говорит, вот, что у нас реальный нефтяной фонтан пошел через Ормузский пролив. Как вы считаете, что дальше?
12: Да, там у нас риторика как будто бы каждый день разная, поэтому пока сложно судить. На самом деле вот эти ориентиры в условные там $70-80 долларов за баррель по Brent, они звучали от большинства экспертов до новостей по урегулированию. Это уровни, которые соответствуют такому плавному выходу из дефицита. По-видимому, выход из дефицита нефти он не будет мгновенным. Есть реализовавшееся снижение резервов, которые надо будет пополнить. Но есть вопрос, собственно, как там дальше, вот, собственно, с какой скоростью все пройдет по проливу. Есть некоторые нарушения в производственной инфраструктуре, которые потребуют время на восстановление. Поэтому кажется, что сырьевые цены падать ответственно не собираются и где-то могут вот на, собственно, текущих уровнях заякориться. Сейчас, кажется, на второй полугодие, но рынок будет тестировать. Возможно, восстановление предложения опередит прогнозы. Тогда просадка может двигать нас к уровням, собственно, начала года. Да? Мы помним, какие это были уровни 60-65 по бренд. То есть запас в снижении еще, допустим, $10 для
0: даже чуть больше сейчас, да.
12: Бодрых сценариев, да, бодрых сценариев по предложению он есть. Для нас это было бы не самой хорошей новостью, потому что возвращаться по российской нефти на уровне начала года, честно говоря, некомфортно. Было бы хорошо, если мы все-таки где-то заякорились в течение в районе текущих уровней. Это уровни весьма и весьма комфортные, например, для российского бюджета.
0: Большое спасибо вам за комментарий, Софья Донец, главный экономист инвестиций, была с нами на прямой связи.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM. Все золото мира.
8: Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников.
9: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил об открытой подготовке стран НАТО к войне с Россией, увеличивая расходы на армию и вооружение. Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза используют лживые заявления о российской военной угрозе, заявил президент в ходе встречи в Кремле с выпускниками военных академий и вузов силовых структур. По его словам, страны Запада пока не допускают ударов по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ со стороны Москвы. При этом он отметил, что рейтинг политических сил, которые выступают за военную конфронтацию и усиление агрессии против России, катастрофически снижается. На автозаправках «Лукойла» в Вологодской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Разрешено заправить топливо только в бак автомобиля. 30 литров бензина, 60 литров дизтоплива, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, «Лукойл» ввел ограничения по всей стране. Он заверил, что дефицита бензина в регионе нет. Правительство Литвы, возглавляемое Ингой Ругинени, объявило об отставке, сообщает агентство БНС. Сегодня состоялось последнее заседание 20-го кабинета министров. Постановление министры приняли единогласно. Премьер и правительство были вынуждены подать в отставку в связи с перезагрузкой правящей коалиции после того, как социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией «Заря» над Неманом, обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия «Демократы во имя Литвы». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились. При этом не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. А договоренности Анкориджа, по его словам, фактически не выполняются. О чем свидетельствует риторика российских официальных лиц, учитывая фон последних недель? Мнение политолога Георгия Буфта. Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Насколько ощутимо изменит ситуацию это решение? X5 предложила ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом. А рестораторы раньше просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, что нужно ужесточить требования к оборудованию и помещениям магазинов, которые торгуют готовой едой. Кому навстречу могут пойти регулирующие органы и как это отразится на потребителях? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились. При этом не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его оценке, цитата, «Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. А цель Запада, по словам Лаврова, под прикрытием требования переговоров спасти режим Зеленского и законсервировать Украину как площадку для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, получить передышку, выиграть время для накачки киевского режима новыми порциями современных вооружений и развертывания на подконтрольной Зеленскому территории оккупационных сил под флагом так называемой коалиции желающих, заключил глава МИДа. По его словам, договоренности Анкориджа фактически не выполняются.
16: Это урегулирование, его параметры были обсуждены, ну и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. Ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось.
15: Цели СВО будут достигнуты, невзирая на ухищрения европейских элит, заявил Сергей Лавров. По его словам, необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости. И именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство, отметил глава МИДа. Изменилось ли что-то в риторике российских официальных лиц, учитывая фон последних недель, мнение политолога Георгия Бофта?
17: Ситуация просто со временем порядка поменялась. Вообще год прошел. Поменялась ситуация и на поле боя с точки зрения способности Украины наносить удары по российским тылам. Россия продолжает теснить ВСУ. В то же время не произошло радикального обрушения фронта. И российской армии не удалось занять ту часть Донбасса, на которую она претендует. В этой связи Трамп, с одной стороны, конечно, отвлекся на Иран. С другой стороны, он увидел, что ВСУ по-прежнему могут продолжать сопротивление, не считать, видимо, нужно в этой ситуации давить на Киев, чтобы он уходил.
18: Ну вот следующая выдержка из заявления его. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились.
17: Ничего не изменилось, судя по этой формулировке, поскольку официально переговорная позиция Москвы не менялась. Несмотря на ссылки на некую формулу Анкориджа, в каком формате могут быть возобновлены переговоры, тут трудно понять на самом деле. Украина ставит условия серьезных переговоров прекращения огня, и в этом их поддерживают европейцы. Сначала прекращение огня, а потом переговоры по всем остальным основным вопросам.
18: Заключительная цитата. «Цель Запада под прикрытием требования о переговорах спасения режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление».
17: Из этого заявления следует, что прекращение огня как условие переговоров Москву не устраивает, как минимум.
18: Изменилось ли что-то в риторике, учитывая фон последних недель? Это у нас удары по НПЗ, статичный фронт.
17: Радикально ничего не изменилось. Изменилось только то, что усилился скепсис в отношении так называемой формулы Анкориджа. Но в связи с этим не возникло какой-то принципиально новой переговорной позиции.
15: Политолог Георгий Бофт. Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Киев получил от Трампа сигнал действовать против России более смело, но американские источники этого не подтверждают. Также украинский источник заявил, что Зеленский предложил провести в США трехсторонний саммит с участием Трампа и Путина, и Трампу идея пришлась по душе. Однако те же американские источники отмечают, что подобная встреча в ближайшее время маловероятна. Ранее помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Также у российской страны есть понимание о необходимости продолжения контактов с США. А, впрочем, дата визита в России спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока не согласованы. Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Дело компании Terra Group, которая пожаловалась в Конституционный суд, подлежит пересмотру. Напомню, она ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили около 17,5 миллионов утильсбора. В деле Terra Group сроки как раз были важны. Если исходить из месячного срока, они бы успели заплатить по старой ставке. Вот что по поводу этого адаптационного периода сказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
19: Федеральному закону надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов о утилизационном сборе с учетом потребностей в обеспечении необходимости и достаточного срока для адаптации плательщика, в частности, для случаев повышения размера данного платежа. Впредь до принятия соответствующего регулирования подлежит применению сроки вступления в силу, установленные статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении актов законодательства о сборах.
15: Валерий Зорькин. Статья 5 Налогового кодекса, о которой говорит Зорькин, требует месячного срока на адаптацию. О том, что меняет решение Конституционного суда и для кого, говорит автоюрист Сергей Радько.
20: Данное постановление фактически оно ничего не меняет, оно лишь устраняет то непонимание, которое возникло в связи с рассмотрением одного из вопросов. В 23-м году были внесены изменения в порядок расчета утилизационного сбора. В данном случае речь шла о сельхозтехнике. Правительство установило, что расчет утилизбора производится на момент подачи соответствующего документа заявителям. И это постановление вступило в силу через 3 недели после его опубликования. То есть оно было опубликовано 9 июня, а вступило в силу 23-го. А между тем, согласно налоговому кодексу, все нормативные акты, которые устанавливают или изменяют порядок взимания тех или иных сборов, в том числе утилизационного, они вступают в силу не ранее, чем через месяц после опубликования. В данном случае этот срок стал весьма критичным, потому что организация, которая сейчас обращалась в суд, она подала расчет в тот период, когда постановление еще не должно было вступить в силу. А оно вступило в силу, и общество насчитали на примерно 14 миллионов утиля больше, чем они должны были бы заплатить по их расчетам. И поэтому они обратились во все суды им отказали, после чего они пошли в суд конституционный, и он постановил, что действительно постановление правительства должно было вступить в силу через месяц, а не через 3 недели. В этой связи постановление правительства должно быть переделано с учетом выявленного противоречия. Только и всего, то есть никаких иных изменений в расчете сбора, порядке его взимания и так далее не вносится, поэтому еще раз суд подтвердил, что все нормативные акты, которые касаются налогов и сборов, вступают в силу не ранее, чем через 1 месяц после их опубликования в установленном порядке.
15: Автоюрист Сергей Радько: в случае, если бизнес уже оплатил такой повышенный утильсбор и не обратил внимания, что месячный период на адаптацию еще не прошел, после решения Конституционного суда он в теории сможет обратиться с заявлением ФТС и потребовать вернуть деньги. На самом деле, оспорить старое решение таможни о начислении повышенного утильсбора сейчас вряд ли удастся, считает автоюрист Лев Воропаев.
21: У нас для оспаривания решения таможенного органа предусмотрен срок в 3 месяца. Таким образом, с учетом того, что правовые позиции касались постановления правительства, которое вступило в июле 2023 года, очевидно, 3 месяца истекли. Вновь обратиться с исковым заявлением вряд ли получится. Если только можно попробовать обратиться в таможенный орган, получить письменный отказ о стирании какой-либо переписки между предпринимателем, юридическим лицом и таможенным органом не осуществлялось, то, наверное, это возможно, но это чисто теоретически. Когда это реально, да, применить вот это постановление Конституционного суда, когда судебное разбирательство на момент его вынесения, этого постановления Конституционного суда, не окончено, то есть решение суда не вступило в законную силу, тогда, да, возможно применение этого постановления Конституционного суда для оспаривания повышения утилизационного сбора в 2023 году. Также возможно применение этого постановления Конституционного суда, если по каким-то причинам решение суда либо таможенного органа не было исполнено. То есть повышенный утилизационный сбор по каким-то причинам без злоупотребления права, как опять же сам Конституционный суд указывает, не был исполнен. То есть в полном объеме либо частично не был уплачен утилизационный сбор. Тогда тоже возможно обратиться с требованием о приведении в соответствии с правовой позицией Конституционного суда исполнения данного решения. Затребовать деньги обратно, если ты оплатил утилизационный сбор и решение суда вступило в закон силу, и ты не являешься стороной в жалобе, по которому вынесено постановление Конституционного суда, практически нереально.
15: Автоюрист Лев Воропаев. А в конце 23-го Минпромторг пошел навстречу водителям, ввозившим автомобили из стран ЕС по льготной ставке утильсбора. А всем водителям, кто приобрел автомобиль до определенной даты и успел оплатить повышенный сбор, было позволено вернуть деньги у таможенной службы. Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изивиза» София Дефосе Аксютина.
22: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
23: Как можно объяснить список?

0: и помогать ей с продлением действия водительских удостоверений.
1: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
0: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
2: София Дефасе Аксютина. Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будет организовывать через центр Консул Прайм и представительство Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать будут МИД и Россотрудничество.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса достигли к апрелю почти 4 триллионов рублей, следует из данных Росстата. Лидером по объему задолженности среди регионов стала Москва с показателем 1,5 триллиона рублей. Опрошенные газеты «Известия» и «Эксперты» пояснили, что компаниям все труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. Для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. С начала года существенно выросло число ликвидаций компаний, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. В январе-мае было закрыто 1037 таких предприятий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли ведомости, подсчитав данные на основе Spark, Росстата и других источников. Одновременно сократилось число новых регистраций. В публикации говорится, что основное финансирование исследований и разработок сосредоточено в госсекторе и оборонной сфере, в то время как независимые малые и средние компании сталкиваются с последствиями высокой ключевой ставки и роста НДС. Почте России дадут возможность привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для работы с корреспонденцией. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект. Инициатива входит в комплекс мер по поддержке федерального почтового оператора. Документ также разрешает Почте России доставлять квитанции на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в личный кабинет на госуслугах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 24. Сегодня осадков не ожидается. Ночью похолодает до 14 градусов. На завтра синоптики также осадков не передают. Переменная облачность и до 22 тепла. В Москве. ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионов, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах, от нефтебаз до АЗС, особенно в период посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельские хозяйства? И есть ли трудности в покупке топлива, говорит сопредседатель общественного движения Федеральный сельсовет Василий Мельниченко.
5: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. По сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить, потому что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводство.

0: производящие вот эти заводы, понизить цену для крестьян, не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И Евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самое. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте, скажу.
1: Сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее, до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
2: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
3: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
2: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ПАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Гендиректор сельхозпредприятия Петраковское в Новосибирской области Игорь Петрин. Накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил ведомствам разработать план для поддержания его устойчивости. ФАС, в свою очередь, должна внести непрерывный мониторинг цен и при необходимости оперативно реагировать. В тот же день антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров, заподозрив их в сговоре на бирже для регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам. Также служба направила запросы о ценах в «Нефтьмагистраль» и сеть «Трасса». Компании должны отчитаться до 26 июня. X5 предложила ввести льготы по НДС для производителей готовой еды. Как минимум, наравне с общепитом. С этой идеей выступила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит Shoppers. А правда, стоит учесть, что для кафе и ресторанов такие льготы действуют при выполнении специфических условий. Выручка должна быть меньше 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, а зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А рестораторы раньше просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, что нужно ужесточить требования к оборудованию и помещениям магазинов, которые торгуют готовой едой, поскольку магазины фактически оказывают те же услуги, вплоть до организации зон прием пищи, но к ним применяются менее строгие нормы, чем к общепиту.
4: Спорная тема на Бизнес FM.
1: Вряд ли крупной рознице можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель управляющей сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
5: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет. А у них триллионы, а не миллиарды, поэтому тут и говорить не о чем. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду никто не берет, и они всячески ее рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
6: Вы уверены, что не прислушиваются власти вот к этому предложению? Все-таки крупная сеть, может быть,
5: там? Да, сомнений нет. Это абсолютно исключено. Слушайте, никто же не запрещает высказываться. Я тоже просил крупный общепит освободить от НДС, но его не освободили. 3 раза этот вопрос поднимался, и президент 2 раза давал поручение, и 2 раза Министерство финансов блокировало эту инициативу. Поэтому это исключено категорически, и даже обсуждать нечего.
1: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров по профильной ассоциации производителей и поставщиков готовой еды отказался от комментариев по поводу инициативы X5. Также не стали комментировать и в ассоциации компаний розничной торговли. Об идее ввести льготы для готовой еды наравне с общепитом говорит фудтех-предприниматель, руководитель фудтех-клуба «Сколково», основатель проекта «Ешь, беги, живи» Дмитрий Пронин.
7: Где федеральные сети продуктового ритейла и такие агрегаторы, как Яндекс, либо Озон, которые являются одними из основных игроков рынка готовой еды сегодня? И где общепит, кафе и рестораны? И не секрет, что ритейл со своей готовой едой уже лет 10 как отъедает и будет дальше отъедать долю рынка у кафе и ресторанов. Понятно, что общепиту при этом непросто, хотя сейчас в наше время вообще никому не просто. Но важный аспект, важный момент, что ритейл – это не сфера услуг. У ритейла основная экономическая операция – это купли-продажа товара. А у общепита основная операция другая. Это оказание услуги как раз по приготовлению пищи, по ее потреблению. То есть это разные вещи. Для общепита, когда предоставлена такая льгота, то это действительно борьба за выживание. Банальная борьба за выживание. Ну окей, появится эта льгота дополнительная. Но важно-то другое, что локомотив готовой еды, этот растущий рынок и позиции, и занимаемую долю рынка крупными игроками, федеральными сетями, агрегаторами, этот локомотив готовой еды уже не остановить. Поэтому предпринимать из сферы общепита, сферы услуг, из кафе, из ресторанов, нечего плакать. Единственное, что можно делать, это и реализовывать иные бизнес-модели и находить как раз, где профит в новой сфере может быть, либо в новом продукте.
1: Руководитель фудтех-клуба «Сколково» Дмитрий Пронин. Статистика показывает, что продажи готовой еды в России продолжают расти, но уже не такими высокими темпами, как раньше. В прошлом году они выросли на 12%. В натуральном выражении это почти вдвое ниже показателя 2024 года, когда рост составлял 20%. Такие данные НТЕХ приводит в ведомости.
4: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
8: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что может быть он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в них сыграл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте – это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Виллановы. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
4: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Открытое письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок для переговоров с Россией, заявил Владимир Путин. Такие обращения, по его словам, сводятся к созданию конфликтного потенциала. Он напомнил, что Киев регулярно заявляет о желании провести переговоры, но при этом совершает атаки, например, по Старобельску. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий. Он принял предложение президента Владимира Путина стать его советником. Об этом Гаглоев заявил в обращении к гражданам. Путин уже подписал указ о его назначении. В Подмосковье сегодня проходит предвыборный съезд ЛДПР. На нем будут сформированы итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы и предвыборная программа партии. По данным газеты «Ведомости», в общую федеральную часть списка ЛДПР, скорее всего, попадут 10 человек. Среди основных кандидатов – лидер партии и глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, первый зам руководителя центрального аппарата и депутат Мосгордумы Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой, бизнесмен и депутат Ульяновского ЗАГС-собрания Виктор Бут и другие. Выборы депутатов Госдумы в России пройдут 20 сентября. Минтранс предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год. Кроме того, такие проверки предложено проводить во всех авиакомпаниях, имеющих сертификат эксплуатанта для выполнения коммерческих перевозок пассажиров. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Он вынесен на общественное обсуждение. По действующим правилам плановые проверки проводятся только в авиакомпаниях с высокой категорией риска, то есть в крупных, и с периодичностью 1 раз в 2 года. По мнению авторов инициативы, отсутствие регулярных выездных проверок привело к ряду происшествий с участием авиатехники региональных перевозчиков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M-сим-карта. В частности, предлагается выделить M2M-симки в отдельную категорию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Зачем это нужно и как это оценивают участники рынка? Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушево в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Как жители и власти справляются с последствиями разгула стихии? Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали екатеринбургский Коляда-театр. Они обратились к властям региона в открытом письме и просят сохранить театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M-сим-карт. Как сообщает «Коммерсант», это решение объясняют борьбой с мошенничеством и спам-звонками. M2M-сим-карты составляют примерно 20% от общего числа сим-карт в России и чаще всего оформляются на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами интернет-вещей и используются на самом деле повсеместно. В датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах и другом оборудовании. Предлагается выделить M2M-симки в отдельную категорию, ввести для их пользователей дополнительную идентификацию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самое ходовое это счетчик, умный счетчик, воды, электричество, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую к той или иной ресурсоснабжающей организации. Может быть, любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые используют для устройства M2M или как-то принято говорить, для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных устроить. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
3: Если такая МТМ-сим-карта вставлена в телефон, то почему они сами операторы уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, и всякие вот массовые обзвоны?
10: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
1: Гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник. С учетом широкого применения МТМ-симок, регулирование этого рынка действительно может сделать их распространение более прозрачным как у частных лиц, так и у корпоративных, считают эксперты. Запрет голосовых и СМС-сообщений оставит только прямые назначения устройством и может снизить количество спам-обзвонов с помощью этих симок. А кроме того, обсуждается запрет регистрации eSIM из-за границы. Из-за этого подключение новый номер удаленно во время поездки или тем, кто живет за рубежом, может стать сложнее.

0: которые уехали из страны, нужно связываться с родственниками, у них нет обычной симки, и они таким образом пытаются решить вопрос. Но опять же, ограничения они создают не только блага, но и какие-то проблемы дополнительные. Любых ограничений касается.
1: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Эти меры могут войти в третий пакет антифрод-поправок. Впрочем, в Минцифры издания уточнили, что обсуждение еще идет, и детали пока не утверждены. Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушва. В 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила, его население порядка 26 тысяч человек. Гроза с градом и шквалистым ветром обрушились на регион накануне вечером, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Повреждены 99 частных домов, причем треть из них полностью. Стихия задела и соцобъекты, пострадали школа, детский сад, а также электросети. А кроме того, в частном секторе пострадали газовые трубы. Мы дозвонились в город, и вот что рассказал житель Кушвы Михаил.
2: Видели, торнадо прошел, я на 9-м этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
3: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали? Ну,
2: наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное. Отключился свет.
1: Житель Кушвы Михаил. Основной удар пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте «Кушва онлайн» Алексей рассказал «Бизнес-ФМ», что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром, были его дети в доме бабушки.
4: Люди остались без крова, грубо говоря.
3: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
4: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, у него снесена крыша и двор полностью унесло.
3: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
4: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган прошел.
3: А пострадали в основном частные дома?
4: Да, автомобили во дворах. Пострадал этот порткомплекс «Горняк», там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально на вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатало, один лист там на крыше, и все. То есть все обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я там вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как вы говорите, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакой информации выложить. Поэтому работает только ВК и все.
3: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
4: МТС работает, да. Uh-huh. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мачих работал.
3: Сейчас свет есть везде?
4: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
1: Администратор паблика ВКонтакте «Кушва онлайн» Алексей. По словам синоптиков, на востоке Свердловской и западе Тюменской области объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей и порывов ветра до 35 метров в секунду. Откуда взялся такой смерч на границе Урала и Западной Сибири, говорит обозреватель погоды проекта «Метеоуэб» Алексей Сафонов.
5: Сейчас на Урале, в том числе в Свердловской области и в Екатеринбурге, циклон имеет множество центров низкого давления, и эта ситуация благоприятна для одного из причин произошедшего торнадо, для сдвига ветра. Помимо всего прочего, в этот циклон втянуты воздушные массы с очень разницы температур, так на высоте 850 гектопаскалей, это где-то больше километра. Разница в температурах там на фронте составляет от 10 до 12 градусов. И то вот это на фоне низкого атмосферного давления и линии неустойчивости типа атмосферных фронтов. Энергия неустойчивости атмосферы также была такой, что вызвало появление так называемых суперячеек, то есть это очень мощные грозовые облака, в котором есть вертикальное вращение. Это вращение перерасправило их смерчи, что и видели жители Свердловской области. Более того, поскольку многоцентровая эта депрессия, как основной фактор случившегося, куда не покинет в ближайшие пару суток этот регион, то вот точно сегодня модели прогнозируют также в Северо-Свердловской области на наличие вот таких вот торнадо,

0: опасных ситуаций. Этот случай будет еще характерен тем, что обычно вот такие смерчи проходят вдали от населенных пунктов, и слава богу. И их можно идентифицировать только по снимкам спутниковым, то есть после вывалов леса. Здесь же ситуация обратная. Сейчас делаются метеорологами всех стран, в том числе в России, оценки этого смерча по шкале международной Фудзиты. Это будет ЕС-4, так называемый. То есть этот торнадо, следующий ЕС-5, это наиболее максимальный торнадо. А вот у нас здесь, в Екатеринбурге, был ЕС-4. И еще такой момент. Климатологи Института физики атмосферы этот вопрос уже очень давно изучают, в порядка 30-40 лет. Выясняется сегодня, что вероятность возникновения вот таких воронок и на европейской территории России, в целом в средней полосе России, пересматривается в сторону увеличения.
1: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. В Челябинской области ураган снес купол с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы. Кадры в наших каналах в Телеграм и Макс. Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали екатеринбургский Коляда-театр. Они опубликовали в соцсетях открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем, оно заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. А поскольку у театра нет учредителя, юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора организации пытается через суд признать себя учредителем, но пока процесс затянулся. В письме Райкин и труппа «Сатирикона» указали на то, что пьесы Николая Коляды и его театральные наследия стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
2: Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Коляды. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет оспорить это наследство. Гибель Коляда-театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Коляда-театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это кропотливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение, но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
1: Фанаты театра беспокоятся, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что последние два года его гастроли в Москве отменялись, и они всегда проходили с успехом, и потом кормили театр целый год. Зрители театра собирают подписи против ликвидации организации. Сейчас собрано уже больше 2000.
3: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Деньги. Российские монеты начала 90-х годов уже сегодня могут принести неплохую прибыль. Так, монеты номиналом 10 и 20 рублей московской чеканки нумизматы оценивают в 1,5 и 5 тысяч рублей соответственно. Аналоги, изготовленные в северной столице, будут стоить от 8 до 20 тысяч. А вот советские монеты начала 90-х спросом не пользуются. Коллекционеров интересуют лишь 10-рублевые монеты 91-го и 92-го годов, за которые можно выручить не больше 5 тысяч рублей.
6: История денег на Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
7: Мечел выходит на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Аккредитацию уже получили ключевые металлургические и угольные предприятия компании. Среди них Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты, Ишсталь, Уральская кузница, а также угольные Южный Кузбасс и Якутуголь. В компании пояснили, что эта часть бытовой стратегии, биржевая площадка, станет дополнительным каналом продаж и позволит расширить круг покупателей. В дальнейшем планируется увеличить и номенклатуру продукции, ориентируясь на спрос.
8: Отчеты и планы.
7: Точкабанк запустил публичную программу поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждение находки. Максимальная выплата составит до 450 тысяч рублей. В область тестирования входят основные цифровые ресурсы компании, сайт Точкабанка, медиа для бизнеса «Справочная», магазин для предпринимателей «Универмаг», а также технические сервисы банка. Винлаб открыл в Москве магазин с ИИ «Сомелье». Он помогает выбрать вино по вкусу под конкретное блюдо или в подарок. Общение происходит через цифровую панель. Модель разработана специально для Винлаба и знает весь актуальный ассортимент. Еще одна новинка – робот-промоутер, который передвигается по залу и рекламирует безалкогольные напитки. Похожие эксперименты с электронными «Сомелье» уже проводили «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и «Лента». А маркетплейс «Вино.ру» запустил чат-бота с ИИ «Сомелье». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Таблетки не помогут. Эксперты предупреждают россиян, не стоит покупать специальные средства, якобы превращающие топливо АИ-92 в АИ-95 и улучшающие качество бензина. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
9: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев. Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, а АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, почитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сары Окерен, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано: «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
10: «Дети минут, никогда не поймут, круговоротом часов».
1: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. А в тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполнила песню группа «Юпитер». Но записи исполнения самого Цоя до этого времени не было. Тексты песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
11: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика «Кино» Густава Гурьянова, который сказал, что жена Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И цитирую дословно: «Куда вы будете эту песню исполнять, тебя Витя и так все ненавидят».
12: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
11: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
12: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить.
11: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в этом году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
1: Гендиректор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнителей песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов групп «Кино».
3: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
13: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 штрафа или год тюрьмы грозит в американском штате Оклахома любому, кто по ошибке возьмет чужие очки. По местному закону, не принадлежащие человеку так называемые вспомогательные приборы, включая очки или слуховой аппарат, нельзя трогать без уважительной причины или без разрешения владельца. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
15: Wildberries для бизнеса. Компании и предприниматели, как и обычные потребители, могут делать покупки на маркетплейсе. B2B-платформа Wildberries помогает закрывать текущие потребности бизнеса, к примеру, в офисных и расходных материалах, товарах для индустрии гостеприимства, клининга и других отраслей. Кроме того, там можно приобрести различные оборудования, материалы, комплектующие и даже наладить оптовые поставки товаров для последующей реализации. Что интересно, многие селлеры сами регулярно покупают что-то нужное им на маркетплейсе. Своим опытом использования платформы Wildberries для бизнеса делится Дмитрий Сиротин, коммерческий директор компании-дистрибьютора товаров для бритья брендов Top Tech и Top Beauty Paris.
16: Для нас Marketplace Wildberries является ключевой площадкой, на которой мы развиваем продажи. У нас также в операционной деятельности появляется необходимость покупки товаров для того, чтобы обеспечить наш офис, наших сотрудников. На спрос пришло предложение. Мы увидели, что компания Wildberries запустила новую площадку, где мы можем закрыть эти потребности. Нам были необходимы товары именно компьютерную периферию. Мы могли очень быстро заказать. Очень удобная кнопка переключения с аккаунтов, с кабинетов, что, кстати, очень порадовало. Быстро зарегистрировались, заказали и получили товар. Собственно, пользуемся и по сей день. Фишка в том, что как раз именно бесшовно, да, мы переключились, зарегистрировались и сейчас можем видеть площадку, видеть весь спектр товаров, выбирать лучшие предложения по характеристикам, по цене. Это сильно упрощает жизнь офиса. Впечатление, я бы сказал, максимально положительное, потому что раньше, чтобы произвести простые закупки, нужно было изучать рынок, проводить переписки. Здесь эта необходимость отпадает.
15: B2B-модель Wildberries адаптирована под реальные потребности компании. Например, они могут оплачивать покупки с расчетного счета, автоматически получать документы для бухгалтерии и налоговой службы. Последнее необходимо для корректного учета НДС. Документооборот интегрирован в платформу и позволяет существенно сократить ручные процессы, которые традиционно сопровождают корпоративные закупки.
14: Полезное решение на Бизнес FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии будет возложено на председателя правительства Марата Камболова. Об этом сообщил глава республики Алан Гаглоев. Ранее сегодня он объявил о своей отставке и переходе на должность советника президента России. Путин уже подписал указ о его назначении. Выборы президента Южной Осетии, согласно Конституции республики, должны состояться не позднее 90 дней со дня отставки президента. Этот день выпадает на 21 сентября. Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России. Волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на экономику страны, но ее макроэкономическая стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о стабильности отечественной экономики на экономических совещаниях, и об этом же ему докладывал премьер Михаил Мишустин. Московская сеть АЗС «Нефтемагистраль» резко снизила цены на топливо после запроса Федеральной антимонопольной службы. Об этом говорится в телеграм-канале компании. На прошлой неделе 92-й и 95-й бензин на АЗС-сети подорожал более чем на 13 рублей за литр, дизтопливо более чем на 11 рублей. ФАС потребовал от компании предоставить до 26 июня информацию о средневзвешенных ценах на бензины и дизельное топливо, объемы их реализации, данные о рентабельности продаж и экономической обоснование изменения стоимости топлива. Российская армия переходит на использование роботов, искусственного интеллекта и систем управления нового поколения, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. При этом он подчеркнул, что ключевым элементом эффективности войск остается человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Страны, помогающие Украине запускать беспилотники по России, не до конца оценивают возможные последствия. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Владимир Путин. Подробнее о заявлениях президента буквально через минуту. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились. При этом не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. О чем свидетельствует риторика российских официальных лиц? ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба вела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западный федеральный округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. А что об этом думают сами аграрии? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Страны, помогающие Украине запускать беспилотники по России, не до конца оценивают возможные последствия. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Владимир Путин во время беседы с выпускниками военных вузов. Удары беспилотников ВСУ, по его мнению, направлены на то, чтобы раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. Вот фрагмент заявления президента.
18: Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Но я думаю, так и будет выстроиться в конце концов. Ну, они пока все-таки не дошли, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого.
1: Также Путин выразил уверенность, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет, цитата, куда нужно. Россия, по его оценке, поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Сейчас российские войска практически забирают Константиновку. Недавнее письмо Зеленского, по словам Путина, не создает предпосылок к переговорам. Заявление президента о действиях европейских стран и о последствиях атак украинских беспилотников оценивает профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Путин очень часто подчеркивает, что российская армия наступает на всех участках фронта, и тем самым он пытается показать, что мы постепенно приближаемся к военному решению украинского вопроса. При этом Путин все время подчеркивает готовность к переговорам, но Украина резко активизировала дроновые атаки по российской территории, что вызывает уже в российском обществе вопрос относительно того, как, собственно, российское государство должно на это реагировать. Есть позиция агрессивных патриотов, если можно так назвать, которые требуют немедленно атаки уже не по пресловутым центрам принятия решений в Киеве, а непосредственно по западным странам. Тем более, что Минобороны, как мы помним, еще в апреле публиковала список заводов, где в Европе производятся дроны для Украины. И вот Путин, на мой взгляд, сейчас пытается сказать следующее, что Запад же напрямую нас атаковать не решается, поэтому, возможно, и нам не стоит превентивно бить по европейской территории. То есть он не спешит с жесткими ударами по непосредственно европейской территории и пытается объяснить тем, что пока Европа боится какие-то
9: какие-то черты перейти, возможно, значит, и мы пока можем воздержаться от того, чтобы бить по их территории.
2: К следующему, да, заявлению про то, что ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре в попытке общество раскачать.
9: Вот, собственно, об этом Путин опять и говорит, что мы же наступаем, а они ищут какие-то альтернативные ходы, и вот нашли их в массовых атаках на российскую территорию и попытка повлиять уже на российское общество, чтобы создать запрос к власти. Из слов Путина складывается ощущение, что российская власть пока предлагает какую-то старую схему, что давайте мы на фронте будем наступать и постепенно решать военным способом те задачи, которые перед нами стоят. Но получается, что при таком подходе дроновые атаки, ну, являются таким временным явлением, которое нужно перетерпеть, пока мы, собственно, окончательно не освободим, скажем, территорию Донецкой области.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились. А при этом не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине, заявил ранее глава российского МИДа Сергей Лавров. По его оценке, цитата, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. А цель Запада, по словам Лаврова, под прикрытием требования о переговорах спасти режим Зеленского и законсервировать Украину как плацдарм для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, получить передышку, выиграть время для накачки киевского режима новыми порциями современного вооружения и развертывания на подконтрольной Зеленскому территории оккупационных сил под флагом так называемой коалиции желающих, заключил глава МИДа. По его словам, договоренности Анкориджа фактически не выполняются.
20: Это урегулирование, его параметры были обсуждены, ну и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. Ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось.
1: Цели СВО будут достигнуты, невзирая на ухищрения европейских элит, заявил Сергей Лавров. А по его словам, необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости, и именно в таком статусе России и все остальные признали украинское государство, отметил глава МИДа. Изменилось ли что-то в риторике российских официальных лиц, учитывая фон последних недель? Мнение политолога Георгия Бофта.
21: Ситуация просто со времени Анкориджа поменялась. Почти год прошел. Поменялась ситуация и на поле боя с точки зрения способности Украины наносить удары по российским тылам. Россия продолжает теснить ВСУ. В то же время не произошло радикального обрушения фронта. И российской армии не удалось занять ту часть Донбасса, на которую она претендует. В этой связи Трамп, с одной стороны, конечно, отвлекся на Иран. С другой стороны, он увидел, что ВСУ по-прежнему могут продолжать сопротивление, не считая, видимо, нужным в этой ситуации давить на Киев, чтобы он уходил.
2: Ну вот следующая выдержка из заявления его. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились.
21: Ничего не изменилось по этой формулировке, поскольку официально переговорная позиция Москвы не менялась. Несмотря на ссылки на некую формулу Анкориджа, в каком формате могут быть возобновлены переговоры, тут трудно понять на самом деле. Украина ставит условия серьезных переговоров прекращения огня, и в этом их поддерживают европейцы. Сначала прекращение огня, а потом переговоры. А по всем остальным основным вопросам. Прекращение огня как условие переговоров Москву не устраивает, как минимум.
2: Изменилось ли что-то в риторике, учитывая фон последних недель? Это у нас удары по НПЗ, статичный фронт.
21: Радикально ничего не изменилось. Изменилось только то, что усилился скепсис в отношении так называемой формулы Анкориджа.
1: Политолог Георгий Бофт Телеграм-канал «Болт» знает. Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Зеленский получил от Трампа сигнал действовать против России более смело, но американские источники не подтверждают, что президент США одобрил усиление ударов по России. ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаза до АЗС, особенно в периоды посевной уборки. С такими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозхозяйства. И есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения Федеральный сельсовет Василий Мельниченко.
0: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна у нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
1: Сопредседатель общественного движения Федеральный сельсовет Василий Мельниченко. Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее, до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия Петраковское в Новосибирской области Игорь Петрин.
5: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас, в данный момент, топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
22: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
5: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ФАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Гендиректор сельхозпредприятия Петраковского в Новосибирской области Игорь Петрин. Накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил ведомствам разработать план для поддержания его устойчивости. ФАС, в свою очередь, должна вести непрерывный мониторинг цен и при необходимости оперативно реагировать.
23: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса достигли к апрелю почти 4 триллионов рублей, следует из данных Росстата. Лидером по объему задолженности среди регионов стала Москва с показателем 1,5 триллиона рублей. Опрошенные газеты «Известия» и «Эксперты» пояснили, что компаниям все труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. Для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. С начала года существенно выросло число ликвидаций компаний, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. В январе-мае было закрыто 1037 таких предприятий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли ведомости, подсчитав данные на основе Спарк, Росстата и других источников. Одновременно сократилось число новых регистраций. В публикации говорится, что основное финансирование исследований и разработок сосредоточено в госсекторе и оборонной сфере, в то время как независимые малые и средние компании сталкиваются с последствиями высокой ключевой ставки и роста НДС. Почте России дадут возможность привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для работы с корреспонденцией. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект. Инициатива входит в комплекс мер по поддержке федерального почтового оператора. Документ также разрешает Почте России доставлять квитанции на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в личный кабинет на госуслугах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 24 градуса. В ближайшее время осадков не ожидается. Ночью похолодает до 14. А на среду синоптики обещают также без осадков погоду, переменной облачности до 22 тепла. Шестнадцать в Москве. Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должно быть адаптационное время. Если ставки меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официального опубликования. Дело компании «Терра Групп», которая пожаловалась в Конституционный суд, подлежит пересмотру. Напомню, она ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов рублей компания предъявила около 17,5 миллионов утильсбора. В деле «Терра Групп» сроки как раз были важны. Если исходить из месячного срока, они бы успели заплатить по старой ставке. Вот что по поводу этого адаптационного периода сказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
7: Федеральному закону надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов о утилизационном сборе с учетом потребностей в обеспечении необходимости и достаточного срока для адаптации плательщика, в частности, для случаев повышения размера данного платежа. Впредь до принятия соответствующего регулирования подлежит применению сроки вступления в силу, установленные статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении актов законодательства о сборах.
1: Статья 5 Налогового кодекса, о которой говорит Зорькин, требует месячного срока на адаптацию. О том, что меняет решение Конституционного суда и для кого, говорит автоюрист Сергей Радько.
8: Данное постановление, фактически оно ничего не меняет, оно лишь устраняет то непонимание, которое возникло в связи с рассмотрением одного из вопросов. В 2023 году были внесены изменения в порядок расчета утилизационного сбора. В данном случае речь шла о сельхозтехнике. Правительство установило, что расчет утилизбора производится на момент подачи соответствующего документа заявителям. И это постановление вступило в силу через 3 недели после его опубликования. То есть оно было опубликовано 9 июня, а вступило в силу 23-го. А между тем, согласно налоговому кодексу, все
3: нормативные акты, которые устанавливают или изменяют порядок взимания тех или иных сборов, в том числе утилизационного, они вступают в силу не ранее, чем через месяц после опубликования. В данном случае этот срок стал весьма критичным, потому что организация, которая сейчас обращалась в суд, она подала расчет в тот период, когда постановление еще не должно было вступить в силу. А оно вступило в силу, и общество насчитали на примерно 14 миллионов утиля больше, чем они должны были бы заплатить по их расчетам. И поэтому они обратились во все суды им отказали, после чего они пошли в суд конституционный, и он постановил, что действительно постановление правительства должно было вступить в силу через месяц, а не через 3 недели. В этой связи постановление правительства должно быть переделано с учетом выявленного противоречия. Только и всего, то есть никаких иных изменений в расчете сбора, порядке его взимания и так далее не вносится, поэтому еще раз суд подтвердил, что все нормативные акты, которые касаются налогов и сборов, вступают в силу не ранее, чем через 1 месяц после их опубликования в установленном порядке.
1: Автоюрист Сергей Радько. В случае, если бизнес уже оплатил такой повышенный утильсбор и не обратил внимания на месячный период, на адаптацию еще не прошел, а после решения Конституционного суда, он в теории сможет обратиться с заявлением ФТС и потребовать вернуть деньги. Но на самом деле оспорить старое решение таможни о начислении повышенного утильсбора сейчас вряд ли удастся, считает автоюрист Лев Воропаев.
10: У нас для оспаривания решения таможенного органа предусмотрен срок в 3 месяца. Таким образом, с учетом того, что правовые позиции касались постановления правительства, которое вступило в июле 2023 года, очевидно, 3 месяца истекли. Вновь обратиться с исковым заявлением вряд ли получится. Если только можно попробовать обратиться в таможенный орган, получить письменный отказ о стирании какой-либо переписки между предпринимателем, юридическим лицом и таможенным органом не осуществлялось, то, наверное, это возможно, но это чисто теоретически. Когда это реально, да, применить вот это постановление Конституционного суда? Когда судебное разбирательство на момент его вынесения, этого постановления Конституционного суда, не окончено, то есть решение суда не вступило в законную силу, тогда, да, возможно применение этого постановления Конституционного суда для оспаривания повышения утилизационного сбора в 2023 году. Также возможно применение этого постановления Конституционного суда, если по каким-то причинам решение суда либо таможенного органа не было исполнено. То есть повышенный утилизационный сбор по каким-то причинам без злоупотребления права, как опять же сам Конституционный суд указывает, не был исполнен. То есть в полном объеме либо частично не был уплачен утилизационный сбор. Тогда тоже возможно обратиться с требованием о приведении в соответствии с правовой позицией Конституционного суда исполнения данного решения. Затребовать деньги обратно, если ты оплатил утилизационный сбор и решение суда вступило в закон силу, и ты не являешься стороной в жалобе, по которому вынесено постановление Конституционного суда, практически нереально.
1: Лев Воропаев, автоюрист. В конце 2023 года Минпромторг пошел навстречу водителям, ввозившим автомобили из стран ЕС по льготной ставке утильсбора. А всем водителям, кто приобрел автомобиль до определенной даты и успел оплатить повышенный сбор, было позволено вернуть деньги у таможенной службы. Зачем аналитики Банка России предупреждают о долгосрочном риске низких цен на российскую нефть? В своей недавней аналитической записке Центробанк оценил устойчивую цену Юрлса в диапазоне 54-72 долларов за баррель и заключил, что опаснее переоценивает будущие доходы от нефти, чем недооценивать их. В Центробанке отмечают, что это не прогноз нефтяных цен, а оценка устойчивого уровня с учетом долгосрочных изменений мирового спроса и предложения. Записка появилась на фоне дискуссии о параметрах бюджетного правила и роли резервов в условиях высокой зависимости бюджета от сырьевых доходов. Комментарий колумниста БФМ.ру Семена Новопрудского.
11: Аналитики Банка России на фоне неожиданно резкого решения ЦБ по ключевой ставке опубликовали аналитическую записку с призывом пересмотреть подход к определению долгосрочной цены российской нефти. Записка кажется, с одной стороны, оторванной от текущей реальности, потому что в нынешних условиях скорее вместо ожидания дополнительных доходов от повышения цен на нефть России, возможно, придется нести дополнительные расходы на импорт дизеля и бензина. Тем не менее, это записка посвящена одной из главных тем, которая вообще обеспечивает устойчивое экономическое развитие и стабильность в стране, а именно макроэкономической стабильности. Аналитики Банка России подчеркивают, что это их авторская записка, не является официальной позицией регулятора, и даже в предисловии говорят, что готовы нести ответственность за ошибки, и сама записка является приглашением к дискуссии. Тем не менее, она полностью совпадает с публичными оценками главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая неоднократно говорила о том, что нужно предельно консервативно подходить к ценам на нефть. Фактически, авторы записки призывают сознательно исходить из того, что долгосрочно цена российской нефти может быть низкой. Сейчас правительство обсуждает изменение цены отсечения нефти Urals по бюджетному правилу. Сейчас эта цена составляет $59 за баррель. Правительство пока обсуждает идею сделать ее $50 за баррель. Аналитики ЦБ полагают, что надо исходить из цены в диапазоне $42-$48 за баррель. Они используют два подхода. Первый исходит из оценки безубыточности нефтяных проектов для самих нефтедобывающих компаний, а второй исходит из макроэкономической стабильности и бюджетных доходов стран-экспортеров. Аналитики Банка России говорят о том, что если государство будет закладываться на более низкую цену, возможно, усиление климатической повестки, а война на Ближнем Востоке заставляет многие страны отказаться от усиленного развития нефтедобычи в пользу других источников энергии. Так вот, они призывают, исходя из этого, сознательно занижать проектную цену на российскую нефть и резонно пишут, что если вы будете исходить из более низких доходов, а эти доходы окажутся выше, то тогда на самом деле просто больше денег окажется в фонде национального благосостояния. А если цена на нефть будет завышена, то у государства фактически не будет дополнительных доходов, и цена ошибки может оказаться значительно сильнее. Записка особенно важна в свете того, что по-прежнему, несмотря на то, что российское правительство неоднократно говорило об уменьшении зависимости бюджета и экономики от нефтегазовых доходов, эта зависимость остается очень высокой. Одной из двух главных причин такого сильного дефицита бюджета за январь-май 2026 года, а он по официальным данным превысил 6 триллионов рублей, стало падение нефтегазовых доходов год к году на 30%. И они даже на пике войны на Ближнем Востоке все равно отставали от тех, которые были планово заложены в бюджет 2026 года.
1: Колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский. Полный текст читайте на сайте БФМ.ру.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу, и что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции – и жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство, тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней – почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 16.
17: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общий федеральный список партии на предстоящих выборах в Госдуму. В первую тройку также включены участники СВО Алексей Верещагин и первый зам руководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева. Решение объявлено на предвыборном съезде ЛДПР в Подмосковье. В федеральную часть списка вошли 10 кандидатов, пишет газета «Ведомости». В общую федеральную часть списка также вошли зам руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой, депутат ЗАГС Собрания Ульяновской области Виктор Бут, председатель движения «Блок Жириновского» Александр Курдюмов, участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, чрезвычайный полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Комитет Госдумы рекомендовал назначить экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Об этом сообщил газете «Ведомости» первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. 13 мая президент Владимир Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев. Нормы провоза топлива через Крымский мост на один транспорт увеличат вдвое, со 100 до 200 литров. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. По словам главы республики Сергея Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. Прощание с поэтом и композитором Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Христа Спасителя. Начало в 10:30, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Даты и место похорон пока не определены. Ножкин умер 22 июня в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M-SIM-карт. В частности, предлагается выделить M2M-SIM-кам отдельную категорию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Зачем это нужно и как это оценивают участники рынка? Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушва в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Как жители и власти справляются с последствиями разгула стихии? Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали Екатеринбургский Коляда-театр. Они обратились к властям региона в открытом письме и просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M-SIM-карт. Как сообщает «Коммерсант», это решение объясняют борьбой с мошенничеством и спам-звонками. M2M-SIM-карты составляют примерно 20% от общего числа SIM-карт в России и чаще всего оформляются на юрлиц. Они нужны для передачи данных между устройствами интернета вещей и используются на самом деле повсеместно в датчиках, терминалах, счетчиках, банкоматах, логистических системах и другом оборудовании. Предполагается выделить M2M-SIM-кам отдельную категорию, ввести для их использования дополнительную идентификацию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
12: Для сотовых операторов это будет дополнительная головная боль, потому что им придется неким образом отдельно учитывать и отдельным образом обслуживать те сим-карты, которые выданы не для голосовой связи в смартфоне, а для использования исключительно в каком-то устройстве. Устройств таких миллион, самое ходовое — это счетчик, умный счетчик воды, электричества, чего угодно, который без проводов передает данные напрямую той или иной ресурсоснабжающей организации. Может быть, любая задвижка на газопроводе, много-много чего. Сим-карты, которые использовали для устройства M2M или как-то принято говорить, для устройств интернета вещей, были теми же самыми сим-картами, которые можно установить в смартфон и, например, совершить голосовые звонки или спам-обзвон. Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого в его богатом коттедже было очень много разных умных устройств. В частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-карт, наверное, по сим-карт поможет и абонентам.
22: Если такая МТМ-сим-карта вставлена в телефон, то почему они сами операторы уже сейчас не блокируют такие подключения, в первую очередь, и всякие вот массовые обзвоны?
12: Хороший вопрос. Рискну предположить, что операторы живут от трафика, будь то трафик голосовой или трафик передачи данных, поэтому оператору, в принципе, выгодно, чтобы по любой имитированной им сим-карте шел трафик.
1: Гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник. С учетом широкого применения МТМ-симок, регулирование этого рынка действительно может сделать их распространение более прозрачным как у частных лиц, так и у корпоративных, считают эксперты. Запрет голосовых и СМС-сообщений ставит только прямое назначение устройством и может снизить количество спам-обзвонов с помощью этих симок. А кроме того, обсуждается запрет регистрации eSIM из-за границы. Из-за этого подключить новый номер удаленно во время поездки или тем, кто живет за рубежом, может стать сложнее. Впрочем, сама опция виртуальной сим-карты остается нишевой и не слишком популярной даже за границей, считает аналитик ICT-онлайн.ру Андрей Блинов.
6: Устройств, на самом деле, не так много, которые поддерживают eSIM в России. Ну и плюс традиционные сим-карты, они еще долгое время останутся в приоритете. Я бы не сказал, что eSIM — это суперпопулярная какая-то сейчас опция. По-моему, она до сих пор такая достаточно нишевая.

0: родственниками, у них нет обычной симки, и они таким образом пытаются решить вопрос. Но опять же, ограничения они создают не только блага, но и какие-то проблемы дополнительные. Любых ограничений касается.
1: Андрей Блинов, аналитик ICTonline.ru.
2: Прямо сейчас.
1: Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Вот некоторые заявления. Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам. И киевский режим теряет одну территорию за другой. А Россия по разным каналам прямо говорят, что Киев ударами хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон, заявил Владимир Путин. Также он заявил, что... Купирование угроз от Киева, безусловно, за Минобороны, но и правительство должно принять меры. А к остальным заявлениям Путина вернемся в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Мощный торнадо прошел по Свердловской области. Пострадали 16 человек, повреждены почти 100 домов. Сильнее всего досталось городу Кушево в 50 километрах к северо-западу от Нижнего Тагила. Его население порядка 26 тысяч человек. Мы дозвонились в город, вот что рассказал житель Кушево Михаил.
3: Видели, торнадо прошел, я на 9-м этаже, нас не зацепило, но тополя поломало, машины поломало, улица там 9 января погубила почти всю улицу, все крыши были снесены, заборы, все тополя высокие, которые были, почти все переломало, всю улицу.
4: Ну вот 16 пострадавших, вообще очень страшно было, что наблюдали?
3: Наблюдали просто сильный ветер шквалистый, с дождем, с градом, просто все небо было темное. Отключился свет.
1: Житель Кушева Михаил. Основной удар пришелся на частный сектор. Администратор паблика ВКонтакте Кушева онлайн Алексей рассказал Бизнес ФМ, что буквально в том районе, но на соседней улице с эпицентром, были его дети в доме бабушки.
5: Люди остались без крова, грубо говоря.
4: Сообщают СМИ о 16 пострадавших. Это на людей деревья попадали или как-то доски?
5: Скорее всего, нет, в домах своих были. Представляете, стоит дом, у него снесена крыша и двор полностью унесло.
4: А что со всеми инфраструктурными объектами? Я так понимаю, у вас завод есть какой-то, да?
5: КЗПВ точно тоже вставал. Он как раз в эпицентре, улица рядом с заводом прям, где сам ураган прошел.
4: А пострадали в основном частные дома?
5: Да, автомобили во дворах. Ну, пострадал этот спорткомплекс «Горняк», там пострадал. У нас дети были как раз в это время, дедушки, бабушки, они вот буквально... Вторая параллельная улица от этого, где торнадо прошел. У них там, говорит, чуть-чуть только вот крышу задело, рулон закатал один лист там на крыше, и все. То есть обошлось как-то. А знакомая как раз была в эпицентре урагана, по улице, по которой прошел. То есть она, ее дом и тетин дом. Вот у тетина дома крышу и двор унесло, а их дом целый стоит. А я там вчера на машине оказался, ну, не в эпицентре, но где-то с краю этого урагана. Я попал под град, под этот, как вы говорите, грецкий орех. Несколько вмятин на крыше машины есть. Бетонные столбы прямо на моих глазах просто лежал вот бетонный столб. Продолжалось недолго. Сейчас просто смотрю, у нас тоже проблемы с интернетом, мы ничего не можем, никакой информации выложить. Поэтому работает только ВК и все.
4: И связь у вас, я так понимаю, сейчас МТС работает?
5: МТС работает, да. Ночью пропадал точно интернет. То есть не работал мегафон, связь. Мотив работал.
4: Сейчас свет есть везде?
5: Ну, не знаю, везде нет. По крайней мере, в городе точно есть.
1: Администратор паблика Кушва онлайн Алексей. По словам синоптиков, на востоке Свердловской и западе Тюменской областей объявлен максимальный уровень опасности из-за вероятности новых смерчей и порывов ветра до 35 метров в секунду. Откуда взялся такой смерч на границе Урала и Западной Сибири, говорит обозреватель погоды проекта «Метеоуэб» Алексей Сафонов.
6: Сейчас на Урале, в том числе в Свердловской области и в Екатеринбурге, циклон имеет множество центров низкого давления, и эта ситуация благоприятна для одного из причин произошедшего торнадо, для сдвига ветра. Помимо всего прочего, в этот циклон втянуты воздушные массы с очень... разница температур, так на высоте 850 гектопаскалей, это где-то больше километра. Разница в температурах там на фронте составляет от 10 до 12 градусов. И то вот это на фоне низкого атмосферного давления и линии неустойчивости типа атмосферных фронтов. Энергия неустойчивости атмосферы также была такой, что вызвала появление так называемых суперячеек, то есть это очень мощные грозовые облака, в котором есть вертикальное вращение. Это вращение перерасправило смерчи, что и видели жители Свердловской области. Более того, поскольку многоцентровая эта депрессия, как основной фактор случившегося, куда ни покинет в ближайшие пару суток,

0: так этот регион, то вот точно сегодня модели прогнозируют также в Северо-Свердловской области на наличие вот таких вот торнадо опасных ситуаций. Этот случай будет еще характерен тем, что обычно вот такие смерчи проходят вдали от населенных пунктов, и слава богу, и их можно идентифицировать только по снимкам спутниковым, то есть по следам вывалов леса. Здесь же ситуация обратная. Сейчас делаются метеорологами всех стран, в том числе в России, оценки этого смерча по шкале международной Фуджиты. Это будет ЕС-4, так называемый. То есть этот торнадо, следующий ЕС-5, это наиболее максимальный торнадо. А вот у нас здесь, в Екатеринбурге, был ЕС-4. И еще такой момент. Климатологи Института физики атмосферы этот вопрос уже очень давно изучают, порядка 30-40 лет. Выясняется сегодня, что вероятность возникновения вот таких воронок и на европейской территории России, в целом в средней полосе России, пересматривается в сторону увеличения.
1: Обозреватель погоды проекта «Метеоэп» Алексей Сафонов. В Челябинской области ураган снес купол с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы. Кадры в наших телеграм-каналах и в канале «Макс». Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали Екатеринбургский Каледа-театр. Они опубликовали в соцсетях открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Электронная подпись Каледы, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах, а поскольку у театра нет учредителя, юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора организации пытается через суд признать себя учредителем, но пока процесс затягивается. В письме Райкин и труппа «Сатирикона» указали на то, что пьесы Николая Каледы и его театральное наследие стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
2: Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Каледы. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет оспорить это наследство. Гибель Каледа-театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Каледа-театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это кропотливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение, но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
1: Зрители театра собирают подписи против ликвидации организации. Сейчас собрано уже больше 2000.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 25 июня в прокате фильм «Марк глазами Софии». Оскароносный режиссер София Коппола впервые обращается к документалистике, создавая личный и нестандартный портрет легендарного дизайнера Марка Джейкобса. Это не классическая биография, а тонкий фильм-эссе о дружбе, моде и вдохновении, раскрывающий мир Марка, когда вокруг нет подиума и вспышек камер. «Марк глазами Софии» в кино с 25 июня. 18+. Знай меру. Гран – древняя мера массы, равная одному ячменному зерну. Аптекарский гран составляет 62 миллиграмма, тройский – чуть больше. В США и Великобритании тройский гран используют для измерения массы пуль и пороховых зарядов, а также стрел для луков. В ювелирном деле применяют гран, равный четверти карата, то есть 50 миллиграммам. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Мечел выходит на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Аккредитацию уже получили ключевые металлургические и угольные предприятия компании. Среди них Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты, Ишсталь, Уральская кузница, а также угольные Южный Кузбасс и Якутуголь. В компании пояснили, что это часть бытовой стратегии. Биржевая площадка станет дополнительным каналом продаж и позволит расширить круг покупателей. В дальнейшем планируется увеличить и номенклатуру продукции, ориентируясь на спрос.
3: Отчеты и планы.
4: Точкабанк запустил публичную программу поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждение находки. Максимальная выплата составит до 450 тысяч рублей. В область тестирования входят основные цифровые ресурсы компании, сайт Точкабанка, медиа для бизнеса «Справочная», магазин для предпринимателей «Универмаг», а также технические сервисы банка. Винлаб открыл в Москве магазин с ИИ «Сомелье». Он помогает выбрать вино по вкусу под конкретное блюдо или в подарок. Общение происходит через цифровую панель. Модель разработана специально для Винлаба и знает весь актуальный ассортимент. Еще одна новинка – робот-промоутер, который передвигается по залу и рекламирует безалкогольные напитки. Похожие эксперименты с электронными «Сомелье» уже проводили «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и «Лента». А маркетплейс «Вино.ру» запустил чат-бота с ИИ «Сомелье». Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
5: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
6: Как можно объяснить список стран?
5: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
6: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
5: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
6: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
5: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
1: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Изи Виза. Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будет организовывать через центры «Консул Прайм» и представительство Россотрудничества по принципу «одного окна». А координировать проект будут МИД и Россотрудничество. X5 предложила ввести льготу по НДС для производителей готовой еды. Как минимум наравне с общепитом. С этой идеей выступила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводят Shoppers. Правда, стоит учесть, что для кафе и ресторанов такие льготы действуют при выполнении специфических условий. Выручка должна быть меньше 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, а зарплата не ниже средней по отрасли в регионе. А рестораторы раньше просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. смысле. Они говорили, что нужно ужесточить требования к оборудованию и помещениям магазинов, которые торгуют готовой едой, поскольку магазины фактически оказывают те же услуги, вплоть до организации зон приема пищи, но к ним применяются менее строгие нормы, чем к общепиту.
3: Спорная тема на Бизнес ФМ.
7: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет. А у них триллионы, а не миллиарды, поэтому тут и говорить не о чем. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду никто не берет, и они всячески ее рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
8: Вы уверены, что они прислушиваются власти вот к этому предложению? Все-таки крупная сеть, может быть,
7: да,
8: там?
7: Да, сомнений нет. Это абсолютно исключено. Слушайте, никто же мне запрещает высказываться. Я тоже просил крупный общепит освободиться от НДС, но его не освободили. 3 раза этот вопрос поднимался, и президент 2 раза давал поручение, и 2 раза Министерство финансов блокировало эту инициативу. Поэтому это исключено категорически, и даже обсуждать нечего.
1: Михаил Гончаров, он делился своим мнением, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок». Профильная ассоциация производителей и поставщиков готовой еды отказалась от комментариев по поводу инициативы X5. Также не стали комментировать и в ассоциации компании розничной торговли. А об идее ввести льготы для готовой еды наравне с общепитом говорит фудтех-предприниматель, руководитель фудтех-клуба «Сколково», основатель проекта «Ешь, беги, живи» Дмитрий Пронин.
9: Где федеральные сети продуктового ритейла и такие агрегаторы, как Яндекс, либо Озон, которые являются одними из основных игроков рынка готовой еды сегодня? И где общепит, кафе и рестораны? И не секрет, что ритейл со своей готовой едой уже лет 10 как отъедает и будет дальше отъедать долю рынка у кафе и ресторанов. Понятно, что общепиту при этом непросто, хотя сейчас в наше время вообще никому не просто. Но важный аспект, важный момент, что ритейл – это не сфера услуг. У ритейла основная экономическая операция – это купля-продажа товара. А у общепита основная операция другая. Это оказание услуги как раз по приготовлению пищи, по ее потреблению. То есть это разные вещи. Для общепита, когда предоставлена такая льгота, то это действительно борьба за выживание. Банально борьба за выживание. Ну окей, появится эта льгота дополнительная. Но важно-то другое, что локомотив готовой еды, этот растущий рынок и позиции, и занимаемую долю рынка крупными игроками, федеральными сетями, агрегаторами, этот локомотив готовой еды уже не остановить. Поэтому предпринимать из сферы общепита, сферы услуг, из кафе, из ресторанов, нечего плакать. Единственное, что можно делать, это реализовывать иные бизнес-модели и находить как раз, где профит в новой сфере может быть, либо в новом продукте.
1: Дмитрий Пронин, основатель проекта «Ешь, беги, живи». Статистика показывает, что продажи готовой еды в России продолжают расти, но уже не такими высокими темпами, как раньше. В прошлом году они выросли на 12% в натуральном выражении. Это почти вдвое ниже показателя 2024 года, когда рост составлял 20%. Такие данные НТЭХа приводили в ведомости. Таблетки не помогут. Эксперты предупреждают россиян, не стоит покупать специальные средства, якобы превращающие топливо АИ-92 и АИ-95 в улучшающее качество бензина. А на то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
10: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей. АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, почитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 30 июня и 5 июля. Театр «Практика». Спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой». Поставлен по двум пьесам Дмитрия Данилова про абсурд повседневности. В участковом отделении разбирают ваш внутренний мир, а курьеры задают вопросы, от которых становится не по себе. Две сцены, два сюжета и зритель, который начинает узнавать себя в этой парадоксальной реальности. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 91-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Наизусть. Вольтер. Что такое оптимизм? Это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Суд в Москве арестовал бывшего гендиректора Аэрофлота Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Комментариев суда и следствия пока нет. Полубояринов занимал пост гендиректора Аэрофлота с 20 по 22 годы. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009-2019 годах. Комитет Госдумы рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Об этом сообщил газете «Ведомости» первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Гладков возглавлял Белгородскую область с 2020 года. 13 мая президент Владимир Путин принял его отставку с формулировкой «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев. Пост чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии с 2022 года занимал Михаил Шургалин. Заемщики смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей без необходимости доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с 1 сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Для рождения первого ребенка сохраняются прежние условия с подтверждением ухудшения финансового положения. Московская сеть АЗС «Нефтьмагистраль» резко снизила цены на топливо после запроса Федеральной антимонопольной службы. Об этом говорится в телеграм-канале компании. На прошлой неделе 92-й и 95-й бензин на АЗС сети подорожал более чем на 13 рублей за литр, дизтопливо более чем на 11. ФАС потребовал от компании предоставить до 26 июня информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, объемы их реализации, данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование изменения стоимости топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Страны, помогающие Украине запускать беспилотники по России, не до конца оценивают возможные последствия. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Владимир Путин. Подробнее о заявлениях президента буквально через минуту. ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой надзор уже получили 11 управлений. А что об этом думают сами аграрии? Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц. Насколько ощутимы изменения и как это воспринимают участники рынка? Страны, помогающие Украине запускать беспилотники по России, не до конца оценивают возможные последствия. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Владимир Путин во время беседы с выпускниками военных вузов. Удары беспилотников ВСУ, по его мнению, направлены на то, чтобы раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. Вот фрагмент заявления президента.
12: Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Но я думаю, так и будет выстроиться в конце концов. Ну, они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого.
1: Также Путин выразил уверенность, что в ходе боевых действий на Украине России придет, цитата, куда нужно. Россия, по его оценке, поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Сейчас российские войска практически забирают Константиновку. Недавнее письмо Зеленского, по словам Путина, не создает предпосылок к переговорам. Заявление президента о действиях европейских стран и о последствиях атак украинских беспилотников оценивает профессор финансового университета Константин Симонов.
13: Путин очень часто подчеркивает, что российская армия наступает на всех участках фронта, и тем самым он пытается показать, что мы постепенно приближаемся к военному решению украинского вопроса. При этом Путин все время подчеркивает готовность к переговорам, но Украина резко активизировала дроновые атаки по российской территории, что вызывает уже в российском обществе вопрос относительно того, как, собственно, российское государство должно на это реагировать. Есть позиция агрессивных патриотов, если можно так назвать, которые требуют немедленно атаки уже не по пресловутым центрам принятия решений в Киеве, а непосредственно по западным странам. Тем более, что Минобороны, как мы помним, еще в апреле публиковала список заводов, где в Европе производятся дроны для Украины. И вот Путин, на мой взгляд, сейчас пытается сказать следующее, что Запад же напрямую нас атаковать не решается, поэтому, возможно, и нам не стоит превентивно бить по европейской территории. То есть он не спешит с жесткими ударами по непосредственно европейской территории и пытается объяснить тем, что пока Европа боится какие-то какие-то черты перейти, возможно, значит и мы пока можем воздержаться от того, чтобы бить по их территории.
14: К следующему, да, заявлению про то, что ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре в попытке общество раскачать.
13: Вот, собственно, об этом Путин опять и говорит, что мы же наступаем, а они ищут какие-то альтернативные ходы, и вот нашли их в массовых атаках на российскую территорию и попытка повлиять уже на российское общество, чтобы создать запрос к власти. Из слов Путина складывается ощущение, что российская власть пока предлагает какую-то старую схему, что давайте мы на фронте будем наступать и постепенно решать военным способом те задачи, которые перед нами стоят. Но получается, что при таком подходе дроновые атаки, ну, являются таким временным явлением, которое нужно перетерпеть, пока мы, собственно, окончательно не освободим, скажем, территорию Донецкой области.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились. При этом не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине, заявил ранее глава российского МИДа Сергей Лавров. Цель Запада, по словам Лаврова, под прикрытием требования о переговорах спасти режим Зеленского и законсервировать Украину как плацдарм для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, получить передышку, выиграть время для накачки киевского режима новыми порциями современных вооружений. Цели СВО будут достигнуты, невзирая на ухищрения европейских элит, добавил Сергей Лавров. По его словам, необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах – от нефтебаз до АЗС, особенно в период посевной и уборки. А с какими проблемами сталкиваются фермеры и сельскохозяйственные и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
15: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. По сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже четвертый или пятый год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле, ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить, потому что конкурентность стала очень серьезная, военные заводы, все людей набирают, школы беспилотников набирают людей, и боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества, мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть, я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
1: Василий Мельниченко, сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее, до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
16: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас, в данный момент, топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
14: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
16: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе, но по предположениям ВАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, как бы, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил ведомствам разработать план для поддержания его устойчивости. ФАС, в свою очередь, должна ввести непрерывный мониторинг цен и при необходимости оперативно реагировать. Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид по Индии Евгений Маджумдар.
17: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, вот, Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше штуки. Влияет WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
18: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
17: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нету. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
1: Частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар. А, впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет больше времени.
3: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru, АО «Альфа-банк». Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: А можно по-русски?
20: Конечно, ведь Лиавто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Госдуме согласились составить порог НДС для малого бизнеса. Профильный комитет поддержал поправку, которая сохраняет лимит на уровне 20 миллионов рублей в год. Если закон примут, этот порог будет действовать до конца 2029 года. Сейчас НДС обязана платить компании с ежегодным доходом свыше 20 миллионов рублей. Власти считают, что послабления помогут малому и среднему бизнесу избежать дополнительной налоговой нагрузки и сохранить стабильность работы. По оценке Минфина, решение затронет около 360 тысяч предприятий. При этом бюджет может недополучить часть доходов, но власти считают поддержку бизнеса более важной. Правительство России списало Нижегородской области почти 5 миллиардов рублей задолженности по бюджетному кредиту, сообщил замгубернатора Егор Поляков в своих соцсетях. Это вторая часть средств, которые были запланированы к списанию в этом году. Освободившиеся деньги направили на модернизацию объектов ЖКХ, замену лифтов, переселение граждан из аварийного фонда, обновление общественного транспорта и инвестпроекты. Егор Поляков напомнил, что Нижегородской области ранее списали более 20 миллиардов рублей, а общий объем списаний до 2029 года может составить 46,5 миллиардов рублей. Россияне и компании задолжали по налогам 4 триллиона рублей. Это примерно на треть больше, чем год назад, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Самые крупные долги приходятся на НДС – почти 650 миллиардов рублей. В налоговой службе рассказали, что объем задолженности составляет около 6% от всех налоговых поступлений и остается ниже среднего уровня последних лет. Эксперты объясняют рост долгов высокими ставками по кредитам, снижением спроса и более строгим налоговым контролем. Наиболее сложная ситуация в строительстве, торговле, транспорте и сфере общения. Общественного питания. Сумма долга продолжает увеличиваться за счет начисления пени и штрафов, что повышает риски финансовых трудностей и дефолтов для части предприятий. Центр материально-технического и метрологического обеспечения МЧС объявила закупку 15 комплектов компьютеризированного беспроводного комплекса биологической обратной связи для комнат психоэмоциональной разгрузки. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 7,5 миллионов рублей. Оборудование должно быть поставлено до 28 августа. Подрядчику необходимо поставить 15 комплектов оборудования в подразделении МЧС в 9 регионах, включая Нижегородскую область. Такой комплект получит 28-й пожарно-спасательный отряд в Шахунье. В состав каждого комплекта входят 4 беспроводных датчика, устройства для определения психофизиологического состояния, ноутбук с предустановленным ПО для БОС-тренингов, а также все необходимые детали. Оборудование позволяет проводить тренинги на основе различных сигналов и дыхания, в том числе в игровом режиме с возможностью работы со смартфоном и VR-очками. В Нижнем Новгороде установят памятник конструктивизма «Дом чекиста», расположенный на Малой Покровской. Работы пройдут по программе льготного кредитования инвесторов, объектов культурного наследия, оператором которой является Дом РФ. Уже запущено финансирование в размере 1,7 миллиардов рублей. Обновленное здание станет частью нового жилого комплекса «Легенда». По словам экспертов, проект предоставит жителям новые возможности для досуга, общения и развития. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
21: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 17, а днем воздух прогреется до плюс 20.
3: Валюта.
21: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородская строительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Специализированный застройщик дирекции по строительству стал 322-м участником. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций. Застройщик является на 100% дочерним обществом правительства Нижегородской области. Компания специализируется на строительстве жилых, социальных, инфраструктурных проектов полного цикла от идеи до эксплуатации. Сегодня в Нижегородской области уже 9 строительных компаний внедряют инструменты бережливого производства. производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в компании «Импульс» выработка на пилотном потоке выросла почти на 60%, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Продажи рыночной и льготной ипотеки в ВТБ в первой половине июня достигли паритета по 7 миллиардов рублей. По оценке банка, во втором полугодии баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля, ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу ВТБ, объем выдачи ипотеки в России за январь-июнь превысит 2 триллиона рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
4: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг-компания ООО «Элемент Лизинг».
0: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте, сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Все подробности прямо сейчас.
22: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
23: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
22: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси», «Токсичная цифра» Олег Капранов.
24: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что есть проблемы, должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них развиваться, у них есть все ограничения, развиваться так, как могут, все остальные свои вещи, так, как могут, образование, машинное развитие, это интернет, которые безусловно важны, но которые безусловно важны, но в целом на регион оказывают гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
22: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
25: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал канал генеративных видео, фото и так далее, уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
22: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To kill the goose that lays the golden eggs. Или по-русски «зарубить курицу, несущие золотые яйца». Считается, что выражение сначала в английском языке, а потом и в нашей речи появилось благодаря античному баснописцу Эзопу. По сюжету одной из его притч, бог Гермес подарил одному небогатому человеку гусыню, которая несла золотые яйца. Однако везунчик так хотел поскорее сколотить состояние, что убил гусыню, решив распотрошить ее драгоценные внутренности. Естественно, золота он не нашел, зато лишился возможности разжиться. Мораль сей басни – не разрушай стоимость. Источник собственного благосостояния или «Don't kill the goose that lays the golden eggs». Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
9: АУ «Вкус Рил», Черноголовка, ОКРН 121-7700-253-671.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь. А хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
3: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В подмосковном Воскресенске горит склад с алкогольной продукцией. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, сообщили ТАСС пресс-службе МЧС. Там добавили, что возгорание было оперативно локализовано. Распространение огня по всей площади хранения не допущено. Была также угроза перехода огня на близлежащий склад. Из-за аварии в сетях без электроснабжения осталась половина Крыма. На полуострове подготовлены графики планового отключения электричества. На фоне проблем с энергоснабжением сообщил советник главы республики Олег Крючков. Полиция предупредили граждан о рассылке фейковых судебных повесток от имени УБК МВД. УБК – это управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Мошенники представляются полицейским следователям, сообщают, что если получатель не ответит на повестку, так называемую, в течение 24 часов, то в отношении него будут приняты серьезные юридические меры, передает ТАСС. В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» введены ограничения на продажу топлива, сообщил губернатор Александр Моор. Бензина будут продавать не более 40 литров на машину, дизеля до 80 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Отпуск топлива в канистры запрещен. По словам Моора, мера призвана не допустить ажиотажного спроса. Российский боец Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. В прошлом году Емельяненко уже перенес операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался на инвалидной коляске. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти обсуждают новые ограничения для eSIM и M2M-сим-карта. В частности, предлагается выделить M2M-симки в отдельную категорию и убрать возможность передачи голосовой информации и СМС. Зачем это нужно и как это оценивают участники рынка? Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали Екатеринбургский театр «Коледа». Они обратились к властям региона в открытом письме и просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? По крайней мере, ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M сим-карты планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
3: M2M сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум что с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснилось, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
3: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества, это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM, это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность, некоторые модели смартфонов, например от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
5: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
3: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги. Вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
3: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
2: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? По крайней мере, ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого.

0: то обратился владелец люберецкой пекарни «Машенька», появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как «Яндекс.Лавка» и «Азбука вкуса», пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупной рознице можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
1: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
0: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
2: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
3: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
2: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
0: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Прямо сейчас.
5: Новак высказался по ситуации на топливном рынке. По его словам, она сейчас непростая, но находится под контролем. Власти России рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Остальные подробности по этой теме в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали екатеринбургский «Коляда-театр». Они опубликовали в соцсетях открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем, оно заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. А поскольку у театра нет учредителя, юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора организации пытается через суд признать себя учредителем, но пока процесс затянулся. В письме Райкин и труппа «Сатирикона» указали на то, что пьесы Николая Коляды и его театральное наследие стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
4: Цитата. Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Коляды. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет

0: оспорить это наследство. Гибель Коляда театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Коляда театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это кропотливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение, но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
1: Фанаты театра беспокоятся, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что последние 2 года его гастроли в Москве отменялись, и они всегда проходили с успехом, и потом кормили театр целый год. Зрители театра собирают подписи против ликвидации организации, и сейчас собрано уже больше 2000.
2: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
6: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Business FM.
7: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
9: Мечел выходит на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Аккредитацию уже получили ключевые металлургические и угольные предприятия компании. Среди них Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты, Ишсталь, Уральская кузница, а также угольные Южный Кузбасс и Якутуголь. В компании пояснили, что эта часть бытовой стратегии, биржевая площадка, станет дополнительным каналом продаж и позволит расширить круг покупателей. В дальнейшем планируется увеличить и номенклатуру продукции, ориентируясь на спрос.
10: Отчеты и планы.
9: Точкабанк запустил публичную программу поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждение находки. Максимальная выплата составит до 450 тысяч рублей. В область тестирования входят основные цифровые ресурсы компании, сайт Точкабанка, медиа для бизнеса «Справочная», магазин для предпринимателей «Универмаг», а также технические сервисы банка. Винлаб открыл в Москве магазин с ИИ «Сомелье». Он помогает выбрать вино по вкусу под конкретное блюдо или в подарок. Общение происходит через цифровую панель, модель разработана специально для Винлаба и знает весь актуальный ассортимент. Еще одна новинка – робот-промоутер, который передвигается по залу и рекламирует безалкогольные напитки. Похожие эксперименты с электронными «Сомелье» уже проводили «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и «Лента». А маркетплейс «Вино.ру» запустил чат-бота с ИИ «Сомелье». Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: 17:46 в Москве. Таблетки не помогут. Эксперты предупреждают россиян, не стоит покупать специальные средства, якобы превращающие топливо АИ-92 в АИ-95 и улучшающие качество бензина. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки — это либо какие-то вещи, которые со слов маркетологов приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей. АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
13: Добрый вечер.
1: Вот насчет поводов для радости, вроде бы их нет, но как будто бы где-то их нащупывает наш рынок. Индекс Мосбиржи подрастает 2335 пунктов прямо сейчас.
13: Ну, я не сказал бы, что это поводы для радости нащупаны где-то. Все-таки это больше технический момент. Падали мы долго, 16 недель, причем заметным было падение и в конце прошлой недели, и в начале текущей недели. Соответственно, закрываются короткие позиции массово, и это пока приводит, ну, к такому довольно скромному росту. В большей степени это консолидация. Конечно, отскакивают бумаги нефтяных компаний, и бумаги Роснефти сегодня неплохо растут, и акции Лукойла, все они находятся сегодня в лидерах роста. Акции Газпрома наконец-то вернулись выше 100 рублей накануне. Впервые с начала 2009 года акция Газпрома пала ниже 100 рублей. Но, как мы видим, рынок находит силы незначительно, но все-таки отскакивать. И «Газпром» 101,5 сегодня стоит. Ну и бумаги «Новатек» тоже сегодня неплохо смотрятся. В общем и целом, нефтегазовый сектор сегодня смотрится получше после распродажи, довольно мощные распродажи понедельника. Но цены на нефть при этом продолжают снижаться, конечно, не так стремительно, как в понедельник, и даже вот с началом торгов в Нью-Йорке потери минимальные стали на рынке нефти, меньше 1%, чуть выше $77 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь два важных момента было для рынка нефти. как раз именно они влияли на настроение и, соответственно, на игру на понижение. Это то, что открыт Ормузский пролив, и вроде как танкеры беспрепятственно преодолевают этот пролив, согласно данным, ну, прежде всего, тех компаний, которые отслеживают движение судов, движение танкеров по всему миру. Все они наперебой пишут о том, что все нормально, и танкеры проходят. Ну и президент США Дональд Трамп написал, что около 19 миллионов баррелей нефти были выведены 22 июня через Ормузский пролив. Этот показатель является рекордным, указал президент США. Ну, может быть, здесь и какой-то рекорд президент США нашел, но, с другой стороны, это пока, как говорят, капля в море, это немного. Но то, что сам факт работы Ормузского пролива, вот этот факт, конечно, и влияет на ценообразование. Ну и, конечно, важный момент – это снятие, хоть и временное, но снятие практически всех нефтяных санкций с Ираном. Это касается нефти, нефтепродуктов и нефтехимии иранской, и танкеров, которые перевозят все это Иране, которые были под санкциями. Тоже важный момент для рынка. Но, тем не менее, есть и другие фундаментальные факторы. Это и высокий спрос, который присутствует обычно летом, и истощение запасов по всему миру. Ну, вот, допустим, накануне стало известно, что стратегический резерв США сейчас на минимальных значениях с 1983 года. Его, естественно, когда-то надо восполнять будет. Все это будет в обратную влиять на рынок нефти, но пока, как мы видим, рынок предпочитает дальнейшее снижение. Но уже не такое сильное, как накануне. Ну и рубль перестал сегодня падать, хотя китайский юань протестировал 11 рублей. В моменте превысил это значение. Ну, многие отмечают, что это верхняя граница коридора, в котором в последнее время находится пара юань-рубль. Но не более того, как мы видим, все-таки сейчас 10 рублей 97 копеек стоит китайская валюта, а доллар США сегодня в основном консолидируется в паре с российским рублем. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то торгуется в районе 74 рублей с половиной примерно.
14: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже, а каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало.
15: Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
17: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
16: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успевая вставить 5 копеек.
17: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть. Вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот, вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы, как со своим другом.
16: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологией владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 17:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Президент отметил, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Киева и теперь ударами по России. Украина пытается создать благоприятные для себя условия на случай их возобновления. Но реалии на поле боя выглядят по-другому. Российские военные каждый день движутся вперед, сказал глава государства. Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство принимает все меры, чтобы регионы были стабильно обеспечены топливом. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок в регионы. Сроки ремонтов НПЗ сокращены. Также он сообщил, что подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения топливного рынка. Они будут приняты в ближайшие дни. По его словам, ситуация на топливном рынке непростая, но находится под контролем. Антимонопольная служба в режиме реального времени контролирует цены на АЗС. И Новак добавил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизтоплива. Deutsche Bank значительно понизил прогноз по ценам на золото на третий квартал на 22% до $4300 за унцию. Аналитики банка указали, что пересмотр ожиданий по процентной ставке ФРС США с учетом войны на Ближнем Востоке и связанного с ней роста цен на нефть, есть риск, что американский Центробанк в будущем ее повысит. Сотрудницы банка украли из хранилища в Петербурге золотые монеты почти на 2 миллиарда рублей. Руководитель офиса, менеджер и их сообщники вынесли почти 9 тысяч монет. Георгий Победоносец. Сейчас обе женщины находятся под домашним арестом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 6 часов вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о недооценке последствий странами Запада, при поддержке которых ВСУ атакуют Россию беспилотниками. Президент подчеркнул, что в случае прямого участия в ударах по российской территории Европу ждет ответ Москвы. ФАС расширяет контроль за продажей топлива аграриям. К 11 регионам, где уже действовал такой мониторинг, добавили еще 16. В избежание нарушений антимонопольщики будут отслеживать весь путь движения горючего от нефтебаз до АЗС. А как сами аграрии оценивают эти шаги? Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утильсбора. Если его размер меняется, у покупателей авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утильсбору? Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата. «Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готовы на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны». Конец цитаты. Ранее Путин высказался по поводу ударов беспилотников ИСУ и действий лидеров стран ЕС. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Путин во время беседы с выпускниками военных вузов. А удары беспилотников, по его мнению, направлены на то, чтобы раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. Вот фрагмент заявления президента.
0: Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, он создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
21: Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку и вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Так и будет выстроиться в конце концов. Ну, они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого.
20: Также Путин выразил уверенность, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет, цитата, куда нужно. Россия, по его оценке, поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Сейчас российские войска практически забирают Константиновку. Недавнее письмо Зеленского, по словам Путина, не создает предпосылок к переговорам. Впрочем, Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились, заявил ранее глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, не хочется думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы дать время перевооружиться Украине. Заявление президента о действиях европейских стран и о последствиях атак украинских беспилотников, а также реплику Лаврова оценивает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
22: Очевидно, российский лидер еще раз подчеркивает то, что угрозы дальнейшей эскалации конфликта становятся все более и более очевидными. Если нынешние тенденции сохранятся, то нельзя исключать прямого военного столкновения между Россией и рядом стран Запада. Если такое столкновение произойдет, то, конечно, последствия его будут катастрофическими для всех участников. Вот это обстоятельство должно быть ясным для тех лидеров, которые сейчас принимают решение о расширении своей поддержки украинской стороны. Украинская сторона не может добиться какого-то серьезного прогресса вдоль линии боевого соприкосновения, не может нанести стратегического поражения России, даже с учетом массированной поддержки стран Запада. Поэтому единственный вариант, который, по всей видимости, сейчас осуществляется киевским руководством, это нанесение ударов по гражданской, прежде всего, по энергетической и транспортной инфраструктуре, с тем, чтобы подорвать политическую стабильность в стране. Ну, по крайней мере, можно предположить, что расчет делается именно на это.
23: К цитатам главы МИД перейдем. Прям сразу цитирую. «Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Но на деле получилось так, как получилось». Что это значит? То есть мы как-то теряем веру в дух Анкориджа?
22: По всей видимости, действительно, сейчас можно говорить о том, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, были по-разному интерпретированы в Москве и Вашингтоне. В Москве исходили из того, что обе стороны взяли на себя определенные обязательства, и эти обязательства должны были быть выполнены в очень, так сказать, сжатые сроки, с учетом того, что, в общем, конфликт продолжается и имеет тенденцию к эскалации. В Вашингтоне, судя по всему, к этим договоренностям подходили более ситуативно, то есть, да, на какой-то момент администрация Трампа была готова зафиксировать некоторые условия возможной договоренности, но потом, возможно, под давлением своих европейских союзников, позиция администрации могла была быть скорректирована. То есть здесь немножко разные переговорные подходы и разные представления о том, что собой представляет Духан Колледжа.
23: И второе заявление Лаврова, которое мы бы хотели обсудить. Цитата: «Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились».
22: Российское руководство дает понять американской стране, что оно по-прежнему рассчитывает на участие администрации Трампа в урегулировании конфликта. И здесь, конечно, замену американскому посредничеству найти трудно. Россия проявляет готовность к тому, чтобы такой диалог был возобновлен.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». И еще одна цитата Сергея Лаврова. «Цели СВО будут достигнуты, невзирая на ухищрения европейских элит. По его словам, необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины». ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба вела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. А ранее такой надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах, от нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
3: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16-15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна у нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же само. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
2: Василий Мельниченко, сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупался заранее, до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
4: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпромнефти» мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
23: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
4: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ФАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
2: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Вице-премьер России Новак на совещании у Владимира Путина рассказал о ситуации с топливом в стране. По его словам, ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая. Все НПЗ максимально увеличили мощности производства, сокращены сроки ремонтов. Российский Кабмин подготовил налоговые стимулы для поставок топлива на внутренний рынок. И власти рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива из России. Другим темам, Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений. По требованию властей в нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медвузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмабаде Евгения Маджмуджар.
5: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что-то влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Телеграма на сайтах онлайн покупок.
6: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
5: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нету. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Евгения Маджумдар, частный гид в индийском городе Ахмадабаде. Впрочем, вернулся Телеграм пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно. А вот в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет больше времени.
7: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: А можно по-русски?
25: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Li Auto Лига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
27: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мошенники все чаще подменяют номера телефонов, чтобы вызвать доверие у жертвы. По данным Russia Today, на экране может высветиться контакт близкого человека, номер банка или ведомства, хотя на самом деле звонит злоумышленник. Так мошенники пытаются выманить данные карты и код из СМС. Эксперты советуют не верить определителю номера. Если разговор зашел о деньгах, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк или близкому человеку по проверенному номеру. Нижегородская область получит 16,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство кампусов вузов. В правительстве отметили, что кампусы будут предоставлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, библиотеками и общежитиями. Создание таких студгородков не только даст дополнительные возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но и будет способствовать развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимодействие городской и университетской среды, отмечается в сообщении. В Нижнем Новгороде утвердили дизайн-код улицы Семашко. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Документ разработан для того, чтобы повысить качество и художественно-эстетические характеристики городской среды, модернизировать фасады с учетом архитектурных и исторических особенностей улицы и упорядочить информационные конструкции. В частности, концепции вводятся ограничения на использование цветов и шрифта на вывесках, запрещается оборудование козырьков и навесов дополнительными элементами, нарушающими их внешний вид. Также они не могут закрывать декоративные детали здания. Кроме того, запрещается менять размеры и конфигурацию оконных проемов, закрывать их или размещать на них рекламные конструкции. Ряд требований касается дверей и фальш-фасадов. 26 июня в Нижегородской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие организуют с 10 утра до 7 вечера на нескольких площадках, включая 11 филиалов кадрового центра «Работа России». Центральными площадками станут Нижегородский кампус «Школа 21» на улице Тургенева, молодежный центр карьеры «Купно-старт» на Рождественской и торгово-промышленная палата региона на улице Нестерова. Участниками станут более 330 компаний из ключевых отраслей – IT, машиностроение, радиоэлектроника, металлургия, химия, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Искателям предложат свыше 18 тысяч вакансий. Программа ориентирована на разные категории. Особый акцент сделан на молодежь и профориентацию, отметил замгубернатора Егор Поляков. Полная программа мероприятия размещена на сайте Нижегородского кадрового центра «Работа России». Нижегородская область вошла в десятку российских регионов по числу бизнес-долгожителей. Компании ИП в регионе работают в среднем более 10 лет. Как следует из исследования «Контрфокуса», за 3 года показатель в регионе вырос почти на 14%. По абсолютному числу долгожителей область заняла 10-е место в стране. Впереди Москва, Московская область, Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская области, Татарстан, Челябинская и Новосибирская области. Наибольшее число компаний-долгожителей приходится на розничную торговлю, а также недвижимость и оптовую торговлю. Самую высокую динамику роста показали строительные сегменты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
9: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
10: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 17, а днем воздух прогреется до плюс 20.
11: Валюта.
10: На 24 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 99 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
27: В Кстовском районе 26 июня пройдет агропромышленная выставка «День поля». Более 140 предприятий из 7 регионов России и Беларуси представят свои достижения. В экспозиции поучаствуют компании из Нижегородской, Московской, Кировской областей, Республик Мариэл, Чувашии и Удмуртии, а также представители агропромышленного сектора Беларуси. Программа выставки включает демонстрацию современной техники для агропромышленного комплекса и оборудование для агротехнологических классов, выводку племенных животных, ярмарку фермерской продукции и конкурс по фигурному вождению тракторов. Выставка будет проходить в поселке Селекционная станция Кстовского района 26 июня с 9 до 17.00. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Акции SpaceX упали на 16%. Сейчас они стоят $155 за штуку. Это самый низкий уровень с момента выхода компании на IPO. На этом фоне рыночная стоимость структуры Илона Маска снизилась до $2 триллиона, передает The Wall Street Journal. Неделю назад акции стоили почти $230, а капитализация была около $3 триллионов. Для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7-8,5%, заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет Красноярск». Главной проблемой он назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов. По оценке эксперта, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для сидения в деньгах, а не для инвестиций. По мнению Белоусова, ключевой вопрос не в достижении конкретного значения ставки, а в том, удастся ли властям с помощью монетарных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие 5 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает и как сейчас устроен рынок табака, Михаил Сафонов продолжит тему.
12: Московский владелец розничного магазина Александр, написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
13: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5% и идет еще эквайринг там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
12: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
14: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
12: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
15: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
12: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
0: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
12: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
26: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 50 евро штрафа заплатит каждый, кому вздумается в историческом центре Рима прямо на улице спеть хором или станцевать в группе из 3 и более человек. Столько же выпишут и строителю песочного замка на пляже итальянского Эраклея за угрозу свободе передвижения. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 18:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ 24 июня из-за возросшей волатильности на финансовых рынках. Как следует из заявления ведомства, отмена аукционов направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации, когда будут проведены следующие размещения. Министерство не уточнили. 3 числа Минфин разместил ОФЗ на 35 с лишним миллиардов рублей при спросе почти в 91 миллиард рублей. Суд в Москве арестовал бывшего гендиректора Аэрофлота Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблениях полномочиями. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах. Комментариев суда и следствия пока нет. Полубояринов занимал пост директора Аэрофлота с 20 по 22 год. Как пишут ведомости, со ссылкой на источники дела может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009-2019 годах. Минобрнауки планирует завершить переход на новую модель высшего образования в течение предстоящих 3 лет. Крайний срок 30-й год, заявил министр Валерий Фальков. По отдельным укрупненным группам специальностей на новую модель планируется активно переходить с 27-го года, отметил министр. Мошенники стали выводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковые сайты АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо для входа, ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Всемирная организация здравоохранения заявили, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала крупнейшей в истории страны по темпам распространения на начальном этапе эпидемии. Согласно данным конголезского правительства, лабораторно подтверждены уже более 1000 случаев заболевания Эболой, умерших на данный момент 267. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Продуктовый ритейл хочет получить льготный НДС на производство готовой еды, такой же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Индия вдвое нарастила поставки российской нефти, пишет Рейтер со ссылкой на аналитиков Каплер. По их оценке, в июне страна обновит рекорд по закупкам российского сырья. Его доля на рынке достигнет 50%. Как долго будет держаться этот тренд? Константин Райкин и труппа «Сатирикона» поддержали екатеринбургский Коляда театр. Они обратились к властям региона в открытом письме и просят сохранить екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? По крайней мере, ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка – X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Подробнее Наталья Шашина.
3: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни, Карни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
4: крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 это не малый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
3: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
5: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
6: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
5: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
3: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льготы по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ. Индия почти вдвое увеличила долю российской нефти в своем импорте на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В июне поставки из России достигнут рекордных 2,6 миллиона баррелей в сутки, а доля России в общем индийском импорте нефти приблизится к 50% против прежних 23%. Кроме того, Индия наращивает закупки российского угля. Особенно активно закупается металлургический уголь для стали. Его импорт из России в мае достиг второго результата в истории. Это связано с планами Индии нарастить производство стали до 400 миллионов тонн в год к 2035 году. Как долго продолжится тренд на рост доли российских энергоносителей в индийском импорте, комментирует независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
7: В 26-м году, когда случился ближневосточный вооруженный конфликт, естественно, возможности у Ирана и у Саудовской Аравии поставлять

0: Индии. Если говорить относительно того, укрепилось ли энергетическое сотрудничество между российскими нефтяными компаниями и Индией, и вообще в отношении энергетики, потому что помимо жидких углеводородов российские компании также поставляют уголь в направлении Индии, то можно отметить то, что действительно сотрудничество укрепилось, но даже больше не потому, что мы к этому, наверное, шли. А вопреки, у индийских компаний не было альтернативных быстрых возможностей запитать свою энергетику из других ресурсов. О чем это для нас говорит? О том, что такие отношения не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, потому что сейчас при возобновлении поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив и Иран, и Саудовская Аравия восстановят свои доли поставки в Индию. И когда будут восстанавливаться поставки с этого региона, Соединенные Штаты, скорее всего, будут лоббировать в индийских властных структурах возобновление запретов и ограничений на приобретение российской нефти, что, естественно, будет сказываться в оставшиеся месяцы 2026 года на то, что российские компании нефтяные будут эту долю постепенно терять и, соответственно, свои объемы сокращать. При этом направление Китая остается превалирующим для наших нефтяных компаний, и, скорее всего, долю мы там будем продолжать сохранять, потому что тут более устойчиво политические связи имеются между Москвой и Пекином, и в этих связях видна именно стратегическая направленность взаимодействия, чем по индийскому рынку.
1: Дмитрий Лютягин, независимый аналитик. Ранее в марте США выдали Индии лицензию на закупку российской нефти из-за энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями и ограничением судоходства через Ормузский пролив. Позже эта лицензия продлевалась. Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» и «Изи-Визи» София Дефасе Аксютина.
2: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
3: Как можно объяснить список стран?
2: Это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
3: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
2: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
3: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
2: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
1: София Дефасе Аксютина, директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консул Прайм» и представительство Россотрудничества. По принципу одного окна координировать проект будут МИД и Россотрудничество. Константин Райкин и труппа Сатирикона поддержали екатеринбургский Коляда театр. Они опубликовали в соцсетях открытое письмо на имя губернатора Свердловской области Дениса Паслера и министра культуры региона Ильи Маркова. Райкин и его коллеги просят сохранить Екатеринбургский театр, который после смерти основателя оказался на грани закрытия из-за юридических проволочек. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. А поскольку у театра нет учредителя, юрлицо могут ликвидировать. И чтобы этого не случилось, замдиректора директор организации, пытается через суд

0: признать себя учредителем, но пока процесс затянулся. В письме Райкина и труппа Сатирикона указали на то, что пьесы Николая Калиды и его театральное наследие стали национальным достоянием. Они просят помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей.
1: Цитата. Ни у кого нет сомнений, кто главный выгодоприобретатель наследия Николая Калиды. Это не только труппа, но и без преувеличения вся страна, которую он изъездил с гастролями вдоль и поперек, которую понимал и любил. И никто не сможет оспорить это наследство. Гибель Каледа театра никому не принесет пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же Каледа театр всегда был и остается независимым частным театром. Он не только сам и очень трудно зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу. Мы, люди театра, прекрасно знаем, какое это кропотливое дело – выращивать свою труппу, свой театр, свою эстетику и своего зрителя. Какое хрупкое и прихотливое это растение, но как украшает и облагораживает оно все вокруг, какое важное значение для людей оно имеет. И как легко его уничтожить одним росчерком пера, одним судебным заседанием.
0: Поклонники театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что последние два года его гастроли в Москве отменялись, а до этого они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Зрители театра собирают подписи против ликвидации организации. Сейчас собрано уже больше 2000.
2: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
7: Акционеры МТС одобрили решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 рублей на бумагу. Всего на эти цели планируется направить около 70 миллиардов рублей. Список тех, кто вправе получать выплаты, сформируют до 9 июля. Дивидендная доходность превышает 15%.
8: Отчеты и планы.
7: М-Видео вложит 9 миллиардов рублей в IT-инфраструктуру. Ритейлер готовится к обновлению технологической платформы. Инвестиции направят на сайт, мобильное приложение, поисковые алгоритмы и рекомендательные системы. Это должно ускорить выход новых решений на рынок, заявил гендиректор Владислав Бакальчук. Площадка работает с 2020 года. За первый квартал оборот маркетплейса вырос на 217%, почти до 7,5 миллиардов рублей. Производитель бытовой химии «Синергетик» начнет выпуск профессиональной косметики для ухода за волосами «Проэксперт», пишет «Коммерсант». Линейку разработали для салонного ухода дома, а также для стилистов и парикмахеров. Как сообщили в компании, сначала продажи запустят онлайн, а позже через розничные сети.
9: Отставки и назначения.
7: Нидерландская пивоваренная компания «Хайнекен» объявила о назначении нового гендиректора с 1 октября. Этот пост займет Рафаэль Оливьера, который в настоящее время возглавляет крупнейшего производителя кофе и чая JDE Peet's. Решение стало историческим для компании. Впервые за все время существования «Хайнекен» ее руководителем станет человек, пришедший извне, а не выросший внутри корпоративной структуры. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян о подкупке спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
10: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
0: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую тебя.
11: Добрый вечер.
0: Ну, смотрю на индекс Мосбиржи, и какой-то тут осторожный оптимизм намечается. 0,6% рост.
11: Ну, не знаю, какой там оптимизм. Все это похоже на технический отскок, на закрытие коротких позиций. Рынок падал стремительно в пятницу, продолжил не менее стремительное падение в понедельник. Но сегодня, видимо, участники торгов, которые играли на понижение, решили либо совсем, либо частично закрыть короткие позиции. На этом фоне наблюдаем мы вот такой, ну, можно сказать, небольшой отскок по сравнению с падением, которое длится уже 16 недель подряд. 0,7% прибавляет ближе к закрытию индекс Московской биржи 2330 пунктов. Ну, здесь, конечно, рынок сегодня все все-таки, может, частично и выкупал бумаги нефтегазовых компаний, которые активно падали накануне. Это и акции «Газпрома», которые снижались ниже 100 рублей. Сегодня все-таки повыше, 101 рубль 50 копеек. И бумаги «Лукойла», и «Роснефти». Ну, все-таки акции нефтяных компаний, в частности «Роснефти», накануне падали гораздо сильнее, чем растут сегодня. Так что, в целом, да, рост, но рост, скажем, такой технический. Идей особых пока нету на покупку, и цены на нефть продолжают снижаться, и геополитики пока не все гладко. Ну и, конечно, вот более скромные темпы снижения ставки Банком России в пятницу тоже сказываются на настроениях. Не исключено, что это будет теперь неким таким новым циклом смягчения, но более осторожного смягчения, чем предполагал рынок. Естественно, смягчение денежно-кредитной политики, что тоже плохо для российского рынка акций. Но зато рубль сегодня, ну, можно сказать, удержал свои позиции. В основном консолидация наблюдалась, хотя китайская валюта сегодня пыталась пройти выше 11 рублей. В принципе, даже в моменте это получилось у китайского юаня, но ненадолго, как мы видим. Ближе к закрытию китайский юань в районе 10 рублей 95 копеек. И даже снизился примерно на 4 копейки. Но впереди еще единый день уплаты налогов. Обычно это 28 число каждого месяца. В этот раз попадает на воскресенье, соответственно, 29. Не исключено, что на текущей неделе все-таки побольше будут продавать валюты экспортеры и повысится спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под уплату налогов, естественно. И обычно этот период рублю, ну, не то чтобы сильно помогает расти, но в какой-то степени рубль стабилизирует. Ну, и цены на нефть сегодня не так падают сильно, как падали накануне, как падали на прошлой неделе, когда рынок ждал все-таки подписания вот этого меморандума между США и Ираном. Вроде все подписали, договорились. Ну, на рынке все-таки есть сомнения, то, что все это будет соблюдаться, 100% соблюдаться. Но посмотрим, на самом деле. Здесь пока, видимо, все-таки рынок некую выжидательную позицию займет. Но президент США Дональд Трамп в своем стиле пишет, что через Ормузский пролив прошло накануне 19 миллионов баррелей нефти. И это рекорд. Но, тем не менее, да, действительно, пролив открыт. И это фактор, который давит на нефтяные котировки.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-30-866.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Один из основоположников американской рекламы Джон Данлэп, издатель газеты General Advisor. Основное место в ней было отдано рекламе и лишь отдельные полосы текущим новостям. Газета выходила дважды в неделю и не успевала удовлетворить всех желающих. В итоге в 1784 году появилась ежедневная New York Daily, вся первая полоса которой заполнялась объявлениями. Реклама – наша профессия. Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торники Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера «Верико» Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пинавани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Упавший на пути в метро Москвы пассажир умер. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Инцидент произошел днем на станции Выхино. Пассажир упал под прибывающий поезд. Его достали и передали медикам. Человек был еще жив. Попытки врачей реанимировать его успехом не увенчались. Нормы провоза топлива через Крымский мост на один транспорт увеличили вдвое, со 100 до 200 литров. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. С 21 числа в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. По словам главы республики Сергея Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей без необходимости доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с 1 сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Для рождения первого ребенка сохраняются прежние условия с подтверждением ухудшения финансового положения. Российская альпинистка Алина Пеккова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира. Об этом она сама сообщила в соцсетях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Ранее Путин высказался по поводу ударов беспилотников ВСУ и действий лидеров стран ЕС. Об основных заявлениях президента буквально через минуту. ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах. Ранее такой же надзор был введен в 11 управлениях. Вице-премьер России Новак рассказал, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая. Все НПЗ страны максимально увеличили мощности производства, сокращены сроки ремонтов, и власти рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива из России. Власти обсуждают новые ограничения для сим-карт, в частности, M2M-сим-картам. Они используются в платежных терминалах, камерах видеонаблюдения и других устройствах. Планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Зачем это нужно и как это оценивают участники рынка? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата. «Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной и готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны». Конец цитаты. Ранее Путин высказался по поводу ударов беспилотников в ВСУ и действий лидеров стран ЕС. «Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы», заявил Путин во время беседы с выпускниками военных вузов. А удары беспилотников, по его мнению, направлены на то, чтобы раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. Вот фрагмент заявления президента.

0: уже запредельная. По сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна у нас уже четвертый или пятый год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Потому что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте, скажу.
1: Василий Мельниченко, сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
2: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
3: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
2: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе, но по предположениям БАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское», вице-премьер России Александр Новак на совещании у Путина рассказал о ситуации с топливом в стране. По его словам, ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая. Все НПЗ страны максимально увеличили мощности производства, сокращены сроки ремонтов. Российский Кабмин подготовил налоговые стимулы для поставок топлива на внутренний рынок, и власть рассматривает полный запрет на экспорта дизельного топлива из России. Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В некоторых каналах продавали поддельные материалы для вступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии немедленное исчезновение Telegram, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
4: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, все-таки, влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном всегда WhatsApp указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
5: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
4: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
1: Евгения Маджубдар, частный гид в Ахмадабаде. А впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно. В App Store его восстановление, по данным Times of India,

0: займет больше времени.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
2: О РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
4: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже. 200 евро штрафа причитается спорящим на улице супругам в итальянском городке Порденон. Причем разругаться вдрызг молча тоже нельзя. В законе описана даже интенсивность жестикуляции, неприемлемая в общении между мужем и женой на улицах города. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госдума планирует рассмотреть законопроект, который позволит приостанавливать реализацию поддельных и опасных товаров без затяжных проверок и судебных разбирательств. Сейчас контролирующим органам приходится проходить длительные процедуры согласования, в течение которых проблемная продукция может продолжать продаваться. Новый механизм предполагает наделение Роспотребнадзору полномочиями оперативно блокировать партии товара. Продавцы получат право запрашивать объяснения по блокировке и обжаловать предписание. На возвращение продукции в оборот отводится 3 дня. Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября. Соглашение о строительстве склада в Нижнем Новгороде за 3 миллиарда рублей решили расторгнуть. Реализацию проекта взяла на себя компания «Интраст НН», однако сотрудничество решили разорвать из-за несоблюдения условий. За это решение проголосовали депутаты Нижегородского ЗАГС-собрания. Складской комплекс в составе торгово-логистического парка «Новый парк» планировали построить на улице Тепличной. Соглашение подписали в 2023 году. Осенью того же года проект прошел экспертизу, а в 2024-м инвестор сообщил о старте работ. Планировалось, что складской комплекс класса А площадью более 500 тысяч квадратных метров будет передан Сбер логистики. Однако в правительстве региона указали, что компания «Траст НН» не предоставила отчет о ходе реализации, а в 2024 году продала комплекс компании «Волгоспецстрой». Решение о расторжении соглашения депутаты ЗАГС-собрания одобрили единогласно. Налоговыми льготами инвестор не воспользовался. В Нижнем Новгороде продвигают идею создания природного парка регионального значения в Артемовских лугах. Получение охранного статуса поможет защитить краснокнижные виды животных, сберечь биоразнообразие территории и сохранить за ней роль водно-зеленого каркаса города. Инициатива вынесена на Всероссийский форум «Сильная идея для нового времени», организованной на платформе «Росконгресс». Артемовские луга – один из последних сохранившихся участков естественной Волжской поймы, охватывающий 3500 гектаров между Нижним Новгородом и Кстовом. На территории расположено более 50 озер, сохранившиеся участки реликтовых пойменных дубрав, Здесь насчитывается свыше 1600 видов растений и животных, в том числе десятки занесенных в Красную книгу, пишет Гипер-НН. Территория создает природный буфер между растущим городом и берегом Волги. Она, как зеленые легкие, снабжает кислородом верхнюю часть Нижнего Новгорода, Кстово и пригород, говорится в концепции. Ее авторы предложили открыть детский экопарк и лагерь, где ребята будут обучать основам экологической грамотности, а также возвести орнитологические вышки, центр экообразования и биостанцию, проложить новые экотропы, создать инфраструктуру для активных игр и разбить аптекарский огород. Сейчас в Артемовских лугах отсутствует инфраструктура для рекреации и длительного пребывания посетителей, но есть и другие проблемы: незаконная вырубка деревьев, вывоз плодородного слоя грунтом, многочисленные свалки мусора, браконьерство, загрязнение водоемов. Также над природной территорией нависла угроза застройки. Частично ее могут отвести под новостройки. Это станет смертельной угрозой для местного биоразнообразия, утверждают авторы концепции. Также по лугам может пройти восточный обход Нижнего Новгорода. Поддержать идею создания парка в Артемовских лугах можно, авторизировавшись на портале Росконгресса и поставив отметку «Нравится». Россияне считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героинями литературы, сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, более половины респондентов назвали ум, на втором месте обаяние, на третьем – искренность. За пределы первой пятерки вышли Настасья Филипповна из «Идиота», Ассоль из «Алых парусов», Елена Курагина из «Война и мира», Маша Миронова из «Капитанской дочки», Лара из «Доктора Живаго» и Лариса Агудалова из «Бесприданницы». Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 17, а днем воздух прогреется до плюс 20.
8: Валюта.
0: На 24 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 99 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
7: В Кстовском районе 26 июня пройдет агропромышленная выставка «День поля». Более 140 предприятий из 7 регионов России и Беларуси представят свои достижения. В экспозиции поучаствуют компании из Нижегородской, Московской, Кировской области, Республик Мариэл, Чуваши и Удмуртии, а также представители агропромышленного сектора Беларуси. Программа выставки включает демонстрацию современной техники для агропромышленного комплекса и оборудования для агротехнологических классов, выводку племенных животных, ярмарку фермерской продукции и конкурс по фигурному вождению тракторов. Выставка будет проходить в поселке селекционной станции Кстовского района 26 июня с 9 до 17.00. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Акции SpaceX упали на 16%. Сейчас они стоят $155 за штуку. Это самый низкий уровень с момента выхода компании на IPO. На этом фоне рыночная стоимость структуры Илона Маска снизилась до $2 триллиона, передает The Wall Street Journal. Неделю назад акции стоили почти $230, а капитализация была около 3 триллионов. Для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7-8,5%, заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет Красноярск». Главной проблемой он назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов. По оценке эксперта, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для сидения в деньгах, а не для инвестиций. По мнению Белоусова, ключевой вопрос не в достижении конкретного значения ставки, а в том, удастся ли властям с помощью монетарных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие 5 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
10: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 690 000 рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
7: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте, сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Все подробности прямо сейчас.
11: менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
12: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
11: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Так токсичная цифра» Олег Капранов.
13: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
11: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки, а дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
14: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
11: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
15: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Лисян Чичо и Танлу Росы.
18: А можно по-русски?
19: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
20: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
21: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
22: Вкусвилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
23: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121 77 200 50 671.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: История болезней и их лечения.
4: Вплоть до конца 19 века при вправлении переломов врачи руководствовались исключительно собственными ощущениями относительно того, какая кость и в каком месте повреждена. Очевидно, что эта диагностика страдала неточностью. Нередко врач вправлял только один перелом из сразу нескольких, полученных пациентом. Ситуация изменилась в 1895 году, когда немецкий физик Вильгельм Рентген во время экспериментов в собственной лаборатории обнаружил неизвестные ранее науке всепроникающие лучи. Это открытие стало настоящей вехой в медицине. Теперь не надо было ничего угадывать, можно было просто посмотреть рентген-снимок. Рентгеновское излучение помогло не только в диагностике переломов и травм, но и множество других заболеваний. Ведь в основе флюорографии и КТ все та же технология, которую разработал в свое время Вильгельм Рентген.
3: История болезней и их лечения на Business FM.
23: Деньги.
24: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
23: История денег на бизнес.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты пояснили, что компаниям становится все труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. Минэкономразвития Белгородской области заявили, что на заправках региона вводят ограничения на продажу топлива. Как заявили в ведомстве, возросший спрос на топливо создает нагрузку на систему распределения, но запасов в регионе достаточно. Во избежание возникновения дефицитов на сетевых АЗС вводятся лимиты продажи «Лукойл» не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. «Роснефть» вводит ограничение продажи в канистры. «Газпром» приостанавливает продажу 95-го бензина до пополнения запасов. Обанкротилась одна из старейших пивоварен Германии. Hofbrauhaus Olters, сообщила газета Bild. Основными причинами разорения стали общее падение спроса на пиво и рост издержек производства, связанных в том числе с увеличением стоимости электроэнергии. В прошлом году потребление пива и его продажи в Германии сократились на рекордные 6% до примерно 7,8 миллиарда литров. Пилот сбитого над Ираном американского истребителя F-15 рассказал о группе дронов, которая двигалась как единая система и напоминала «Медузу». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Рассказ пилота вызвал серьезные споры в американском разведсообществе. Отмечается, что разведка США ранее не располагала данными о наличии у Ирана технологий, известной как сетевое взаимодействие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
27: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Конституционный суд вынес важное решение о пересчете ставок утильсбора. Он постановил, у плательщика должен быть адаптационный период. Если ставки меняются, новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц. Насколько ощутимо изменит ситуацию это решение? В редакцию «Бизнес FM» обратился столичный предприниматель. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры, но в последнее время это стало проблемой. Где взять бензин для генераторов? Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
0: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
1: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, там принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и не наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
0: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
5: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
0: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
27: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой. Продолжает сам Дмитрий.
25: «Бизнес говорит. Личный опыт».
6: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно от десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до нас настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
25: «Бизнес говорит». Личный опыт.
27: В последние дни ряд регионов ввели запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобиля в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия. Индия почти вдвое увеличила долю российской нефти в своем импорте на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В июне поставки из России достигнут рекордных 2,55 миллиона баррелей в сутки, а доля России в общеиндийском импорте нефти приблизится к 50% против прежних 23%. Кроме того, Индия наращивает закупки российского угля, особенно активно закупается металлургический уголь для стали. Его импорт из России в мае достиг второго результата в истории. Это связано с планами Индии нарастить производство стали до 400 миллионов тонн в год к 35 году. Как долго продолжится тренд на рост доли российских энергоресурсов в индийском импорте, комментирует независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
7: В 26-м году, когда случился ближневосточный вооруженный конфликт, естественно, возможности у Ирана и у Саудовской Аравии поставлять нефть в Индию резко сократились, и этот объем выпадающий как раз и замещали российские компании, нарастя свою долю до практически 50% от объема потребления. При этом дисконты, благодаря вот такой ситуации, снизились, составляли порядка 3-4 долларов от цены марки Brent, при том, что исторически в конце 25-го, в начале 26-го года до конфликта на Ближнем Востоке дисконты на российскую нефть к Brent составляли от 5 до 10 долларов за баррель, если мы поставляли свою нефть в направлении Индии. Если говорить относительно того, укрепилось ли энергетическое сотрудничество между российскими нефтяными компаниями и Индией, и вообще в отношении энергетики, потому что помимо жидких углеводородов российские компании также поставляют уголь в направлении Индии, то можно отметить то, что действительно сотрудничество укрепилось, но даже больше не потому, что мы к этому, наверное, шли. А вопреки, у индийских компаний не было альтернативных быстрых возможностей запитать свою энергетику из других ресурсов. О чем это для нас говорит? О том, что такие отношения не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, потому что сейчас при возобновлении поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив и Иран, и Саудовская Аравия восстановят свои доли поставки в Индию. И когда будут восстанавливаться поставки с этого региона, Соединенные Штаты, скорее всего, будут лоббировать в индийских властных структурах возобновление запретов и ограничений на приобретение российской нефти, что, естественно, будет сказываться в оставшиеся месяцы 2026 года на то, что российские компании нефтяные будут эту долю постепенно терять и, соответственно, свои объемы сокращать. При этом направление Китая остается превалирующим для наших нефтяных компаний, и, скорее всего, долю мы там будем продолжать сохранять, потому что тут более устойчивые политические связи имеются между Москвой и Пекином, и в этих связях видна именно стратегическая направленность взаимодействия, чем по индийскому рынку.
27: Независимый аналитик Дмитрий Лютягин. Ранее в марте США выдали Индии лицензию на закупку российской нефти из-за энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями и ограничением судоходства через Ормузский пролив. Позже эта лицензия продлевалась. Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить НИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридические и значимые документы. А как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» и «Зевиза» София Дефосе-Аксютина.
8: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
9: Как можно объяснить список стран?
8: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
9: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
8: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
9: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
8: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
27: София Дефосе Аксютина, директора международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» и «Зивиза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будет организовывать через центры «Консул Прайм» и представительство Россотрудничества по принципу одного окна. А координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
25: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампании против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
25: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
13: Акционеры МТС на общем собрании утвердили дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на одну акцию. Текущая дивидендная доходность акций более 15%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов 9 июля.
14: Отчеты и планы.
13: Роскачество проверило 12 сервисов доставки продуктов в Москве и выяснило, что только 5 из них собрали все 3 тестовых заказа без единой ошибки. В их числе Купер, который наряду с самокатом, пятерочкой, вкусвиллом и метро привез все, что было заказано без лишних замен и нарушений. Остальные сервисы допустили ошибки. Были те, кто не докладывал товары в заказ, хотя деньги возвращали. Системной проблемой оказались поврежденные продукты. В 6 сервисов из 12 хотя бы один заказ приехал с испорченными товарами. От разбитых яиц до растаявшего мороженого. А 4 сервиса нарушали правила товарного соседства, что могло повлиять на срок годности продуктов.
14: Отставки и назначения.
13: Нидерландская пивоваренная компания «Хайнекен» объявила о назначении нового гендиректора с 1 октября. Этот пост займет Рафаэль Оливьера, который в настоящее время возглавляет крупнейшего производителя кофе и чая J.D. и Pitts. Решение стало историческим для компании. Впервые за все время существования «Хайнекен» ее руководителем станет человек, пришедший извне, а не выросший внутри корпоративной структуры. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
27: «19:47 в Москве. Таблетки не помогут. Эксперты предупреждают россиян, не стоит покупать специальные средства, якобы превращающие топливо АИ-92 в АИ-95 и улучшающие качество бензина. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
15: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки — это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
27: Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев. Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки, до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки, до 73 рублей, подсчитала Московская топливная ассоциация. А дизель подорожал на 87 копеек, до 80 рублей.
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
27: Приветствую, Алексей.
16: Добрый вечер.
27: Рубль сегодня укрепился в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговому периоду июня. Вот такая новость, которая, наверное, вряд ли кого-то удивит сильно.
16: Ну, это такой сезонный фактор, да, который от месяца к месяцу повторяется. Единый день уплаты налогов приближается. Обычно это 28 число каждого месяца. Но в этот раз 28 попадает на воскресенье, соответственно, переносится на 29-е. Ну, и здесь, как обычно, ну, не то чтобы прям какая-то сильная поддержка у рубля возникает, но, тем не менее, рубль либо немножко подрастает в этот период, либо стабилизируется, если он падал. Но пока мы видим, что китайский юань пытался превысить 11 рублей сегодня. Даже это получилось впервые с 7 мая, но потом откатился вниз, и по итогам рубль даже вырос. Китайская валюта снизилась на 5 копеек, закрытие 10 рублей 94 копейки. Что касается американского доллара, то здесь тоже небольшой откат доллара наблюдался. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то сейчас в районе 74,5 рублей торгуется американская валюта. Но в целом можно сказать, что и Банк России, точнее сказать, действия Банка России, вот это снижение ставки на 25 базисных пунктов, то есть переход к более сдержанному смягчению денежно-кредитной политики, не исключено, что если и будут дальнейшие снижения ставки, то уже 50 мы не увидим в текущем году. Во всяком случае, таких мнений на рынке довольно много присутствует. 50 базисных пунктов я имел в виду, конечно. Так что отчасти это тоже поддерживает российский рубль. Вот не более сдержанное смягчение денежно-кредитной политики. Но единственное, что, конечно, оказывает давление, оказывало не так давно, это падение мировых цен на нефть, которая продолжается. Ну, конечно, не теми темпами, что мы наблюдали на прошлой неделе, не теми темпами, что мы наблюдали в понедельник, но, тем не менее, если рассматривать текущую ситуацию, чуть ниже 77 долларов торгуется баррель смеси Brent, и потери около 1.5%. Ну, здесь важных два момента для рынка нефти. Это открытие Армузского пролива, чего, в принципе, ждали, но... Может быть, это случилось очень быстро, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, которые следят за движением судов в Мировом океане, они как раз говорят, что беспрепятственно танкеры проходят Армузский пролив, и даже президент США Дональд Трамп написал накануне, то, что около 19 миллионов баррелей нефти были выведены 22 июня через Армузский пролив, и этот показатель является рекордным. Ну, насколько это рекорд, можно, конечно, поспорить, но, с другой стороны, пролив работает, и это уже привело вот к такому достаточно сильному снижению цен на нефть, плюс иранская нефть, которая в больших объемах будет поступать на рынок, чем до начала войны в Персидском заливе, с учетом того, что США, ну, не то чтобы сняли санкции, ввели пока послабление до августа в плане того, что Иран может теперь беспрепятственно продавать свою нефть, нефтепродукты, продукты нефтехимии, причем использовать танкеры, которые ранее были под санкцией, может даже в США поставлять эту нефть и может получать за это американские доллары тоже беспрепятственно. Ну, посмотрим. На самом деле у рынка нет 100% уверенности, то, что все-таки вот эти договоренности, меморандум будет выполняться на 100%. Ну, еще плюс, конечно, есть и фундаментальные факторы, это истощение запасов по всему миру, которые необходимо будет просто восполнять, но достаточно посмотреть на уровни стратегического резерва в США. Эти уровни на минимальных значениях с 1983 года. Ну и что касается рынка акций российского, то небольшой отскок мы сегодня увидели, но это после продолжительного падения, особенно после сильного падения последних дней. Все достаточно закономерно. Подрос индекс Московской биржи на 0,7%.
23: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Обшварте задзиден. В дословном переводе с голландского языка «он сидит на черных семенах», что означает «крайнюю бедность». Семена большинства злаков чернеют, когда портятся и становятся непригодными для посадки. Из них уже ничего не вырастет. В России в похожих случаях сказали бы «сидит на хлебе и воде» или «положил зубы на полку». Срочные переводы на Business FM. Полезные решения с Михаилом Задорожным.
18: Wildberries для бизнеса. Компании и предприниматели, как и обычные потребители, могут делать покупки на маркетплейсе. B2B-платформа Wildberries помогает закрывать текущие потребности бизнеса, к примеру, в офисных и расходных материалах, товарах для индустрии гостеприимства, клининга и других отраслей. Кроме того, там можно приобрести различные оборудования, материалы, комплектующие и даже наладить оптовые поставки товаров для последующей реализации. Что интересно, многие селлеры сами регулярно покупают что-то нужное им на маркетплейсе. Своим опытом использования платформы Wildberries для бизнеса делится Дмитрий Сиротин, коммерческий директор компании-дистрибьютора товаров для бритья брендов TopTech и Top Beauty Paris.
19: Для нас Marketplace Wildberries является ключевой площадкой, на которой мы развиваем продажи. У нас также в операционной деятельности появляется необходимость покупки товаров для того, чтобы обеспечить наш офис, наших сотрудников. На спрос пришло предложение. Мы увидели, что компания Wildberries запустила новую площадку, где мы можем закрыть эти потребности. Нам были необходимы товары именно компьютерную периферию. Мы могли очень быстро заказать. Очень удобная кнопка переключения с аккаунтов, с кабинетов, что, кстати, очень порадовало. Быстро зарегистрировались, заказали и получили товар. Собственно, пользуемся и по сей день. Фишка в том, что как раз именно бесшовно, да, мы переключились, зарегистрировались и сейчас можем видеть площадку, видеть весь спектр товаров, выбирать лучшие предложения по характеристикам, по цене. Это сильно упрощает жизнь офиса. Впечатление, я бы сказал, максимально положительное. Потому что раньше, чтобы произвести простые закупки, нужно было изучать рынок, проводить переписки. Здесь эта необходимость отпадает.
18: B2B-модель Wildberries адаптирована под реальные потребности компании. Например, они могут оплачивать покупки с расчетного счета, автоматически получать документы для бухгалтерии и налоговой службы. Последнее необходимо для корректного учета НДС. Документооборот интегрирован в платформу и позволяет существенно сократить ручные процессы, которые традиционно сопровождают корпоративные закупки.
17: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: Москва 19:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Комитет Госдумы рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладко послом в Абхазии. В этом газете ведомости сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. Гладков возглавлял Белгородскую область 2020 года. В мае президент Владимир Путин принял его отставку с формулировкой по собственному желанию. В Рио главой региона назначен Александр Шуваев. Пост чрезвычайного полномочного посла России в Абхазии с 22 года занимал Михаил Шургалин. Минтранс предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год. Кроме того, такие проверки предложено проводить во всех авиакомпаниях, имеющих сертификат эксплуатанта для выполнения коммерческих перевозок пассажиров. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Он вынесен на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru. Судебные приставы планируют взыскать с Анатолия Чубайса 6 миллиардов рублей. До этого суд уже принимал решение об аресте имущества бывшего главы Роснана на суммы 11,9 миллиардов рублей и 5,5 миллиардов рублей. Ранее также сообщалось, что пенсию Чубайса размером 450 тысяч рублей взыщут в счет долгов перед Роснано. Россиянка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменке 33 года. Она самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 высочайших гор Земли. Свой последний 8-тысячник альпинистка покорила осенью 24 года. Это гора Шишабангма в Гималаях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
23: главные темы.
0: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории России. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе Стамбульских соглашений 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. Ситуация непростая, но контролируемая. Вице-премьер Новак оценил состояние дел на топливном рынке страны. По его словам, НПЗ максимально нарастили производственные мощности. Параллельно рассматривается вопрос о полном запрете на вывоз дизеля из России. Сегодня же было объявлено об усилении мониторинга за продажей топлива аграриям. В контрольный список ФАС попали еще 16 регионов. Продуктовый ритейл хочет получить льготный НДС на производство готовой еды, такой же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата. «Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны». Конец цитаты. Ранее Путин высказался по поводу ударов беспилотников ВСУ и действий лидеров стран ЕС. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Путин во время беседы с выпускниками военных вузов. А удары беспилотников, по его мнению, направлены на то, чтобы раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. Вот фрагмент заявления президента.
1: Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Я думаю, так и будет выстроиться в конце концов. Ну, они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого.
0: Заявление Владимира Путина о готовности к переговорам на основе Стамбула комментирует политолог Георгий Буфт.
5: Ну, сказать, что Путин не в первый раз упоминает стамбульские договоренности, которые были вроде бы парафированы даже украинской стороной тогда, но потом были сорваны. Стамбульские договоренности как пример того, что Украина была готова пойти на достаточно большие уступки. Тем не менее, с тех пор ведь было одно важное кардинальное событие, по меньшей мере юридическое. Те территории, которые в Стамбуле были обозначены как даже спорные, на которых еще там предполагалось, может быть, проводить повторные референдумы и так далее, они были включены в российскую конституцию осенью 2022 года. Поэтому сам по себе возврат к стамбульским договоренностям невозможен. Более того, там также были оговорены некие численные параметры для вооруженных сил Украины. Достаточно низкие. Возможно, что президент имеет их в виду в качестве пункта, который называется демилитаризация Украины. Но сейчас все равно говорить о возврате к стамбульским договоренностям в полном виде не приходится. В том числе и потому, что такой пункт, как страны-гаранты, которые должны были выступить, он уже во многом устарел. И эти страны-гаранты сегодня называются противниками России и точно не могут быть посредниками в этом конфликте. В ответ выдвигается пока еще такая позиция, как заморозка конфликта по линии фронта, на что Москва категорически идти не готова, не хочет.
6: Еще один важный момент. ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество. Цитата дальше. «Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил, а то, что на фронте они за скобки выносят».
5: Путин определяет то, что прилетает по тыловым объектам, в том числе по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, есть ситуация на поле боя, где, по его словам, российская армия продолжает теснить ВСУ и, как он выразился, вот-вот доберет Константиновку. На Западе в то же время больше обращают, конечно, в информационном плане внимание на картинки горящих НПЗ, делают на этом акцент в своей информационной политике. Ну, Путин решил напомнить, что война не сводится только к ударам по тылам, она еще и происходит на поле боя.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Также Владимир Путин сегодня выразил уверенность, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет, цитата, куда нужно. Россия, по его оценке, поджимает врага на всей линии боевого столкновения в зоне СВО. Сейчас российские войска практически забирают Константиновку. Недавнее письмо Зеленского, по словам президента, не создает предпосылок к переговорам. ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах, от нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, есть ли трудности с покупкой топлива, говорится председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельничев.

0: повысить, ну что конкурентность стала очень серьезная, военные заводы, все людей набирают, школы беспилотников набирают людей, и боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть, я бы, например, так и сделал, вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян, не то, что сделать каких-то 60-70 тысяч тонн. А вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте, скажу.
1: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
2: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
3: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
2: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе, но по предположениям ПАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Вице-премьер России Новак на совещании у Владимира Путина рассказала о ситуации с топливом в стране. По его словам, ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая. Все НПЗ максимально увеличили мощности производства, сокращены сроки ремонтов. Российский Кабмин подготовил налоговые стимулы для поставок топлива на внутренний рынок, и власти рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива из России. Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медвузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм? Рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
4: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
5: А в целом вообще в Индии как относится к блокировкам цифровых платформ?
4: У нас TikTok уже много лет может заблокировать, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
1: Евгения Маджумдар, частный гид в Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно, а в App Store его становление, по данным Times of India, займет больше времени.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. С 25 июня в прокате фильм «Марк глазами Софии». Оскароносный режиссер София Коппола впервые обращается к документалистике, создавая

0: личный и нестандартный портрет легендарного дизайнера Марка Джейкобса. Это не классическая биография, а тонкий фильм эссе о дружбе, моде и вдохновении, раскрывающий мир Марка, когда вокруг нет подиума и вспышек камер. «Марк глазами Софии» в кино с 25 июня. 18+.
1: Валюты.
0: Перуанский соль в первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Минфин отменил запланированные на 24 июня аукционы по размещению ОФЗ. Причиной назвали возросшую волатильность на финансовых рынках. Как следует из заявления ведомства, отмена аукционов направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации, передает ТАСС. Когда будут проведены следующие размещения, в министерстве не уточнили. Московская сеть АЗС «Нефтьмагистраль» резко снизила цены на топливо после запроса Федеральной антимонопольной службы. На прошлой неделе 92-й и 95-й бензин на АЗС сети подорожал более чем на 13 рублей за литр, дистоплива более чем на 11 рублей. Компания сообщила, что обновила стоимость всех видов топлива. К примеру, литр 95-го бензина стоит 79 рублей 99 копеек. ФАС ранее потребовала от «Нефтьмагистрали» обоснование изменения цен. Спрос на элитные новостройки в Москве за год упал на 27%. Покупатели все чаще отдают предпочтение вторичному рынку, где готовое жилье порой стоит столько же, сколько объекты на этапе строительства. На первичном рынке элитного жилья цены резко выросли. Квадратный метр в этом сегменте стоит в среднем 2,5 миллиона рублей. Из-за таких цен клиенты больше не считают покупку недвижимости на стадии котлована инвестиционно привлекательной. Центробанк сообщил, что доля россиян, которые не смогли оплатить покупки безналичным способом, в 2025 году достигла 43% против 32% в 2024 году. Подобные сбои обычно происходили из-за неисправности терминалов или проблем с интернетом, отмечает регулятор. В целом, за прошлый год доля россиян, выбирающих преимущественно наличные деньги для оплаты товаров и услуг, увеличилась с 24% до 27%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
3: Столица сейчас плюс 26. Завтра будет чуть прохладнее, только плюс 22. В четверг самый прохладный день недели, плюс 18. Но уже с пятницы столбик термометра пойдет вверх, и в воскресенье нас ждет плюс 25. 20:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. МТОМ сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
4: M2M сим-карты, то есть машин-ту-машин сим-карты, власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждают, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уже очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
4: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
6: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
4: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы перезаводите через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
4: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
3: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли кафе и ресторанов. Подробнее Наталья Шашина.
8: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни парни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компании розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупной рознице можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
9: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
8: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
10: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
11: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
10: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
8: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Продолжительность жизни.
12: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
1: Журналист Алена Копылова.
12: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Rass. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию об эффективности и целесообразности блокировки мессенджера Telegram. Соответствующее поручение не набрало нужного числа голосов на пленарном заседании Нижней палаты. ГОСТ на сумки, чемоданы и другие изделия кожгалантереи ведут в России с марта 2027 года. Стандарт определит требования к размерам, качеству и безопасности продукции, но не затронет школьные и детские изделия. Около 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность, тогда как лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще люди обращают внимание на защитные признаки. Активнее всего проверяют купюры жители Дальневосточного федерального округа, таковых 62%, а реже всего Северо-Кавказского, их 39%. В США перевернулся грузовик с 20 миллионами пчел. Они сразу же разлетелись по району. Пчелы в таких ситуациях довольно мирно себя ведут и пытаются найти новый дом, а не нападать. Но жители все равно призвали запереться дома и не высовываться, даже посмотреть. Сбор насекомых займет несколько дней, после чего их отправят опылять в поля на север страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утильсбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утильсбору? И есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Запрет на продажу бензина в канистры породил издержки для бизнеса. В нашу редакцию обратился столичный предприниматель. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Из-за новых ограничений он теперь не знает, как дальше вести дело. Волшебные таблетки не помогут. Автоэксперты предостерегают россиян от покупки химических добавок для улучшения качества бензина. Их сейчас активно рекламируют продавцы на маркетплейсах. Специалисты говорят, что никакие таблетки не превратят 92-й бензин в 95-й, зато могут запросто убить двигатель. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Лишь Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. На это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
13: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
14: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали и в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот штиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 24 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шли сейчас за 2024 год.
13: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
15: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
13: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время, в связи с ограничениями на АЗС, заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
16: «Бизнес говорит». Личный опыт.
17: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно по 10 канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до нас настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. И надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
16: «Бизнес говорит». Личный опыт.
3: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия. Индия почти вдвое увеличила долю российской нефти в своем импорте на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В июне поставки из России достигнут рекордных 2,6 миллиона баррелей в сутки, а доля России в общем индийском импорте нефти приблизится к 50% против прежних 23%. Кроме того, Индия наращивает закупки российского угля. Особенно активно закупается металлургический уголь для стали. Его импорт из России в мае достиг второго результата в истории. Это связано с планами Индии нарастить производство стали до 400 миллионов тонн в год в ближайшие 9 лет. Как долго продолжится тренд на рост доли российских энергоресурсов в индийском импорте, комментирует независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
18: В 26-м году, когда случился ближневосточный вооруженный конфликт, естественно, возможности у Ирана и у Саудовской Аравии поставлять нефть в Индию резко сократились, и этот объем выпадающий как раз и замещали российские компании, нарастя свою долю до практически 50% от объема потребления. При этом дисконты, благодаря вот такой ситуации, снизились, составляли порядка 3-4 долларов от цены марки Brent, при том, что исторически в конце 25-го, в начале 26-го года до конфликта на Ближнем Востоке дисконты на российскую нефть к Brent составляли от 5 до 10 долларов за баррель, если мы поставляли свою нефть в направлении Индии. Если говорить относительно того, укрепилось ли энергетическое сотрудничество между российскими нефтяными компаниями и Индией, и вообще в отношении энергетики, потому что помимо жидких углеводородов российские компании также поставляют уголь в направлении Индии, то можно отметить то, что действительно сотрудничество укрепилось, но даже больше не потому, что мы к этому, наверное, шли. А вопреки, у индийских компаний не было альтернативных быстрых возможностей запитать свою энергетику из других ресурсов. О чем это для нас говорит? О том, что такие отношения не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, потому что сейчас при возобновлении поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив и Иран, и Саудовская Аравия восстановят свои доли поставки в Индию. И когда будут восстанавливаться поставки с этой региона, Соединенные Штаты, скорее всего, будут лоббировать в индийских властных структурах возобновление запретов и ограничений на приобретение российской нефти, что, естественно, будет сказываться в оставшиеся месяцы 2026 года на то, что российские компании нефтяные будут эту долю постепенно терять и, соответственно, свои объемы сокращать. При этом направление Китая остается превалирующим для наших нефтяных компаний, и, скорее всего, долю мы там будем продолжать сохранять, потому что тут более устойчиво политические связи имеются между Москвой и Пекином, и в этих связях видна именно стратегическая направленность взаимодействия, чем по индийскому рынку.
3: Дмитрий Лютягин, независимый аналитик. Ранее в марте США выдали Индии лицензию на закупку российской нефти из-за энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями и ограничением судоходства через Ормузский пролив. Позже эта лицензия продлевалась. Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
19: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
20: Как можно объяснить список стран?
19: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. И электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
20: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
19: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
20: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
19: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
3: София Дефасе Аксютина, агентство Еврорезидент из Евиза. Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры Консулпрайм и представительство Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть вправе». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
21: Однажды летом.
22: Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
21: Однажды летом на Бизнес ФМ.
16: Знай меру. Гран – древняя мера массы, равная одному ячменному зерну. Аптекарский гран составляет 62 миллиграмма, тройский – чуть больше. В США и Великобритании тройский гран используют для измерения массы пуль и пороховых зарядов, а также стрел для луков. В ювелирном деле применяют гран, равный четверти карата, то есть 50 миллиграммам. «Знай меру» на Бизнес ФМ.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
24: Акционеры МТС на общем собрании утвердили дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на одну акцию. Текущая дивидендная доходность акций более 15%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов 9 июля.
25: Отчеты и планы.
24: Роскачество проверило 12 сервисов доставки продуктов в Москве и выяснило, что только 5 из них собрали все 3 тестовых заказа без единой ошибки. В их числе Купер, который наряду с самокатом, пятерочкой, вкусвиллом и метро привез все, что было заказано без лишних замен и нарушений. Остальные сервисы допустили ошибки. Были те, кто не докладывал товары в заказ, хотя деньги возвращали. Системной проблемой оказались поврежденные продукты. В 6 сервисов из 12 хотя бы один заказ приехал с испорченным промышленными товарами, от разбитых яиц до растаявшего мороженого. А 4 сервиса нарушали правила товарного соседства, что могло повлиять на срок годности продуктов.
0: Отставки и назначения.
24: Нидерландская пивоваренная компания «Хайнекен» объявила о назначении нового гендиректора с 1 октября. Этот пост займет Рафаэль Оливьера, который в настоящее время возглавляет крупнейшего производителя кофе и чая JD Epits. Решение стало историческим для компании. Впервые за все время существования «Хайнекен» ее руководителем станет человек, пришедший извне, а не выросший внутри корпоративной структуры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Двадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают АИ-92 в АИ-95 и улучшают качество бензина. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
4: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара. И здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки — это либо какие-то вещи, которые со слов маркетологов приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
3: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Бензин и дизтопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Среднеизвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций во вторник. Если рассматривать основную торговую сессию, индекс Московской биржи прибавил около 0,8%. Закрытие 2335 пунктов. Вечером сохраняются примерно те же темпы роста. Но это всего лишь технический отскок, как говорят на рынке, технический момент после достаточно резкого падения предыдущих торговых сессий и отчасти закрытие коротких позиций, которые участники торгов открывали ранее и играли на понижение. Так что мало что изменилось в плане геополитики. Снижение ставки Банком России под вопросом, но если и будет дальнейшее смягчение, то скромными более шагами, чем оперировал Банк России ранее. То есть рынок, если и будет ждать снижения ставки, в июне, то в июле, то лишь на 25 базисных пунктов в лучшем случае. Посмотрим, что будет с инфляцией еще с учетом того, что, как мы видим, цены на топливо выросли, и что будет дальше с ценами на топливо, сейчас сказать достаточно сложно, а это важнейший проинфляционный фактор, тем более в летний период. Ну, в общем и целом, пока нету ни причин, ни поводов для какого-то уверенного роста. Это всего лишь технический момент. А вот рубль сегодня вырос, в принципе, закономерно, на мой взгляд. Китайская валюта опустилась на 5 копеек. Юань закрыл торговую сессию на уровне 10 рублей 94 копейки. Хотя были предпосылки пойти выше 11 рублей. Даже китайская валюта преодолела этот рубеж, но ненадолго, как мы видим. Впереди у нас единый день уплаты налогов. Обычно это 28 число каждого месяца. В этот раз выпадает на воскресенье, соответственно, переносится на 29-е. И в преддверии этого всего обычно увеличиваются продажи валют стороны экспортеров, то есть увеличивается спрос на рублевую ликвидность как раз под уплату налогов. Обычно этот период, ну, такой сезонный фактор от месяца к месяцу повторяется. Рубль либо стабилизирует, либо даже помогает рублю не сильно, но все-таки вырасти. Посмотрим, как будет в этот раз. Но пока мы видим, как раз текущая неделя говорит о некой стабилизации российского рубля после провала понедельника. В общем и целом ждем даже небольшого укрепления. Доллар США тоже немножко снизился к рублю. Опустился в район 74,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль. При этом в Нью-Йорке сегодня падение, хотя доллар США вырос заметно. Индекс доллара уже преодолел 101 пункт и торгуется даже ближе к значениям 101,5 пунктов. Это что касается индекса доллара по отношению к 6 основным валютам. А что касается фондовых торгов, то очень заметное падение индекса биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Здесь потери почти 3%, но это все связано с тем, что все-таки не исключает американский рынок того, что Федеральная резервная система может пойти на повышение ставки в текущем году. Во всяком случае, вспомним последнее заседание. Чиновники ФРС резко повысили прогноз по инфляции до 3,6%. И половина членов комитета по операциям на открытом рынке не исключает повышение ставки в текущем году на 25 базисных пунктов. Конечно, это плохо для компаний, прежде всего сектора высоких технологий, которые привыкли занимать деньги и разрабатывать, ну, прежде всего, конечно, искусственный интеллект. Так что не все хорошо в мире, и, как мы видим, падение затронуло сектор высоких технологий США. Ну и падают цены на нефть не так стремительно, как на прошлой неделе, как в понедельник, но, тем не менее, смесь Brent торгуется в районе 77 долларов за баррель. Ну, здесь фактор Ормузского пролива уже играет в обратную сторону, если все ссылались на него, когда цены на нефть росли на закрытие, то теперь пролив открыт. Как писал президент США Дональд Трамп, аж 19 миллионов баррелей перевезли накануне через этот пролив, и, соответственно, пока этот фактор играет в пользу снижения.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
7: Ли Сян Чи Чо и Тан Лу Оросу.
8: А можно по-русски?
9: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги.
6: В
1: 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу, и что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции – и жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство, тепло, биофильность и совершенно другое качество среды, очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней, почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: Москва 2058, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В результате атак ВСУ на Энергодар погиб сотрудник коммунальных служб, ранены 3 женщины. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Все службы работают в штатном режиме. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса в первом чтении. За проголосовали 373 депутата, воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют снижать поэтапно. С 2030 года он составит 15 миллионов, с 2031 года 10 миллионов рублей. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мигторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором – немецкие, на третьем – российские. Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. 41-летний португалец отличился в матче против Узбекистана уже на 6-й минуте. На счету Роналду теперь 10 голов на мировых первенствах. По этому показателю он обошел 9 игроков, включая бывшего форварда сборной Португалии Эйсебио. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ситуация непростая, но контролируемая. Вице-премьер Новак на совещании у президента оценил состояние дел на топливном рынке страны. По его словам, НПЗ максимально нарастили производственные мощности. Параллельно рассматривается вопрос о полном запрете на вывоз дизеля из России. Сегодня же было объявлено об усилении мониторинга за продажей топлива аграриям. В контрольный список ФАС попали еще 16 регионов. В России могут появиться новые ограничения для сим-карт, в частности, M2M-сим-картам. Они используются в платежных терминалах, камерах видеонаблюдения и других устройствах. Планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Зачем это нужно и как это оценивают участники рынка? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля и авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля, является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, жизни в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит это во многом от продолжительности запрета, фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Поэтому не думаю, что этот запрет будет таким жесточим, как у бензина, и его могут снять досрочно. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется. Дизельное топливо заперто также в Армузском проливе. Страны Персидского залива были и остаются крупными производителями дизельного топлива, поэтому много зависит от того, пойдут эти грузы и куда они пойдут. Здесь до конца тоже не ясно. Но в целом на мировом рынке дизельное топливо, как и нафты, два наших ключевых товара в части нефтепродуктов, не считая мазута, естественно, сохраняется дефицит предложения, а он довольно устойчивый, рядом с долгой предыстории закрытия старых заводов, довольно устойчивого роста спроса на дизельное топливо. Поэтому востребованность российского дизельного топлива остается очень высокой. И, конечно, в убытии это однозначно негативный фактор для ценообразования.
3: Как долго мог бы запрет продлиться?
12: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, по дизельному топливу скопалось в меньшей степени. Сейчас только как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, и дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
3: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах, от нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
13: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже четвертый или пятый пятый год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро 3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте, скажу.
3: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
14: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
15: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
14: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то снежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли

0: Кубани, Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах введены точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и даже правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
1: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
2: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
1: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
3: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
1: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявление атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
1: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной.

0: минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин отменил запланированные на 24 июня аукционы по размещению ОФЗ. Причиной назвали возросшую волатильность на финансовых рынках. Как следует из заявления ведомства, отмена аукционов направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации, передает ТАСС. Когда будут проведены следующие размещения, в министерстве не уточнили. Московская сеть АЗС «Нефтьмагистраль» резко снизила цены на топливо после запроса Федеральной антимонопольной службы. На прошлой неделе 92-й и 95-й бензин на АЗС сети подорожал более чем на 13 рублей за литр, дистоплива более чем на 11 рублей. Компания сообщила, что обновила стоимость всех видов топлива. К примеру, литр 95-го бензина стоит 79 рублей 99 копеек. ФАС ранее потребовала от «Нефтьмагистрали» обоснование изменения цен. Спрос на элитные новостройки в Москве за год упал на 27%. Покупатели все чаще отдают предпочтение вторичному рынку, где готовое жилье порой стоит столько же, сколько объекты на этапе строительства. На первичном рынке элитного жилья цены резко выросли. Квадратный метр в этом сегменте стоит в среднем 2,5 миллиона рублей. Из-за таких цен клиенты больше не считают покупку недвижимости на стадии котлована инвестиционно привлекательной. Центробанк сообщил, что доля россиян, которые не смогли оплатить покупки безналичным способом, в 2025 году достигла 43% против 32% в 2024 году. Подобные сбои обычно происходили из-за неисправности терминалов или проблем с интернетом, отмечает регулятор. В целом, за прошлый год доля россиян, выбирающих преимущественно наличные деньги для оплаты товаров и услуг, увеличилась с 24% до 27%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В столице сейчас плюс 19. Ночью температура опустится до 13 градусов. Завтра снова тепло. Плюс 21, плюс 23 градуса. Солнечно и без осадков. 21.16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. МТМ-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
3: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, считается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уже очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
3: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества, это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM, это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность, некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник Коммерсанта говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
5: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
3: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
3: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес-ФМ.
2: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Подробнее Наталья Шаршина.
7: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни, парни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розница, можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
6: крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому ну, их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
7: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой на надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
8: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
9: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
8: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
7: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим борода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до нас настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. И только что ТАСС сообщил, что в столице с 23 июня по просьбе владельцев АЗС отменяется оформление пропусков для бензовозов для въезда в Москву и передвижения по городу.
0: Наизусть. Анатоль Франс.
11: Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков – этот краеугольный камень общественного порядка.
0: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 21.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Москве по просьбе владельцев АЗС отменяется оформление пропусков для бензовозов для въезда в столицу и передвижения по городу. Об этом сообщает Интерфакс. Тюменская область приняла меры для предотвращения ажиотажа на топливо, сообщил губернатор Моор. На один автомобиль можно купить 40 литров бензина или 80 литров дизельного топлива. На трассе ограничение дизеля составит 200 литров. Меры вводятся на АЗС «Газпромнефть». Морской экспорт российской нефти за неделю до 21 июня вырос до 4 миллионов 110 тысяч баррелей в сутки. Это максимум с начала года, подсчитало агентство Bloomberg на основе данных по движению танкеров. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через систему АИС, ЛРИТ и обязательную систему судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Ассоциация «Народный фермер» попросила снизить ставку НДС для продуктов переработки овощей с действующих 22 до 10%. С таким предложением ассоциация обратилась в Минсельхоз, Госдуму и Совет Федерации. По мнению фермеров, это позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих овощи, и производителей и других видов продовольственных товаров, для которых уже действует ставка в 10%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 21.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 22 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утильсбора. Если его размер меняется у покупателя авто, есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначисления по утильсбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Волшебные таблетки не помогут. Автоэксперты предостерегают россиян от покупки химических добавок для улучшения качества бензина. Их сейчас активно рекламируют продавцы на маркетплейсах. Специалисты говорят, что никакие таблетки не превратят 92-й бензин в 95-й, зато могут запросто убить двигатель машины. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата. «Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны». Конец цитаты. Ранее Путин высказался по поводу ударов беспилотников ВСУ и действий лидеров стран ЕС. Пока Запад не наносит удары по России со своей территории, поскольку понимает, что за этим последует ответ Москвы, заявил Путин во время беседы с выпускниками военных вузов. А удары беспилотников, по его мнению, направлены на то, чтобы раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. Вот фрагмент заявления президента.
12: Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Я думаю, так и будет выстроиться в конце концов. Ну, они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого.
2: Заявление Владимира Путина о готовности к переговорам на основе Стамбула комментирует политолог Георгий Буфт.
13: Ну, сказать, что Путин не в первый раз упоминает стамбульские договоренности, которые были вроде бы парафированы даже украинской стороной тогда, но потом были сорваны. Стамбульские договоренности как пример того, что Украина была готова пойти на достаточно большие уступки. Тем не менее, с тех пор ведь прошло одно важное кардинальное событие, по меньшей мере юридическое. Те территории, которые в Стамбуле были обозначены как даже спорные, на которых еще там предполагалось, может быть, проводить повторные референдумы и так далее, они были включены в российскую конституцию осенью 22 года. Поэтому сам по себе возврат к стамбульским договоренностям невозможен. Более того, там также были оговорены некие численные параметры для вооруженных сил Украины. Достаточно низкие. Возможно, что президент имеет их в виду в качестве пункта, который называется демилитаризация Украины. Но сейчас все равно говорить о возврате к стамбульским договоренностям в полном виде не приходится. В том числе и потому, что такой пункт, как страны-гаранты, которые должны были выступить, он уже во многом устарел. И эти страны-гаранты сегодня называются противниками России и точно не могут быть посредниками в этом конфликте. В ответ выдвигается пока еще такая позиция, как заморозка конфликта по линии фронта, на что Москва категорически идти не готова, не хочет.
14: Еще один важный момент. ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество. Цитата дальше. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил, а то, что на фронте они за скобки выносят.
13: Путин разделяет то, что прилетает по тыловым объектам, в том числе по объектам топливной и энергетической инфраструктуры и ситуации на поле боя, где, по его словам, российская армия продолжает теснить ВСУ и, как он выразился, вот-вот доберет Константиновку. На Западе в то же время больше обращают, конечно, в информационном плане внимание на картинки горящих НПЗ, делают на этом акцент в своей информационной политике. Ну, Путин решил напомнить, что война не сводится только к ударам по тылам, она еще и происходит на поле боя.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Также Владимир Путин сегодня выразил уверенность, что в ходе боевых действий на Украине Россия придет, цитата, куда нужно. Россия, по его оценке, поджимает врага по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Сейчас российские войска практически забирают Константиновку. Недавнее письмо Зеленского, по словам президента, не создает предпосылок к переговорам. Другим темам, решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
15: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
16: Мы с командой со своими там сотни тысяч писем написали и в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот штиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 24 года. То есть 1,5 года они не знали, там принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам-то от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать. Вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
15: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
17: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот только боремся пока с таможенной службой.
15: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
18: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
15: Как можно объяснить список стран?
18: Это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
15: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
18: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
15: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
18: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
2: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент» и «Зивиза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайма» и представительство Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество. Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджундар.
19: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, вот, Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что-таки, влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
20: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
19: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нету. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его становление, по данным Times of India, займет больше времени.
21: Реклама.
22: Ли Сян Чи Чо и Тан Лу Росу.
23: А можно по-русски?
24: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги. Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалесе и Траверс-Сити.
21: История денег на Business FM. Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
26: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
27: Ценные бумаги.
26: Акционеры МТС одобрили решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 рублей на бумагу. Всего на эти цели планируется направить около 70 миллиардов рублей. Список тех, кто вправе получать выплаты, сформируют до 9 июля. Дивидендная доходность превышает 15%.
27: Отчеты и планы.
26: М-Видео вложит 9 миллиардов рублей в IT-инфраструктуру. Ритейлер готовится к обновлению технологической платформы. Инвестиции направят на сайт, мобильное приложение, поисковые алгоритмы и рекомендательные системы. Это должно ускорить выход новых решений на рынок, заявил гендиректор Владислав Бакальчук. Площадка работает с 2020 года. За первый квартал оборот маркетплейса вырос на 217%, почти до 7,5 миллиардов рублей. Производитель бытовой химии «Синергетик» начнет выпуск профессиональной косметики для ухода за волосами «Проэксперт», пишет «Коммерсант». Линейку разработали для салонного ухода дома, а также для стилистов и парикмахеров. Как сообщили в компании, сначала продажи запустят онлайн, а позже через розничные сети.
3: Отставки и назначения.
26: Нидерландская пивоваренная компания «Хайнекен» объявила о назначении нового гендиректора с 1 октября. Этот пост займет Рафаэль Оливьера, который в настоящее время возглавляет крупнейшего производителя кофе и чая JDE Peet's. Решение стало историческим для компании. Впервые за все время существования «Хайнекен» ее руководителем станет человек, пришедший извне, а не выросший внутри корпоративной структуры. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: .21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают АИ-92 в АИ-95 и улучшают качество бензина. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев.
4: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки — это либо какие-то вещи, которые со слов маркетологов приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет любители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и Капитал». Бензин и дизтопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций во вторник. Если рассматривать основную торговую сессию, индекс Московской биржи прибавил около 0,8%. Закрытие 2335 пунктов. Вечером сохраняются примерно те же темпы роста. Но это всего лишь технический отскок, как говорят на рынке, технический момент после достаточно резкого падения предыдущих торговых сессий и отчасти закрытие коротких позиций, которые участники торгов открывали ранее и играли на понижение. Так что мало что изменилось в плане геополитики. Снижение ставки Банком России под вопросом. Но если будет дальнейшее смягчение, то скромными более шагами, чем оперировал Банк России ранее. То есть рынок, если будет ждать снижения ставки в июле, то лишь на 25 базисных пунктов в лучшем случае. Посмотрим, что будет с инфляцией еще с учетом того, что, как мы видим, цены на топливо выросли, и что будет дальше с ценами на топливу сейчас сказать достаточно сложно. Это важнейший проинфляционный фактор, тем более в летний период. Ну, в общем и целом, пока нету ни причин, ни поводов для какого-то уверенного роста. Это всего лишь технический момент. А вот рубль сегодня вырос, в принципе, закономерно, на мой взгляд. Китайская валюта опустилась на 5 копеек. Юань закрыл торговую сессию на уровне 10 рублей 94 копейки. Хотя были предпосылки пойти выше 11 рублей. Даже китайская валюта преодолела этот рубеж, но ненадолго, как мы видим. Впереди у нас единый день уплаты налогов. Обычно это 28 число каждого месяца. В этот раз выпадает на воскресенье, соответственно, переносится на 29-е. И в преддверии этого всего обычно увеличиваются продажи валют со стороны экспортеров, то есть увеличивается спрос на рублевую ликвидность как раз под уплату налогов. Обычно этот период, ну, такой сезонный фактор от месяца к месяцу повторяется. Рубль либо стабилизирует, либо даже помогает рублю не сильно, но все-таки вырасти. Посмотрим, как будет в этот раз. Ну, пока мы видим, как раз текущая неделя говорит о некой стабилизации российского рубля после провала понедельника. В общем и целом ждем даже небольшого укрепления. Доллар США тоже немножко снизился к рублю. Опустился в район 74,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль. При этом в Нью-Йорке сегодня падение, хотя доллар США вырос заметно. Индекс доллара уже преодолел 101 пункт и торгуется даже ближе к значениям 101,5 пунктов. Это что касается индекса доллара по отношению к 6 основным валютам. На что касается фондовых торгов, то очень заметное падение индекса биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Здесь потери почти 3%, но это все связано с тем, что все-таки не исключает американский рынок того, что Федеральная резервная система может пойти на повышение ставки в текущем году. Во всяком случае, вспомним последнее заседание. Чиновники ФРС резко повысили прогноз по инфляции до 3,6%, и половина членов комитета по операциям на открытом рынке не исключает повышение ставки в текущем году на 25 базисных пунктов. Конечно, это плохо для компаний, прежде всего сектора высоких технологий, которые привыкли занимать деньги и разрабатывать, ну, прежде всего, конечно, искусственный интеллект. Так что не все хорошо в мире, и, как мы видим, падение затронуло сектор высоких технологий США. Ну и падают цены на нефть не так стремительно, как на прошлой неделе, как в понедельник, но, тем не менее, смесь Brent торгуется в районе 77 долларов за баррель. Ну, здесь фактор Ормузского пролива уже играет в обратную сторону, если все ссылались на него, когда цены на нефть росли на закрытие, то теперь пролив открыт. Как писал президент США Дональд Трамп, аж 19 миллионов баррелей перевезли накануне через этот пролив, и, соответственно, пока этот фактор играет в пользу снижения.
0: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
7: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
1: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успевая вставить 5 копеек.
7: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть. Вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, расстояние, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы, как со своим другом.
2: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Единственной жидкостью, способной растворить чистое золото, долгое время считалась так называемая царская водка, по латыни «аква регия». Этот состав открыл в 8 веке арабский алхимик Гебер, получив его из селитры, медного купороса и нашатыря. Помимо золота, смесь без следа растворяет платину и палладий, но не растворяет серебро, хром или титан. Легендой стала история о том, как венгерский химик Де Хевиши растворил в царской водке нобелевские медали двух немецких физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка в период нацистского запрета на хранение нобелевских наград. После войны венгер вновь извлек из раствора золото. Из него немецким лауреатам и отчеканили новые награды взамен утраченных. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса в первом чтении. За проголосовали 373 депутата. Воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют поэтапно снижать. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 2031 – 10 миллионов. Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом им не нужно будет доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мигторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором месте немецкие, на третьем российские. Мошенники стали уводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковые сайты АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо, а для входа ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия – один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общий Пита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес FM». В Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета, фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
10: Как долго мог бы запрет продлиться?
9: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, по дизельному топливу скопалось в меньшей степени. Сейчас только как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, и с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
11: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. По сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить, потому что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте, скажу.
2: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
12: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
13: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
12: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то снежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но, по предположениям ВАС, это имеет место быть. Хотя, фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
2: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
14: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обновить

0: современной электронной почтовой системы.
1: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
2: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
1: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
4: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что такие влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
5: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
4: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
3: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Business FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только

0: на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жители Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
3: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснилось, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-сим-карт поможет и абонентам.
3: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство. Поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
5: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
3: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технические регламенты ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовались через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
3: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
2: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
7: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
8: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
7: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах Select от перекрестка на витринах с готовой едой на надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
6: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
9: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
6: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
7: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим борода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно по десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до нас настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. И надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательные системы судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору? И есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ-моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
11: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование неготовностью Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможности России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому была отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
12: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили в сбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
13: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот штраф. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
12: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
14: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
12: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
15: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
12: Как можно объяснить список стран?
15: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
12: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
15: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
12: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
15: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
2: София Дефосе-Аксютина, агентство «Еврорезидент» Изи-Виза. Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консул Прайма» и представительства Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Дагестанские огни. 30 тысяч жителей. Ценность дербентской горящей земли, то есть свободно выходящего на поверхность газа, первыми увидели астраханские промышленники братья Малышевы. Они и построили там в начале 20 века стекольный завод. Возникший вокруг поселок стал городом в 1990 году. Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: IPO.
16: Производитель оптических специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей. А капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
0: Отчеты и планы.
16: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение Mercedes-Maybach начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого Maybach Ocean Club и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустите лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадуев продолжит.
3: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech.ee, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
17: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
3: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
18: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
3: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развиты ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
19: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
3: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
20: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей. АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей. 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-е выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Армузского пролива. При этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Армузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
2: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель Бизнес ФМ.
0: Дело вкуса. Катей Калиной.
21: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке, ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнике Хухуа подсветил новые грани нашей любви грузинской кухни. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать, Верико. Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера Верико Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качуэ пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей Верико, конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса. В первом чтении за проголосовали 373 депутата. Воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют поэтапно снижать. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 2031 – 10 миллионов. Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом им не нужно будет доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мигторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором месте немецкие, на третьем российские. Мошенники стали уводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковые сайты АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо, а для входа ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общий Пита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес FM». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. С дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
8: Как долго мог бы запрет продлиться?
5: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скопалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
9: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна у нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
2: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
22: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
23: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
22: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом массовом масштабе. Но по предположениям ВАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, как бы, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
2: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
6: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
7: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
6: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку

0: том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
1: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
0: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
3: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, вот, Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, все-таки, влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
4: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
3: У нас TikTok уже много лет может заблокировать, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле».

0: Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
3: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждают, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-сим-карт поможет и абонентам.
3: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство. Поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M-сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
5: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
3: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
3: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
2: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
7: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум, наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
8: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
7: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой на надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
6: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
9: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
6: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
7: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льготы по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим борода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно от десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. И надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательная система судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держи. Дискурса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору? И есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
11: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование неготовностью Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, Бузских договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
12: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
13: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали и в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать. Вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
12: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
14: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
12: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
15: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
12: Как можно объяснить список стран?
15: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
12: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
15: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
12: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
15: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
2: София Дефосе-Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайма» и представительства Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
0: Все золото мира. Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета. Все золото мира на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетие стал городом. Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: IPO.
16: Производитель оптических специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей. А капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
0: Отчеты и планы.
16: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение «Мерседес Майбах» начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого Майбах Ocean Club и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустить лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
17: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech.ee, разработчика платформы Codic,
3: Артем Карпов.
18: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
3: В своем заявлении Альянс 5 глаз даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
19: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
3: В Альянс 5 глаз, который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
3: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Business FM.
2: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
21: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние состояние масла, на состояние свечей может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребители заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей. 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника – это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-й выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива. При этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррели нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
2: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что, может быть, он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте – это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Виллановы. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
5: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
6: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
5: Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса. В первом чтении за проголосовали 373 депутата. Воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют поэтапно снижать. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 2031 – 10 миллионов. Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом им не нужно будет доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста полутора лет. Новая мера начнет действовать с сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мигторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором месте немецкие, на третьем российские. Мошенники стали уводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковые сайты АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо, а для входа ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире Business FM. Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
7: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, везде в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
8: Как долго мог бы запрет продлиться?
7: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько из баланса, который сейчас вложились, будут устойчивыми, либо будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, по дизельному топливу скатывалось в меньшей степени. Сейчас только как бы логистических проблем из-за неравномерного прибытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, и дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. А ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорится председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
9: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Потому что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
2: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
23: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас, в данный момент, топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
10: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
23: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе, но по предположениям БАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, как бы, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
2: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
11: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
13: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
11: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года

0: целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
1: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
3: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, вот, Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, все-таки, влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
4: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
3: У нас TikTok уже много лет наш заблокировал, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте

0: сегменте. Второй месяц подряд находится китайский бренд Voyah. В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские Танк и Эксид. Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
2: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждают, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-сим-карт поможет и абонентам.
2: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M-сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник Коммерсанта говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
4: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
2: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
5: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2,5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы перезаводили через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
2: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадов, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
1: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
6: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни, не Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компании розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
7: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
6: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
8: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
9: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
8: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
6: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льготы по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Где взять бензин для генераторов? редакцию «Бизнес ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
10: «Бизнес говорит». Личный опыт.
11: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно так, десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. И надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то и как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
10: «Бизнес говорит». Личный опыт.
1: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательные системы судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ-моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
14: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование и неготовность Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминание о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территорий, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
15: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
16: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и к губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, там принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и...
17: не наказали, говорит, виновных инспекторов. Но нам-то от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать. Это правильно списывает, вы понимаете? А начисления они шлют сейчас за 2024 год.
15: До начисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
18: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
15: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
19: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
15: Как можно объяснить список стран?
19: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
15: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
19: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
15: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
19: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
1: София Дефосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консул Прайма» и представительство Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
13: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: IPO.
6: Производитель оптических специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей, а капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
13: Отчеты и планы.
6: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение «Мерседес Майбах» начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого «Майбах Ocean Club» и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустить лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
20: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз «Касперский Грейд» Игорь Кузнецов.
21: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
3: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства, и, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
22: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется сказывается на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника – это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-й выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива, при этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
1: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель Business FM.
13: Продолжительность жизни.
4: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны».
13: Журналист Алена Копылова.
4: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
13: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса в первом чтении. За проголосовали 373 депутата. Воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют поэтапно снижать. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 31-го 10 миллионов. Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом им не нужно будет доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мигторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором месте немецкие, на третьем – российские. Мошенники стали уводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковые сайты АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо, а для входа ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия – один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно в 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в южном зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
1: Как долго мог бы запрет продлиться?
5: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбаланс, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скатывалось в меньшей степени. Сейчас было столько как бы логистических проблем из-за неравномерного прибытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорится председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
7: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна у нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самое. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
1: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
8: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
9: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
8: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ФАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, как бы, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
10: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
11: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
10: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
14: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту.

0: для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение телеграмм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
1: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, вот, Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что-то влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
2: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
1: У нас TikTok уже много лет у нас заблокирован, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
0: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют

0: Теряют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
2: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
2: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство. Поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
4: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
2: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
5: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы перезаводили через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
2: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
1: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
6: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум, наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни, парни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
7: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
6: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
8: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
9: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
8: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
6: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
10: «Бизнес говорит». Личный опыт. Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно так, десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
11: Бизнес говорит. Личный опыт.
1: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
11: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательные системы судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бовта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бовта.
13: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование неготовностью Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможности России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территорий, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
14: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
15: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали и в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, там принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и мы наказали, говорит, виновных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
14: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
16: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только боремся пока с таможенной службой.
14: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
17: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
14: Как можно объяснить список стран?
17: Это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
14: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
17: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
14: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
17: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
1: София Дефосе-Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайма» и представительства Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
11: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
11: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: IPO.
19: Производитель оптических специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей, а капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
18: Отчеты и планы.
19: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение «Мерседес Майбах» начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого Майбах Ocean Club и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустить лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
20: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз «Касперский Грейд» Игорь Кузнецов.
21: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
22: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и вы выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
0: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемая электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребитель заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей. 4,94 рубля. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74,50 рубля. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-е выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Армузского пролива, при этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Армузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
1: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель Бизнес ФМ.
18: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – «Ревеня». В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичные звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и «Сартарея Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ. И мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тэму». С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
18: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса в первом чтении. За проголосовали 373 депутата. Воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют поэтапно снижать. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 2031 – 10 миллионов.
6: Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом им не нужно будет доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мегторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором месте немецкие, на третьем российские. Мошенники стали уводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковый сайт АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо, а для входа ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
11: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия – один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общий Пита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес-ФМ». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
8: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
1: Как долго мог бы запрет продлиться?
8: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбаланс, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скопалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
9: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить, потому что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же само. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
1: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
10: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
12: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
10: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ФАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
23: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
24: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
23: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
13: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
23: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих.

0: потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот, в Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше все-таки влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
1: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
0: У нас TikTok уже много лет, но уже заблокировал, у нас нет. Но это было, да, событие века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
3: Как появлялись города на Business FM? Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в «Автостате». На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
1: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждая, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование M2M-сим-карт поможет и абонентам.
1: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M-сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества, это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM, это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность, некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник Коммерсанта говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
3: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
1: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовались через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
1: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
5: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум, наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание «Шопперс». Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни, не Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
6: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
5: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
7: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
8: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
7: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
5: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Где взять бензин для генераторов? В редакцию Бизнес-ФМ обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
9: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим борода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что это приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно так, десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. И надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
9: «Бизнес говорит». Личный опыт.
0: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательные системы судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держи.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ-моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
12: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Авиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование неготовностью Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминание о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому была отказаться от части территорий, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное – преодолимо.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
13: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
14: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали и в администрацию президента, и в Госдуму, и к губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
13: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
15: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2020 2004 года. Мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
13: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
16: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
13: Как можно объяснить список стран?
16: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
13: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
16: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
13: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
16: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
0: София Дефосе-Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайм» и представительство Россотрудничества по принципу «одного окна», а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
17: Культ наличности. Лица на банкнотах. Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: IPO.
18: Производитель оптических и специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей. А капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
17: Отчеты и планы.
18: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение «Мерседес-Майбах» начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого «Майбах Ocean Club» и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустите лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
1: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
19: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
1: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
20: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
1: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявление атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства правительства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие. И
1: злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно. И это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
2: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара, и здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребитель заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
0: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей. 7 рублей 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-й выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива, при этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
0: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель «Бизнес ФМ».
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: По данным Совета по высотным зданиям, Россия занимает 17-е место в мире. У нас 61 здание высотой более 150 метров, рассказывает партнер архбюро «Синтаксис» Александр Стариков. Сейчас только в Москве в разной степени готовности находятся десятки сооружений, подходящих под параметры классификации. При сохранении нынешнего темпа в ближайшие 10 лет мы можем претендовать на топ-10 в рейтинге. Больше всего небоскребов сегодня в Китае. 3492 объекта дают Поднебесной более чем трехкратный отрыв от США, где сейчас всего 905 небоскребов, делится подробностями эксперт. Как напоминает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, с экономической точки зрения небоскребы – это в первую очередь приумножение территории. Данная типология возникла из желания выдавить минимальный участок земли на максимальную высоту. При этом небоскреб требует большой концентрации усилий, технологий и специалистов. Если бы мы хотели оценить сооружение по условной пропорции между фактической пользой и стоимостью достижения прочности, то показатель небоскреба был бы ниже самого устаревшего традиционного жилья. Это означает, что строительство небоскребов теоретически иррационально, но экономически выгодно, поясняет Антон Стружкин. Сегодня, по мнению архитекторов, развитие высотного строительства тормозят у нас три вещи. Проектирование до сих пор ведется в условиях нормативного вакуума. Наблюдается дефицит инженеров-конструкторов и проектировщиков, способных работать со сложными высотными системами. Ну и налицо нехватка технологического оборудования. И все же, 10 лет назад небоскребы создавали единичные архбюро по спецзаказу, как ракеты для космоса. А сегодня большие, сложные, качественные проекты делают даже относительно молодые команды. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
22: Как появлялись города на «Бизнес ФМ».
4: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса в первом чтении. За проголосовали 373 депутата. Воздержавшихся и высказавшихся против не было. Документ сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют поэтапно снижать. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 2031 – 10 миллионов. Заемщикам смогут оформлять ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом им не нужно будет доказывать снижение дохода. Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении. Льготный период можно будет получить до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Новая мера начнет действовать с сентября и распространится в том числе на ранее оформленные ипотечные кредиты. Россияне стали чаще покупать списанные после ДТП автомобили, чтобы разобрать их на запчасти для ремонта своих машин. Об этом говорится в исследовании аукционной платформы «Мигторг», с которым ознакомился «Ведомости город». По данным аналитиков, популярность такого подхода растет на фоне кризиса параллельного импорта. Запчасти получаются дешевле, чем у дилеров. Главными донорами стали китайские автомобили, на втором месте немецкие, на третьем российские. Мошенники стали уводить телеграм-аккаунты, прикрываясь сервисом бронирования бензина без очередей. Злоумышленники создают фейковые сайты АЗС и предлагают пользователям зарезервировать топливо, а для входа ввести номер и код из СМС, после чего перехватывают доступ к аккаунту. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовы?